0: Радио Югра.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

Радио Югра.

Да, отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда.

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои, герои Югры.
1: Герой Советского Союза Иван Безносков. Командир батальона 333-го гвардейского стрелкового полка. Гвардии капитан. Первый украинский фронт. «Жив-здоров, воюю, и ты не беспокойся обо мне, мама». Так коротко о своих ратных делах писал матери Иван Безносков. На фронт он прибыл в июле 1941 года. В августе получил ранение. Восстановился и снова в бой. В ноябре защищал Москву. Потом участвовал в освобождении Харькова, форсировал Дон и Днепр. Освобождал города Украины и Польши. Невероятное везение среди командиров. 5 раз был ранен в боях и 5 раз возвращался в строй. Его героизм и отвага не раз отмечались правительственными наградами. С войсками Первого Украинского фронта Безносков пришел на землю врага. Осталось около 100 километров до Берлина. Совсем немного. В январе 45-го года батальон Безносково получил сложную задачу – форсировать реку Одер и захватить плацдарм на западном берегу. Переправа началась еще затемно. От разрывов, казалось, кипела вода, но ничего не могло уже сдержать наступательного порыва. Безносков, как всегда, был впереди, и в числе первых он форсировал Одер. Начался трудный бой. Фашисты, рассчитывая задержать наступающих, сосредоточили большие силы пехоты и танков. Они предпринимали атаку за атакой, но сбросить бойцов Красной армии в воду не могли. Всякий раз гвардейцы поднимались за своим командиром, и фашисты отступали. Батальон продвигался вперед. Воспользовавшись паникой врага, гвардейцы стремительным броском захватили 22 исправных самолета на аэродроме противника в районе городка Любен. Этим они обеспечили успех продвижения всей дивизии на берлинском направлении. О том, что указом Президиума Верховного Совета СССР ему будет присвоено звание Героя Советского Союза, Иван Захарович не узнал. 27-летний Иван Безносков погиб 25 февраля 1945 года в польском городе Зарау. Покоится герой в братской могиле в селе Мешковое Шебекинского района Белгородской области. Иван Захарович родом из Тюмени. Там же окончил начальную школу. Работал на местном деревообрабатывающем комбинате. В 30-е годы в Остяково-Гульске, сегодня это Ханты-Мансийск, трудился водителем катера. В окружном центре на Аллее Славы в Парке Победы установлен бюст героя. В селе Мешковое – мемориальная доска. В Ханты-Мансийске есть улица Безносково. Также его имя носит речной катер. Осенью 1938 года в Остяково-Гульске родные друзья провожали Ивана в армию. Он был весел, подтянут и много шутил. Таким он и остался в памяти матери. И никто в то время не думал, что увидит Ивана в последний раз.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-то.

Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу

0: Радио Музей Великой Победы.
1: Советский герой с фамилией Гитлер.
2: В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-пулеметчик Семен Константинович Гитлер, еврей по национальности. Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к медали за боевые заслуги за совершение подвига. Правда, в базе данных «Подвиг народа» сообщается, что медалью за отвагу награжден Семен Константинович Гитлев. Случайно или намеренно была изменена фамилия, неизвестно. 9 сентября 1941 года командующий Приморской армией генерал-лейтенант Георгий Павлович Сафронов подписал наградной лист о награждении медалью за отвагу красноармейца по фамилии Гитлер. В наградном листе была изложена и причина награждения. Будучи наводчиком станкового пулемета, поддерживал огнем наступление своего взвода. Оказавшись в окружении, получив ранение, товарищ Гитлер вел огонь, пока не израсходовал боеприпасы, после чего, не бросив оружие, выбрался к своим в общей сложности, уничтожив более сотни военнослужащих вермахта. Впоследствии красноармеец Гитлер принимал участие в обороне Одессы. Вместе с ее защитниками он переправился в Крым и погиб 3 июля 1942 года, защищая Севастополь.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Иван Гладышев. Командир отделения саперного взвода, младший сержант. Второй Белорусский фронт. Летом 1943 года сапер Иван Гладышев в бою под белорусскими деревнями Кулешевкой и Мамонтовой обнаружил минное поле и под огнем противника обезвредил 35 мин. Благодаря этому пехота Красной Армии смогла продвигаться и наступать. За эту операцию Иван Васильевич был награжден медалью «За отвагу». Летом 44-го года в боях за Могилев и при форсировании рек Реста и Днепр в пути следования красноармеец Гладышев обезвредил 21 мину. Этим он обеспечил безопасную высадку бойцов десанта. Иван Васильевич неоднократно сопровождал разведчиков, расчищал пути подхода к врагу. Во время наступления на территории Польши в 44-м году Иван Гладышев обезвредил свыше 100 мин. Помимо этого участвовал в строительстве мостов в переправе наблюдательного пункта полка в районе польского города Белосток. За эту операцию он награжден орденом славы второй степени. Зимой 45-го года при прорыве обороны противника на реке Нарев и в районе польского города Шельков Иван Васильевич обеспечил пропуск артиллерии через минные поля. На подступах к городу Черск младший сержант лично снял более 40 мин. Ручной гранатой уничтожил пулеметную точку. За время боевых действий он обезвредил более 9 тысяч мин, снял на дорогах более 2 тысяч фугасов и снарядов. Указом Президиума Верховного Совета СССР Иван Васильевич Гладышев награжден орденом славы первой степени, стал полным кавалером ордена славы. День Победы сапер встретил в Восточной Пруссии. В мирное время Иван Васильевич работал лесником Ширкальского лесничества. В 50-е годы из Ханты-Мансийского округа переехал в село Кичигино Челябинской области. Умер в 1975 году. Похоронен на кладбище села Кичигино. В селах Кичигино и Ширкалы есть улицы имени Гладышева. В Ханты-Мансийском парке Победы на Аллее Славы установлен бюст героя.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

0: Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: На 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним, чтим, гордимся.

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята.

0: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква Д. Буква
1: Д. Династия. Имя Гавриила Епифановича Собянина хорошо знакомо жителям Ханты-Мансийского округа. В Югре установлены памятники и бюсты герою Великой Отечественной войны. Защита Отечества уже стала делом целой династии. Его с честью продолжают потомки неуловимого снайпера. С вами Рината Гасанова. Здравствуйте. Участник Первой мировой войны Гавриил Епифанович в свои 46 лет ушел добровольцем на фронт вслед за своим сыном Семеном. Гавриил Епифанович вошел в историю как неуловимый снайпер. На его счету 60 убитых гитлеровцев, среди которых были кукушки, так называли немецких снайперов. Кроме этого, он не раз приводил пленных немцев. Гавриил Собянин погиб в 1944 году во время выполнения боевого задания по прорыву обороны противника. Его сын Семен воевал на Курско-Орловской дуге в составе 2-го Белорусского фронта. После ранения в одном из госпиталей Москвы получил от командира подразделения письмо, где сообщалось, что взвод, которым командовал Семен, уничтожил в последнем бою 40 фашистов и отвлек противника от важного участка фронта. Лейтенант Семен Собянин был ранен в последний момент. Ему не удалось присутствовать при этой, пусть небольшой, но победе. После выписки из госпиталя Семена Собянина награждают орденом Отечественной войны 2-й степени. Снова бои, вновь ранение и контузия. Семен Собянин награждается орденом Красной Звезды, но при этом становится инвалидом 2-й группы. В 46-м году в жизни Семена Гавриловича произошло важное событие. В госпитале он познакомился с медсестрой. Они сразу понравились друг другу. Уже через 3 дня зарегистрировались в польском посольстве. Любовь с первого взгляда оказалась прочной. Семен Гаврилович и Надежда Митрофановна прожили душа в душу долгие годы. Военное дело геройского

0: Деда продолжил правнук Анатолий Зарубин. Он с честью выполнил интернациональный долг в Афганистане в составе 103-й Витебской десантной дивизии в полковой разведке. Как и дед, он получил медаль за отвагу. В Афганистане начал сочинять песни. Как и дед, в госпитале встретил свою половинку, медсестру Нелю Русаненко. У них три сына – Артем, Юра и Никита. Старший сын отслужил в ВДВ. У него за плечами 350 прыжков с парашютом. После возвращения из Афганистана Анатолий Зарубин в Белоярском создал ансамбль «Перевал». Творчество коллектива посвящено афганской войне. На этом у меня все. Вместе с вами «Азбуку Югры» листала Рената Гасанова. До встречи.
1: Великой победе 80 лет.

0: Герои, герои Югры.
1: Герой Советского Союза Иван Корольков. Наводчик станкового пулемета, гвардии фрейтер. Центральный фронт. Боевой путь Ивана Васильевича Королькова прошел через Орел, Оршу, Глухов, Чернигов. В сентябре 1943 года при форсировании Днепра Иван Корольков с группой бойцов в числе первых достиг берега. Пулеметному подразделению Королькова было приказано взять на себя огневой удар противника и отвлекать его, пока остальные подразделения не переправятся на занятый противником берег. В этом бою уже раненый Иван Корольков, прокладывая пулеметным огнем путь наступающим бойцам, сумел уничтожить около сотни вражеских солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии фрейтору Ивану Королькову присвоено звание Героя Советского Союза. После того боя тяжело раненого в руку и ногу Ивана Королькова направили в госпиталь. Весной 44 года Иван Васильевич был демобилизован по ранению. Правая рука почти не функционировала. В дальнейшем Иван Васильевич работал в прокуратуре. В мирное время с отличием окончил Пятигорский педагогический институт. Был деканом историко-филологического факультета, ректором Читинского педагогического института. Занимался научной и педагогической деятельностью. Как специалист высшей школы был направлен на работы в Китайскую Народную Республику. Иван Васильевич Корольков – соавтор учебника по истории СССР на немецком языке для школьников ГДР. Автор нескольких десятков печатных работ, двух книг. Скончался Иван Васильевич 1 января 1984 года. Похоронен на новом кладбище в Смоленске. В Ханты-Мансийске и Сургуте установлены бюсты героя. Памятный знак есть в городе Салехард. Там же школа номер один носит имя Ивана Васильевича. Мемориальные доски установлены в Смоленске на здании, в котором Иван Корольков работал, и в поселке Высокий Мыс на школе, в которой он учился. Родом Иван Васильевич из села Тундрино Сургутского района. Там он и окончил 7-летнюю школу.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним. Чтим. Гордимся.

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Английский юмор.
2: Известный исторический факт. Немцы, выставляя на показ якобы готовящуюся высадку на Британские острова, разместили на побережье Франции нескольких аэродромов муляжей, на которых настругали большое количество деревянных копий самолетов. Работы по созданию этих самых муляжей самолетов были в самом разгаре, когда однажды среди бела дня в воздухе показался одинокий британский самолет и сбросил на аэродром одну единственную бомбу. Она была деревянной. После этой бомбардировки немцы забросили ложные аэродромы.
3: Один такой в России.

0: Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.
1: Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война.

Москвой. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения 45-го. А я скрывать волнение не

Шагали в 41-м под грохот батарей, в Ростове, в Смоленске, в Саратове и в Энске, пилоткой не закрывшись от взглядов матерей. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения.

а тут же, а рядом их провожают взглядом, стоят на тротуарах, не отрывая глаз. Волнением объяты вчерашние солдаты, вчерашние солдаты, ушедшие в запас. Они идут, идут плечом к плечу,

На 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Кирилл Механошин. Командир взвода отдельной разведывательной роты, гвардии младший лейтенант. Первый Белорусский фронт. Кирилл Петрович сражался на Центральном, Первом Белорусском, Первом Прибалтийском фронтах. Смелые вылазки в тыл врага бойцов Механошина вызывали всеобщее восхищение. На счету Кирилла Петровича сотни уничтоженных фашистов и единиц техники противника. Был уже близок конец войны, но предстояло еще немало кровопролитных боев. Кирилл Петрович хорошо понимал это, когда вел свое подразделение на очередную операцию. Подвиг, который совершил Кирилл Петрович и его бойцы, достоин экранизации. В ночь на 17 апреля 1945 года его взвод форсировал реку Одер у села Нойглицен. В задачу входило отвлечь на себя внимание фашистов, продержаться любой ценой до подхода наших частей. Горстка бойцов во главе с Механошиным геройски дралась с фашистами. Яростной была рукопашная схватка. В итоге разведчики овладели немецкой траншеей. Не раз бросались враги в контратаку, пытаясь отбить потерянный плацдарм. Бойцы не отступили ни на шаг. Вокруг обороняемой траншеи валялось уже около 60 убитых гитлеровцев. К концу дня Механошин остался один, и восьмую атаку врагов отражал уже из трофейного пулемета. Несмотря на яростный натиск, Кирилл Петрович удержал рубеж, завоеванный взводом. Он дал возможность переправиться через Одер другим стрелковым подразделениям. Указом Президиума Верховного Совета СССР младшему лейтенанту Кириллу Механошину было присвоено звание Героя Советского Союза. В мирное время Кирилл Петрович служил во внутренних войсках МВД СССР, был командиром взвода и начальником штаба дивизиона конвойной охраны. Проходил службу в Кандинском районе, в Челябинской области и в Заполярье. После увольнения в запас из МВД переехал в Тюмень, работал на комвольно-суконном комбинате. Умер 11 мая 1995 года. Похоронен в Тюмени на Червишевском кладбище. В Тюмени на фасаде дома, где он жил, установлена мемориальная доска. Детство и юность Кирилла Петровича прошли в селе Леуши Кандинского района. Там он окончил семилетку, работал в колхозной бригаде рыбаков. С 17 лет он считался хорошим рыбаком и охотником. Отсюда и был призван в ряды Красной армии.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.

0: Пьяных вдов сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: На 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.
2: Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок.

0: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква К. Буква К.
1: Карта. В Ханты-Мансийском музее природы человека хранится карта Берлина, которой пользовался военнослужащий Красной армии во время Великой Отечественной войны. Эту карту музей получил в дар. Ценный экспонат несет информацию о прошлом, о том, где располагался батальон Красной армии и где находится Рейхстаг. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. Памятную карту Берлина Ханты-Мансийскому музею подарила внучка героя Советского Союза Ивана Андрощука. Во время войны ее дедушка командовал танковым батальоном и использовал эту карту при штурме города. Бумажная карта, план Берлина, 80 на 100 сантиметров. Цветная печать. На подробной карте города есть пометки красным карандашом. Они указывают на зону ответственности батальона, которым командовал герой Советского Союза, участник взятия Берлина Иван Степанович Андрощук. На карте также есть пометки в районе расположения Рейхстага. Цифры, номера соседних подразделений или квадратов. Бумажная реликвия имеет повреждения. Над ней трудятся реставраторы. Иван Степанович Андрощук воевал на Калининском, Воронежском, Первом Украинском, Первом Белорусском, Втором Белорусском фронтах. Был дважды ранен. Особо отличился в боях на подступах к Берлину и при штурме этого города. Взаимодействие с другими частями бригады, батальон под командованием Ивана Степановича очистил от противника ряд берлинских улиц и пробился в центр города. С 16 по 29 апреля 1945 года батальон уничтожил 7 танков, 4 самоходных орудия, 6 бронетранспортеров, 6 артиллерийских и 7 минометных батарей, более 700 солдат и офицеров врага. На этом у меня все. Вместе с вами азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи!

безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

Поезда проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю.

0: 9 мая. День Великой Победы.
1: По границе

медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

Их не звали, тут разве до них? Ведь девчонки в войну не играют, им все больше наряды да вальс полуночный. Но зажгли бортовые.

и летят высоко над землей. И под крыльями синее небо. Ничего, что бомбежка не женское дело.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Николай Архангельский. Командир эскадрильи, лейтенант, Первый Белорусский фронт. Первой награды Ордена Красной Звезды Николай Архангельский был удостоен за доставку важных разведданных и умелые действия в сложной боевой обстановке. За год боевой жизни на Юго-Западном фронте совершил 104 боевых вылета, из них 54 на разведку аэродромов и передвижение крупных сил противника. При этом экипаж уничтожил 13 самолетов противника при бомбежках аэродромов и 2 сбил в воздушных боях. В 43-м году Николай Архангельский с группой советских летчиков перегонял партии самолетов из США. За боевые успехи на Советском фронте, достигнутые на американском самолете, был награжден медалью «За боевые заслуги». К концу июня 44-го года у Николая Архангельского было 210 боевых вылетов на разведку. Он не только фотографировал, но и бомбардировал живую силу и технику противника. Лично сбил самолет врага. Представление на присвоение звания Героя Советского Союза подписал сам командующий Первым Белорусским фронтом генерал-полковник Рокоссовский. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Николаю Архангельскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После вручения ордена Ленина и медали «Золотая звезда» командование предложило отважному летчику поехать учиться в военно-воздушную академию. Но Николай Васильевич вернулся на фронт. 14 января 45-го года при выполнении боевого задания в условиях сильного тумана самолет старшего лейтенанта Архангельского потерпел катастрофу. Похоронен Николай Архангельский на воинском кладбище в польском городе Радзинь-Подлянский. Имя Николая Васильевича вписано на памятнике павшим в годы войны в селе Мужи. Бюст героя установлен в Ханты-Мансийске. Его именем названа улица в городе Шадринск, селе Мужи. Там же, на здании средней школы, установлена мемориальная доска. Памятный знак установлен в городе Салехард. В 60-е годы воды Аби бороздила небольшая самоходная баржа, носящая имя Николая Архангельского. Николай Васильевич был связан с Западной Сибирью. Он рос, воспитывался и учился на Тюменском севере. Его отец работал директором Полноватской, Казымской, Шурышкарской и Октябрьской школ. Николай Архангельский – выпускник Чкаловской военно-авиационной школы пилотов.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

город, где мы пацанами гоняли футбол, где на бульварах каштаны весной расцветают. Город, в котором мне камешек каждый знаком. Нас на футбол, как на бул, провожает жизнь.

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Генерал Мороз.
2: Человек предполагает, а природа располагает. Ни одни расчеты и планы не исключат вероятность стихийного фактора, который может изменить весь ход войны. Генерал Распутица и генерал Мороз. Так русский климат и дороги назвал еще в 1916 году французский журнал «Ле Петит». Суровая зима 1941 года, и русские, которым казалось, все эти трудности нипочем, произвели на немцев сильное впечатление. Появился даже миф, распространенный в западных работах о Второй мировой войне, будто поражение под Москвой войскам фашистской Германии нанесли не советские солдаты, а зима, которая вероломно приняла сторону СССР. О том, что советским солдатам приходилось воевать в тех же условиях, создатели теории победы погоды почему-то позабыли. Тем не менее, свою роль в войне аномальные холода 1941 года сыграли. Немцы, рассчитывающие на блицкриг, не были готовы к зиме, которая в том году выдалась на редкость суровой. Военная техника, не рассчитанная на такие холода, ломалась буквально на ходу. Теплого обмундирования тоже не хватало. Немцы, потерявшие зимой 1941-42 годов 230 тысяч человек, в своих мемуарах писали, что битву у них выиграл генерал Мороз, но природа не принимает чью-либо сторону. Среди советских военнослужащих в то время от обморожения погибло около 180 тысяч человек. Немало умерло от заболеваний, порожденных переохлаждением. Но задача была выполнена. Москва устояла.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои, герои Югры.
1: Герой Советского Союза Николай Сирин. Стрелок гвардейского стрелкового полка. Красноармеец. Юго-Западный фронт. Когда началась Великая Отечественная война, Николай Сирин вместе с остальными добровольцами сразу же явился в военкомат Ханты-Мансийского округа и написал заявление с просьбой направить его на фронт. Боевое крещение он принял в 1941 году под Москвой. Войска Юго-Западного фронта с тяжелыми боями продвигались на запад, тесня фашистских захватчиков. Перед описанием боя, который произошел в районе станции Красновка, бледнеет киносценарий самого драматичного фильма про войну. Гитлеровцы соорудили из соломы и снега высокий вал, полили его водой и назвали неприступной крепостью. Дивизии Николая Ивановича было приказано овладеть опорным железнодорожным узлом станции Красновка и тем самым перерезать коммуникации противника. На рассвете 15 января 43 года рота гвардии лейтенанта Ликунова, в которой служил Николай Сирин, пошла на приступ этого ледяного вала. Он оказался высоким и скользким. Там не за что было зацепиться. Солдаты штыками прорубали себе дорогу во льду. Противник начал забрасывать бойцов Красной армии гранатами. Это не остановило продвижение гвардейцев. В итоге вал был взят, но очень дорогой ценой. От роты в живых осталось только 13 человек. Оставшиеся в живых гвардейцы заняли оборону в трех хатах неподалеку. И на каждую атаку врага отвечали огнем. Лейтенант Ликунов с четырьмя бойцами занял крайнюю слева хату. В средней засели сержант Николай Севрюков, красноармейцы Константин Поляков, Николай Сирин, Тимирай Кубакаев. Оборону в крайней справа возглавил комсомолец, младший лейтенант Иван Седов. Бойцы удерживали эти дома в течение дня. Немцы неоднократно предлагали сдаться, но гвардейцы в ответ поливали врагов свинцом. Фашисты пустили на них танки. Под прикрытием бронированных машин шла рота автоматчиков. Но 13 гвардейцев выдержали. Они гранатами отбили атаки. Наступил вечер, а с ним и короткое затишье. Слышно было, как советская артиллерия обрабатывает тылы противника. И это придавало силы штурмовой группе. Однополчане не раз пытались прорваться на помощь гвардейцам, но безрезультатно. Кончались боеприпасы. Гитлеровцы подкатили с танковой пулемета и открыли по хатам огонь в упор. Сыпалась штукатурка. Гвардейцы залповым ударом подавили пулемет противника. В группе появились раненые. Потом очередь из танкового пулемета сразила Николая Севрюкова. Вскоре упал Константин Поляков. Под прикрытием темноты несколько немецких солдат подобрались к хатам со стороны глухих стен и обложили их соломой. Тимирай Кубакаев заметил одного гитлеровца, поджигавшего хату, и, высунувшись из окна, ударил его прикладом автомата. Последним патроном из пистолета Ликунов сразил еще одного фашиста. Ценой больших потерь гитлеровцам удалось, наконец, поджечь хаты. Но из горящих домов никто не вышел. Бой продолжался до тех пор, пока у советских бойцов не закончились боеприпасы. Гвардейцы попытались штыками прорвать кольцо окружения. Николай Сирин и Иван Ликунов выскочили из горящих домов первыми, расстреляли по врагу последние патроны из автоматов и ринулись в рукопашную. Однако силы оказались неравны. В этом бою погибла вся группа. Когда советские артиллеристы подавили батареи гитлеровцев и ворвались на станцию Красновку, на окраине селения солдаты увидели догорающие хаты. На месте сражения валялось около сотни убитых фашистов. Дымили подбитые танки врага. Николая Ивановича похоронили в братской могиле на хуторе Красновка. Указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Сирину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В школе хутора Красновка в честь бойцов открыт музей. В Москве в Центральном музее вооруженных сил оборудован стенд под названием «13 героев Красновки». В Ханты-Мансийске именем героя Николая Сирина названа улица, а на доме номер 43, в котором жил Николай Иванович, установлена мемориальная доска. В Парке Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст героя. Родом Николай Иванович из села Бердюгино, ныне Елутеровского района Тюменской области. Сирины жили в деревне Киушки Октябрьского района и в Ханты-Мансийске. Здесь Николай Иванович до войны работал в столовой рыбного кооператива, затем старшим бригадиром городской пекарни.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим. Гордимся.

безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

0: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква Ф. Буква
1: Ф. Фронтовики. Победа в Великой Отечественной войне – заслуга всего советского народа, частью которого являлись коренные жители Югры. Представители народов Ханты, Манси, Коми-Зырян сражались под Ленинградом, Курском, Сталинградом. Единицы дошли до Берлина. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. По сведениям Ханты-Мансийского военного комиссариата, общее количество призывников за период Великой Отечественной войны 41-45 годов составило 17 890 человек. Что касается участия коренных жителей, то здесь данные разнятся. Встречаются данные о более 400 и более 500 представителей. В статье Тамары Слинкиной «Ляпинские манси. Великой Отечественной войне. Фронтовики и тыловики» автор отмечает: значительная часть манси, не владевшая русским языком, была определена в трудармию. Им запрещено было сообщать что-либо о себе. Трудились впроголодь, умирали массами. Вернулся по ранению только один МВ Меров из деревни Хошлок. Сведения о других трудармейцах пока не найдены. По данным Ханты-Мансийского окружного военного комиссариата, в период Великой Отечественной войны 41-45 годов из округа в трудовой армии проходили службу 5174 бойца. Вопрос о том, какое количество из них были представителями коренных малочисленных народов, остается открытым. Как сообщает научный сотрудник отдела истории и этнографии Ханты-Мансийского музея природы и человека Игорь Белов, установлено, что основным направлением их службы на первом этапе Великой Отечественной войны были Ленинградский и Волховские фронты. Это обусловлено схожестью местности и природно-климатических условий, к которым были подготовлены сибиряки и в особенности коренные жители Югры. Да, многие из этих призывников не владели русским языком и грамотой, но они обладали навыками иного рода. Прирожденные охотники, следопыты и проводники, этим они были востребованы. Судьба хантов, манси и ненцев, участвовавших в Великой Отечественной войне, безусловно, служит примером настоящего мужества. Илья Петрович Пухленкин, представитель национальности ханты, участник боев под Ржевом, в 42-м году в одном из боев тяжело ранен в голову, в результате оказался тотально слепым. Несмотря на полную потерю зрения, Илья Петрович не опустил рук и принялся за ведение домашнего хозяйства, построил дом вместе с супругой Зинаидой, вырастил, воспитал 6 детей. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за победу над Германией. В фондах Ханты-Мансийского музея природы и человека хранятся личные вещи Ильи Петровича. Фотографии, армейская шапка-ушанка, котелок, принесенный им из фронта. Константин Кириллович Албин, ненец. Принимал участие в боях в составе 3-го стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии. В 43-м году был ранен. Умер в госпитале. Похоронен в Ленинградской области. Михаил Павлович Яндырев, манси. На фронте был наводчиком артиллерии в госпитале. Похоронен в Ленинградской области. Михаил Павлович Яндырев, манси. На фронте был наводчиком артиллерийского орудия, участвовал в Сталинградской

0: В июле 47 года Михаил Павлович вернулся домой. В послевоенные годы работал в Анеевском отделении совхоза «Игримский». На этом у меня все. Вместе с вами «Азбуку Югры» листала Рената Гасанова. До встречи.
1: 9 мая. День Великой Победы.
2: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе,

никто солдату не ответил, никто его не повстречал, и только теплый летний ветер

почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя.

0: вчера и вернулся из боя, он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера и вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Местное время 9 часов утра. Поздравление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Руслана Николаевича Кухорука с Днем Победы!
2: Дорогие ветераны, уважаемые жители Югры, поздравляю с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – день памяти о подвиге нашего народа. Дата, ставшая символом героизма, смелости и верности Родины. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто проявил мужество на фронтах Великой Отечественной войны. Кто с твердостью характера приближал победу в тылу. Кто стойко восстанавливал страну после военной годы. Мы отдаем дань уважения их вере в общее дело, которую они пронесли через все испытания. В истории Победы есть страницы, написанные нашими земляками. Из городов и поселков округа жители уходили на фронт, сражаясь в самых ожесточенных битвах. Надежной опорой для бойцов на передовой стали труженики тыла. Они снабжали армию продовольствием, направляли средства на постройку танков и самолетов. И ежедневно, ежечасно совершали героические трудовые подвиги. В год единства народов России, объявленным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы как никогда понимаем, наша сила в том, что мы вместе. Нас связывают историческая память, духовные ценности и готовность защищать суверенитет Родины. С особой признательностью мы обращаемся к ветеранам. Мы склоняем голову перед вашим подвигом, перед вашей самоотверженностью, которая помогла выстоять в тяжелейшее для страны время. Сегодня дело своих дедов и прадедов продолжают участники специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, защищая своих близких и родную землю. В их мужестве и стойкости мы видим ту же силу, которая вела героев Великой Отечественной войны. Память о подвиге поколения победителей живет в наших делах и поступках, в заботе о ветеранах, в поддержке семей военнослужащих, в нашей ответственности перед будущими поколениями. Это наша благодарность за свободу и мир. Дорогие жители Югры, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и гордости за нашу страну. С праздником, с Днем Великой Победы!
3: 9 мая – День Великой Победы!

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои, герои Югры.
1: Герой Советского Союза Петр Бабичев. Командир взвода пешей разведки, гвардии лейтенант. Третий украинский фронт. Свой солдатский путь 19-летний Петр Бабичев начал в июле 1941 года. В июле 42-го командир минометного расчета сержант Бабичев в составе сибирской стрелковой дивизии отправился на Сталинградский фронт. Февраль 43-го года. Первое ранение. После лечения в госпитале Петра Алексеевича направили в разведподразделение гвардейской части. В июле 43-го года Бабичев во главе группы разведчиков взял в плен немецкого офицера. Сентябрь 43-го года. Форсирование реки Молочной. Там Петр Алексеевич получил второе ранение. Потом новое назначение – командиром взвода разведки. В ноябре 44-го года войска Красной Армии вышли на территорию Венгрии. Перед Бабичевым поставлена задача – сделать глубокую разведку плацдарма на противоположном берегу Дуная. Эта территория занята врагом. Нужно было преодолеть могучую, шириной до километра реку. На противоположном берегу на двухметровой дамбе проходила траншея противника. Перед нею густая сеть проволочных и минных заграждений. Петр Алексеевич принял решение реку форсировать ночью, внезапно, без предварительной артиллерийской подготовки. В ночь с 30 ноября на 1 декабря взвод разместился на трех лодках. Сам командир, чтобы удобнее было командовать взводом, сел в среднюю лодку. До середины реки разведчики доплыли, не обнаружив себя, а далее ракеты взлетели по всей линии вражеской обороны. Над головами засвистели пули, снаряды и мины рвались рядом с лодками. Бабичев приказал бойцам своей лодки открыть огонь и отвлечь на себя внимание врага. Нужно было дать возможность фланговым быстрее выйти к цели. Забросав траншеи противника гранатами, разведчики с криком «Ура!» ворвались на его позиции. Слева и справа их атаку дружно поддержали другие штурмовые группы. Немцы обрушили яростные контратаки. Когда иссякли боеприпасы, разведчики пустили в ход оружие противника. Его они подобрали на захваченных позициях. Ракеты и дали знать своим о захвате плацдарма. Рассвет. Всего взвод Бабичева уничтожил до 60 солдат и офицеров противника и взял в плен около 80 гитлеровцев вместе с боевой техникой. Взвод прочно удерживал плацдарм до подхода основных сил полка, а потом снова вперед на запад. Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленную отвагу и геройство Петру Алексеевичу Бабичеву было присвоено звание Герой Советского Союза. В мирное время Петр Алексеевич работал в Ишимском и Тобольском военкоматах, был директором Тобольского городского пищекомбината. После ухода на пенсию переехал в Тюмень. Ушел из жизни в 1993 году. Похоронен на аллее героев Червишевского кладбища в Тюмени. Петр Алексеевич родом из деревни Борки, ныне Ханты-Мансийского района. В городе Ханты-Мансийск в Парке Победы на аллее Славы установлен бронзовый бюст героя. В Тюмени на доме, в котором жил Петр Бабичев, установлена мемориальная доска.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

0: праздником Великой Победы!
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Летающий танк.
2: Во время Великой Отечественной войны в СССР пытались скрестить легкий танк Т-60 и планер. Самое интересное, знаменитому конструктору Антонову это удалось. Гибрид под названием А-40 сумел таки подняться в воздух. Правда, невысоко, всего на 40 метров. В ходе летных испытаний танкопланер буксировался самолетом ТБ-3. Предполагалось, что после отцепления буксировочного троса танк должен самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу вступать в бой. Но по итогам испытаний проект был признан нецелесообразным и закрыт. Тем не менее, факт есть факт. Летающий танк существовал.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: за тех, кого нет среди нас.
1: Герои, герои Югры.
2: Герой Советского Союза Петр Панов. Командир орудия отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона. Сержант. Центральный фронт. В 726-й истребительный противотанковый дивизион Петр Яковлевич был зачислен как раз накануне тяжелых боев на Орловско-Курской дуге. Тот памятный для Панова бой начался утром 7 июля 43-го года. На расположение дивизиона двинулось около сотни немецких танков. Их поддерживали самолеты. Дивизион начал отход на другую позицию, а орудийному расчету Панова было приказано прикрыть эту передислокацию. Казалось, небо и земля пылали от разрывов. Танки, самолеты, артиллерию – все бросил враг на горстку бойцов. Но нервы сибиряков не сдали. Орудийный расчет Петра Панова уничтожил 11 танков, в том числе 5 «Тигров». При этом командир сохранил весь личный состав и орудие. Из воспоминаний Петра Яковлевича. Цитирую. «Дивизион после тяжелых потерь отошел, и я остался со своим расчетом для прикрытия. Гитлеровские танки пошли в наступление, я насчитал 23 машины, а у нас одно орудие. Началась дуэль. Я поджег первые 3 танка и не сразу заметил, как 9 машин пошли слева в обход, а остальные вправо по фронту. Подумал сперва, ко мне идет обещанная помощь, но увидел на боках кресты. Расчет сменил позицию, и мы открыли огонь по этой девятке. 8 машин подбили бронебойными снарядами». Конец цитаты. Указом Президиума Верховного Совета СССР сержанту Петру Панову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Петр Яковлевич работал командиром авиационного звена в Салехарде. Более полутора десятков лет он осваивал Тюменский север. За добросовестный и безаварийный труд был награжден знаком «Отличник Аэрофлота». Жил в городе Тюмень. Умер Петр Яковлевич 16 апреля 2002 года. Похоронен на кладбище Червишевская 1 в Тюмени. Бюст героя установлен в Ханты-Мансийске. В Салехарде памятный знак. В Тюмени на фасаде дома, где он жил, мемориальная доска. Петр Яковлевич был связан с Югрой. До войны он работал в конторе связи в селе Кандинское.
1: Герои, герои Югры. Помним, чтим. Гордимся.

разлука. А все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили б друг без друга?

на 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

0: о безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.
1: А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.

ты закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане, бери шинель, пошли домой, что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой, неужто клялся днем вчерашним, неужто клялся

0: бери шинель. Пошли домой.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква Д. Буква
2: Д. Дед, в этом году Россия отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В течение года мы рассказывали о подвигах и стойкости советского народа. Сегодня я расскажу о чуде. Воспользуюсь служебным положением и познакомлю вас с историей моего деда, ветерана Великой Отечественной войны, учителя и краеведа Ивана Николаевича Каскина. С вами Рената Гасанова, здравствуйте. Родился Иван Каскин в селе Цингалы, оно находится в Ханты-Мансийском районе. Во время войны служил связистом. Боевое крещение получил под Калинином, сегодня это Тверь. Участвовал в наступлении на Курской дуге. Прошел по фронтовым дорогам Белоруссии, Украины, Польши и Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за победу над Германией. После войны возвратился в родные края, работал учителем в деревне Горнофелинская и Цингалы. Был директором школы в деревне Слушка. Он вырастил и воспитал 9 детей. Написал 2 повести «У родного Чугаса» и «Пути дороги». Далее отрывок из фронтовых воспоминаний. Апрель месяц. Мы стоим в селе. Нельзя сказать, что большое, но среднее, какие встречаются под Курском. Большая деревня. Старшина решил нас помыть в бане. Воспользовался случаем передышки. Облюбовал то ли сарай, то ли скотный двор, что-то среднее не разберешь. Одна половина бревенчатая, вроде сруба. Внутренние стены оштукатурены и побелены. Вторая половина сделана из плетня. Размеры обеих половин одинаковы. Потолка в той и другой половинах нет. Крыша общая, покрыта соломой. В бревенчатой половине посредине стоит камин с трубой вверх. В камине металлический котел. Старшина, видимо, из-за котла решил сделать баню. Все старшины ведь на выдумку хитры. Лучше, говорит, не подобрать, не найти. Сарай этот стоял на окраине села. За сараем ровное чистое место. За поляной в метрах 200-300 лес. Я пришел из наряда. На окраине села. За сараем ровное чистое место. За поляной в метрах 200-300 лес. Я пришел из наряда. Далее Иван Каскин пишет, как старшина.

0: Рассказ Ивана, как он помылся в бане, сослуживцы встретили гомерическим смехом. Санинструктор обработал йодом порезы, кое-что забинтовал. Далее Иван Николаевич размышляет, как же он остался жив. Цитирую. «Немец заметил дымок и начал из миномета пристрелку делать. Вот одна из мин пролетела полое место в крыше, как-то еще не задела твердое укрытие и ударилась в верхнее бревно над дверью. Срикошетила во вторую половину. Все осколки устремились по инерции на одежду и изрешетили ее. Если бы мина срикошетила на мою половину, то мне был бы каюк. Такой случай, наверное, бывает один раз из миллиона. Опять смерть пролетела мимо меня, не задела своей острой косой». Надо сказать, смерть часто проходила мимо Ивана Николаевича. В воспоминаниях есть описание, как гибли его товарищи, а он чудом оставался в живых. Трижды был ранен, но жив. Обстрелы с воздуха, попадание в блиндаж, минометный обстрел. А вот пуля снайпера кукушки ранила в ногу уже ближе к окончанию войны. Все фронтовые испытания он описал в своих воспоминаниях «Пути дороги». До конца своей жизни он помнил имена, фамилии и отчества своих однополчан. Дед Иван оставил после себя повесть о довоенной жизни. Это очень ценно, и сегодня историки обращаются к его рукописям, чтобы узнать о людях, жизни и обычаях Ханты-Мансийского района. Иван Николаевич с особой любовью описывал цингалинские чугасы и до конца жизни пытался разгадать загадку названия села Цингалы. На этом у меня все. Вместе с вами Азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи!
1: 9 мая – День Великой Победы!

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Тулибай Ажимов. Стрелок, ефрейтор, Первый украинский фронт. Участвовал в боях под Старой Руссой, в Брянских лесах, освобождал Белоруссию. Тулибай Хаджибраевич отличился в боях при освобождении польского города Красный Став. 24 июля 1944 года, сходу форсировав реку Вепше, Ажимов одним из первых ворвался в город. В бою уничтожил 16 гитлеровцев, в том числе одного снайпера. Этим он обеспечил продвижение батальона вперед. За этот подвиг ефрейтор Ажимов был награжден орденом славы третьей степени. В конце июля 1944 года перед войсками Первого украинского фронта была поставлена задача форсировать реку Висла, захватить плацдарм на ее левом берегу в районе польского города Сандомир. В ночь на 31 июля ефрейтор Ажимов с товарищами начал переправу. На середине реки огонь противника усилился, осколками пробило лодку. Плавь Ажимов добрался до левого берега Вислы и вступил в бой за плацдарм. Был тяжело ранен, но после перевязки вновь взялся за оружие. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Тулибаю Ажимову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Тулибай Хаджибраевич жил в городе Алма-Ата. Много лет служил комендантом самостоятельной военизированной пожарной части. Умер в 1988 году. Бюсты героя открыты на Аллее Славы в Парке Победы города Ханты-Мансийск, а также в Сургуте. Тулибай Хаджибраевич был связан с Югрой. Его детство и юность прошли в Тюменской области. Проживал в поселке Черный мыс Сургутского района. Там же окончил начальную школу. До войны работал в рыбацкой артели.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

0: наш, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а
0: девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.
3: Чтоб с тоскою у

0: наше небо, наш родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

0: праздником Великой Победы!
1: В нашем доме война отгремела, вновь земля зеленела.

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Во время Второй мировой войны американская армия использовала гранаты в виде бейсбольного мяча.
2: В первой половине 20 века для американской армии была разработана ручная граната, которая внешне выглядела точь-в-точь как бейсбольный мяч. Она создавалась похожей на бейсбольный мяч, чтобы любой американец смог правильно ее применить в боевых условиях, ведь жители США привыкают кидать бейсбольные мячи с самого детства. Инженеры руководствовались простым предположением: чем больше граната будет напоминать бейсбольный мяч, тем больше вероятность, что юный американец сможет бросить ее точно в цель. Граната в виде бейсбольного мяча была одобрена для использования в полевых условиях. Несколько тысяч экземпляров этой гранаты были отправлены в Европу. Некоторое количество таких гранат было применено в ходе военной операции в Нормандии. Но оказалось, что механизм детонации не отлажен. Часто граната взрывалась преждевременно. Поэтому от применения этой гранаты пострадало больше американских солдат, чем солдат противника. После окончания войны весь запас этих гранат был уничтожен. Поэтому в наши дни такие гранаты представляют большой коллекционный интерес и ценятся очень высоко. Граната в виде бейсбольного мяча создавалась по заказу американского управления стратегических служб, которое после войны было преобразовано в ЦРУ. Примечательно, что непосредственным изготовителем таких гранат была компания Eastman Kodak, более известная как просто Kodak на данный момент, один из мировых лидеров в производстве фотопленки.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

этот день победы наша память, наши отцы и деды, наша гордость, наша жизнь под мирным небом. Этот день победы.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Федор Пуртов. Командир дивизиона легкого артиллерийского полка. Капитан. Первый Белорусский фронт. Федор Петрович Пуртов прошел огненный смерч Курской битвы, участвовал в бою за Днепр, прорывал вражескую оборону в Белоруссии, освобождал Польшу, форсировал Западный Буг, Вислу, Одер, штурмовал Берлин. 31 июля 1944 года Федор Пуртов получил боевую задачу – взаимодействие с пехотой выбить противника с трех господствующих высот, откуда гитлеровцы держали под обстрелом всю окружающую местность. Нужно было прорвать оборону врага у польских деревень Барычка и Шляхетский лес. Любой ценой расширить плацдарм на левом берегу Вислы, обеспечить успешное продвижение наших частей. 1 августа, несмотря на ожесточенный огонь противника, артиллеристы под командованием Пуртова переправились с орудиями на другой берег. Бой за высоту 146 разгорелся с особым упорством. Два орудия Пуртова прямой наводкой с открытых позиций ударили по позициям врага. Подавили 6 зенитных установок, разбили пушку. Высота была взята штурмом. Гитлеровцы потеряли на поле боя роту своих солдат. Пытаясь вернуть потерянные рубежи, противник бросил в бой крупные силы. 8 контратак отразили артиллеристы и пехотинцы. Уничтожили свыше 2 вражеских рот, артиллерийскую батарею. Задача расширить плацдарм на берегу Вислы была выполнена. Указом Президиума Верховного Совета СССР Федору Пуртову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Федор Петрович окончил военную академию имени Фрунзе, высшие академические курсы при военной артиллерийской академии. Служил в Московском, Прибалтийском, Прикарпатском и Киевском военных округах. Был военным советником в Республике Судан. Жил и работал в украинском городе Черкассы. Часто бывал в Ханты-Мансийске. Здесь жили его мать и родственники. Родился Федор Петрович в селе Бачкун Ярковского района Тюменской области, но до окончания средней школы номер 1 проживал в Ханты-Мансийске.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

За 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

0: о безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква М. Буква М.
2: Мундир. В Ханты-Мансийском музее природы и человека хранится мундир участника парада Победы 1945 года. Его владелец – житель Ханты-Мансийска Дмитрий Шишкин. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. На удивление, мундир маленького размера как будто шит на подростка. Как подметил историк Дмитрий Филипчук, совсем не великаны и не сказочные герои, а измученные войной простые люди дали нам возможность жить и растить своих детей. Дмитрий Шишкин родился в 1917 году в деревне Мартяшево Тобольской губернии в семье крестьянина. Служил в армии. Во время войны был сапером. Как Дмитрий Михайлович попал на парад Победы, доподлинно неизвестно, но этот факт уже останется в истории. В Ханты-Мансийске Дмитрий Шишкин проживал с 1932 года, работал в Самаровском интеграл-кооперативе счетным работником. На фронте с самого начала войны. Через два месяца получил тяжелое ранение. Госпиталь. Потом Сталинград. Награжден медалью за оборону Сталинграда. Дмитрий Михайлович командовал 14-м отдельным саперным батальоном. За организацию переправы боевой техники через реку Днепр удостоен медали за отвагу. За форсирование Днестра получил орден Красной Звезды. За прорыв обороны северо-западней Ясы и выход на границу с Румынией, за овладение городом Плоешти и взятие столицы Румынии, вновь медаль за отвагу и орден Отечественной войны. Имеет 13 боевых наград, 17 благодарностей Верховного Главнокомандующего. После окончания войны Дмитрий Михайлович вернулся в Ханты-Мансийск, работал в финансовых органах, в кооперации, в городском комитете народного контроля. Напомню, парад Победы состоялся 24 июня 1945 года в Москве. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков. Каждый полк насчитывал свыше 1000 наиболее отличившихся бойцов, в том числе героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы. На этом у меня все вместе с вами. Азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи.
3: Цивились они в высоту, как в свое. Огонь минометный шквальный, а мы все лезли толстым.

снова в атаку. Не хочет совсем. Земля, как горелая каша. Восьмой раз возьмем мы ее насовсем. Свое возьмем,

0: Все судьбы пути на этой высотке скрестились. Вцепились они в высоту как в свое. Огонь минометный, шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.
1: Девятое мая. День Великой Победы.

отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью

этот день победы наша память, наши отцы и деды, наша гордость, наша жизнь под мирным небом. Этот день победы. День победы.

0: медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.
1: Прощай, мой дорогой.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Александр Чарушников. Наводчик орудия, гвардии младший сержант. Третий Белорусский фронт. Боевой путь у Александра Григорьевича начался в 41 году. В августе был ранен, но вернулся в строй. 13 января 44 года в бою севернее города Керчь красноармеец Чарушников в числе первых занял высоту 115. В бою захватил вражеский пулемет, 4 автомата и лично сразил 4 гитлеровцев. В одном из следующих боев 27 января был ранен. После госпиталя в свою часть не вернулся. К лету 44 года воевал в артиллерии наводчиком орудия. Двигаясь в боевых порядках пехоты, Александр Григорьевич в составе расчета вывел из строя самоходное орудие, 2 автомашины с боеприпасами, 2 пулемета и захватил в плен 6 гитлеровцев. В мае 45 года в районе Фришнерунг Александр Чарушников прямой наводкой подавил 6 пулеметных точек. Миномет истребил свыше 10 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии младший сержант Александр Чарушников награжден Орденом Славы первой степени. Стал полным кавалером Ордена Славы. В 45-м году был демобилизован. Вернулся в родное село Магазы. Работал в колхозе. В 51-м году переехал в поселок Кышек Ханты-Мансийского района. Работал столяром. Последние годы жил в Омске. Скончался 29 июля 86-го года. Похоронен на Старосеверном кладбище в Омске. В Ханты-Мансийске на Аллее Славы установлен бюст героя.
0: Герои Югры. Помним. Чтим, гордимся.

Сережка с малой бронной и Витька с маховой, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку

0: Сережка с Малой Бронной и Витьку с Маховой.
1: Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Боевой трактор.
2: В начале Великой Отечественной войны Красная Армия потеряла огромное количество военной техники. В результате на многих участках обороны отчаянно не хватало танков. Тогда советские солдаты шли на различные хитрости. К примеру, во время обороны Одессы против румынских частей красноармейцы использовали тракторы, обшитые тонкой листовой броней и замаскированные под танки. По сути, они применялись лишь для психологических атак на морально нестойких румын. Армейские острословы прозвали такую конструкцию «танк Ни-1», где сокращение «Ни» значит на испуг.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

На 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Алексей Унжаков. Командир орудия легкого артиллерийского полка. Старший сержант. Первый Прибалтийский фронт. В 1943 году Алексей Унжаков был призван Тобольским райвоенкоматом в Красную армию. Прошел школу артиллерийской подготовки и был направлен на Брянский фронт. Отважный сибиряк сражался с врагом на Первом, Втором Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах. За проявленное мужество он был удостоен боевых наград. В августе 1944 года Первый Прибалтийский фронт продолжал наступление к Рижскому заливу. Необходимо было разорвать коммуникации Рижской и Курлянской группировок фашистской группы «Армии Север». Гитлеровцы любой ценой стремились остановить его и предпринимали ряд мощных танковых контрударов в районах латвийских городов Добеле, Жагаре, Ауце и Бауска. 18 августа 1944 года на участок обороны двух дивизионов у латвийской деревни Богачи фашисты бросили 52 танка. На орудие старшего сержанта Унжакова неслось 12 бронированных машин. На полном ходу они били по боевым порядкам артиллеристов. При отражении контратаки врага Унжаков подбил 4 танка. Через некоторое время враг возобновил атаку. На этот раз в сторону Унжакова направилось 22 танка и самоходных орудия. В итоге орудие Унжакова было разбито, а он сам ранен. Истекающий кровью артиллерист по-пластунски подполз к соседнему орудию, где расчет вышел из строя и в одиночку открыл огонь. Унжаков подбил еще 2 танка гитлеровцев и 1 бронемашину. Когда было выведено из строя и второе орудие, Унжаков гранатами и автоматными очередями продолжал отбиваться от гитлеровцев, пока не подошло подкрепление. С поля боя старшего сержанта Унжакова вынесли боевые товарищи. В тяжелой и неравной схватке он уничтожил 4 «Пантеры», 2 средних танка, 1 бронемашину и около 50 фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексею Филипповичу Унжакову было присвоено звание Героя Советского Союза. После лечения в госпитале Алексей Филиппович вернулся в свою часть. Боевой путь закончил в мае 1945 года в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря. После войны жил в Омске. Работал заместителем начальника отдела снабжения завода «Электроточприбор». Умер 9 апреля 1994 года. Похоронен в Омске. Имя Алексея Унжакова есть на мемориале в Омском сквере Победы. Мемориальные доски установлены в Омске на доме, где он жил, и на здании школы в селе Ильинка Тюменской области. В этом селе он родился. В Ханты-Мансийске в Парке Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст героя. Его именем названа одна из школ в Омске и школа в селе Красные Горки Березовского района. В 30-е годы Алексей Филиппович жил в поселке Кедровый Ханты-Мансийского района. Там он и окончил 7-летнюю школу. Работал помощником машиниста на пароходе.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

я стою, стою спиною к строю. Только добровольца и шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. А еще этот тип из второго батальона. Мы ползем к ромашкам, припадая. Ну-ка, старшина, не отставай! Ведь на фронте два передних края.

они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом потихонечку начнем. Так с кем обратно идти? Где Борисов, так Леонов, а еще этот тип из второго батальона. Пулю для себя не оставляю. Сот накрыт и рассекречен тот, а этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Эй, ты жив? Эй, ты! Тип из второго батальона на НП. Наверное, в восторге, но фуражки сняли из-за нас. Правильно считай, что двое в морге, двое остаются про запас. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона, я стою спокойно перед строем.

0: где Леонов и парнишка затих из второго батальона.
1: Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

День Победы! Наша память! Наши отцы и деды! Наша гордость! Наша жизнь под мирным небом! Этот День Победы!

0: Местное время 12:00.
1: Поздравление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Руслана Николаевича Кухорука с Днем Победы!
2: Дорогие ветераны, уважаемые жители Югры, поздравляю с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – день памяти о подвиге нашего народа. Дата, ставшая символом героизма, смелости и верности Родины. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто проявил мужество на фронтах Великой Отечественной войны. Кто с твердостью характера приближал победу в тылу. Кто стойко восстанавливал страну после военных годы. Мы отдаем дань уважения их вере в общее дело, которую они пронесли через все испытания. В истории Победы есть страницы, написанные нашими земляками. Из городов и поселков округа жители уходили на фронт, сражаясь в самых ожесточенных битвах. Надежной опорой для бойцов на передовой стали труженики тыла. Они снабжали армию продовольствием, направляли средства на постройку танков и самолетов. И ежедневно, ежечасно совершали героические трудовые подвиги. В год единства народов России, объявленным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы как никогда понимаем, наша сила в том, что мы вместе. Нас связывают историческая память, духовные ценности и готовность защищать суверенитет Родины. С особой признательностью мы обращаемся к ветеранам. Мы склоняем голову перед вашим подвигом, перед вашей самоотверженностью, которая помогла выстоять в тяжелейшее для страны время. Сегодня дело своих дедов и прадедов продолжают участники специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, защищая своих близких и родную землю. В их мужестве и стойкости мы видим ту же силу, которая вела героев Великой Отечественной войны. Память о подвиге поколения победителей живет в наших делах и поступках, в заботе о ветеранах, в поддержке семей военнослужащих, в нашей ответственности перед будущими поколениями. Это наша благодарность за свободу и мир. Дорогие жители Югры, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и гордости за нашу страну. С праздником, с Днем Великой Победы!
3: 9 мая – День Великой Победы!

мы, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои. Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Вячеслав Чухарев. Старший радист-пулеметчик танка. Младший сержант. Первый Прибалтийский фронт. С первого года Великой Отечественной войны 15-летний Вячеслав Чухарев писал заявление с требованием отправить его в действующую армию, но получал категорический отказ. Только в декабре 43-го года он был призван в армию. Тогда на Уралмашзаводе была подготовлена для отправки на фронт танковая колонна. В один из экипажей в качестве радиста-пулеметчика зачислили тогда еще 17-летнего добровольца-уралмашевца. В действующей армии Вячеслав Чухарев с июля 44 года принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Первом Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах. Вячеслав Чухарев отличился в бою у латвийского города Добеле. Экипаж 34-ки, в состав которой входил младший сержант Чухарев, получил приказ командования – занять возвышенность и удерживать ее до подхода основных сил, контролируя шоссейную дорогу, ведущую к городу. Когда танкисты начали оборудовать укрытие для своей боевой машины, огнем противника были ранены командир танка, командир орудия и заряжающий, а гитлеровцы перешли в контратаку. Вячеслав Чухарев принял командование на себя, приказал механику-водителю спасать раненых, а сам один в течение 3 часов вел огневой бой, действуя из-за заряжающего и за наводчика. На неисправной машине сумел удержать высоту до подхода подкрепления. Когда подошла помощь, Вячеслав Чухарев был не в состоянии самостоятельно выбраться из танка. Всего в боях в составе экипажа Вячеслав Федорович уничтожил 3 танка и до 80 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР младшему сержанту Вячеславу Чухареву присвоено звание Героя Советского Союза. На завершающем этапе войны, сражаясь с врагом на Третьем Белорусском фронте, Вячеслав Федорович был командиром орудия танка Т-34. После войны продолжал службу в армии. В мирное время работал в поселке Северский Свердловской области слесарем 6-го разряда. В 50-е годы трудился бригадиром лесозаготовительной бригады Ханты-Мансийского леспромхоза. 27 июля 59 года трагически погиб. Вырвавшийся на волю бык бросился на проходившую по улице девушку. Вячеслав Федорович спас ее ценой собственной жизни. Похоронен в Ханты-Мансийске на Южном кладбище. В Свердловской области есть мемориальная доска героя. В Ханты-Мансийске установлен бюст.
0: Герои. Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуть

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

0: праздником Великой Победы!
1: Путь наш пролег вдаль по полям и санбатам. Каждый наш день, как в диске последний патрон. Слава навек погибшим в сражениях солдатам, тем, кто живой, тоже слава и низкий поклон. Слава навек погибшим в сражениях солдатам, тем, кто живой, тоже слава и низкий поклон.

0: потерь под небом родной стороны. Больше всего сейчас умирать неохота. В самом конце этой долгой и трудной войны больше всего сейчас умирать неохота. В самом конце этой долгой и трудной войны.
1: Радиомузей Великой Победы.
2: Музыкальная мина.
3: В августе 1941 года, отступая, советские войска ставили в Выборге радиомины F-10, которые приводились в действие по радио с помощью специальной мелодии. Вступившие в город финны, найдя одну из таких мин с невзорвавшимся зарядом, через несколько дней смогли разобраться в механизме взрывателя и с целью глушения сигнала стали транслировать в эфир другую мелодию «Сяки Ярвин полька». Она была похожа на советскую диапазоном частот, а также почти не имела пауз. Полька звучала по радио в течение 2 месяцев, пока гарантированно не разрядились батареи радиомин. Из 25 снарядов финнам удалось обезвредить 8, оставив в сохранности некоторые исторические здания и достопримечательности Выборга.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

Белый треугольник, полевая почта, все, что мне осталось от военных лет. Карандашный почерк, две неровных строчки, без вести пропавший в 41-м дед. После эшелона, сразу встав под пули, он не видел сына, он не знал меня. В поле безымянном, на краю июля, он лежать остался на исходе дня.

теплый и родной. Майские гвоздики с каждым годом строже, и пишу письмо я, глядя на портрет. Говорят улыбкой, оба мы похожи, только я сегодня старше на 5 лет.

заметен, кто пришел герой. Белый треугольник, полевая почта, все, что мне осталось от военных лет. Карандашный почерк, две неровных строчки —

0: праздником Великой Победы!
1: Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят.

На 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

0: Герои, герои Югры.
1: Герой Советского Союза Гавриил Собянин. Стрелок, рядовой, 2-й Прибалтийский фронт. В 1941 году Гавриил Собянин ушел на фронт добровольцем. На тот момент ему было 45 лет. Сначала Собянина зачислили в хозяйственную часть и лишь затем в стрелковый полк мотострелковой 48-й Ропщинской краснознаменной дивизии имени Калинина. Она действовала на Ленинградском фронте. Гавриила Епифановича направили в дивизионную школу снайперов. Там на 8-й день выдали снайперскую винтовку и отослали в полк. После выполнения первого задания о смелости сибиряка заговорили во всем подразделении. Командование представило его к награде, а фашисты называли неуловимым. 25 февраля 1944 года в бою за деревню Саакада, Эстонии, рядовой Собянин в жестоком лесном бою шел в наступление впереди роты. Огнем из винтовки сразил 3 немецких снайперов-кукушек, а всего более 10 гитлеровцев. Был ранен, ушел с поля боя только по приказу командира. 7 октября 1944 года в бою за селение Сунтажи в числе первых форсировал реку Маза-Югла. Меткими выстрелами уничтожил 2 снайперов и пулеметный расчет. Этим он способствовал успеху наступления роты. 2 и 3 ноября 1944 года юго-западнее озеро Лизлауцес-Эзере уничтожил из снайперской винтовки 11 гитлеровцев. 4 ноября при прорыве вражеской обороны Гавриил Собянин первым поднялся в атаку и увлек за собой роту. Ворвавшись в траншею, он вступил в рукопашную схватку с 2 гитлеровцами и уничтожил их. 2 фашистских пулемета подавляли продвижение советских солдат. Гавриил Епифанович гранатами подорвал вначале 1 пулемет, затем другой и первым ворвался во 2-ю траншею. Здесь его окружили 6 вражеских солдат. 5 он застрелил, 1 взял в плен. Преследуя фашистов на территории Латвии, стрелковый полк вплотную подошел к сильно укрепленному пункту Гаракас. 21 декабря 1944 года о роте, где служил Гавриил Собянин, приказали взять укрепленную высоту. Героические действия Собянина настолько укрепляли стойкость и веру в победу его боевых товарищей, что взятая высота была удержана малыми силами, хотя немцы 6 раз бросались в контратаку. Гавриил Епифанович мастерски владел своим оружием, искусно маскировался, уничтожил 60 вражеских солдат и офицеров. За ним стало охотиться целое подразделение гитлеровских снайперов. 23 декабря 1944 года он последний раз вышел на охоту, успел снять гитлеровца, 61-го по счету. Но проявил неосторожность и был сражен одновременно несколькими выстрелами. Похоронен Гавриил Епифанович в латвийской деревне Курсиши. Указом Президиума Верховного Совета СССР рядовому Гавриилу Епифановичу Собянину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Гавриила Собянина золотыми буквами написано на белокаменных стенах в Московском зале Победы Музея Вооруженных Сил. Именем героя назван буксир, а также улицы в городах Ханты-Мансийского округа. В поселке Игрим Березовского района открыт памятник герою. В Ханты-Мансийске в Парке Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст героя. Родом Гавриил Епифанович из деревни Шалтоновка Республики Коми. 20-летним юношей он работал охотником-промысловиком в Березовском районе. Жил в поселке Игрим. Там же трудился председателем рыболовецкой артели.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек, мы ж не позабудем.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Иван Безносков. Командир батальона 333-го гвардейского стрелкового полка. Гвардии капитан. Первый Украинский фронт. «Жив-здоров, воюю, и ты не беспокойся обо мне, мама». Так коротко о своих ратных делах писал матери Иван Безносков. На фронт он прибыл в июле 1941 года. В августе получил ранение. Восстановился и снова в бой. В ноябре защищал Москву. Потом участвовал в освобождении Харькова, форсировал Дон и Днепр. Освобождал города Украины и Польши. Невероятное везение среди командиров. 5 раз был ранен в боях и 5 раз возвращался в строй. Его героизм и отвага не раз отмечались правительственными наградами. С войсками Первого Украинского фронта Безносков пришел на землю врага. Осталось около 100 километров до Берлина. Совсем немного. В январе 45 года батальон Безносково получил сложную задачу – форсировать реку Одер и захватить плацдарм на западном берегу. Переправа началась еще затемно. От разрывов, казалось, кипела вода, но ничего не могло уже сдержать наступательного порыва. Безносков, как всегда, был впереди, и в числе первых он форсировал Одер. Начался трудный бой. Фашисты, рассчитывая задержать наступающих, сосредоточили большие силы пехоты и танков. Они предпринимали атаку за атакой, но сбросить бойцов Красной Армии в воду не могли. Всякий раз гвардейцы поднимались за своим командиром, и фашисты отступали. Батальон продвигался вперед. Воспользовавшись паникой врага, гвардейцы стремительным броском захватили 22 исправных самолета на аэродроме противника в районе городка Любен. Этим они обеспечили успех продвижения всей дивизии на берлинском направлении. О том, что указом Президиума Верховного Совета СССР ему будет присвоено звание Героя Советского Союза, Иван Захарович не узнал. 27-летний Иван Безносков погиб 25 февраля 1945 года в польском городе Зарау. Покоится герой в братской могиле в селе Мешковое Шебекинского района Белгородской области. Иван Захарович родом из Тюмени. Там же окончил начальную школу. Работал на местном деревообрабатывающем комбинате. В 30-е годы в Остяково-Гульске, сегодня это Ханты-Мансийск, трудился водителем катера. В окружном центре на Аллее Славы в Парке Победы установлен бюст героя. В селе Мешковое – мемориальная доска. В Ханты-Мансийске есть улица Безносково. Также его имя носит речной катер. Осенью 38-го года в Остяково-Гульске родные и друзья провожали Ивана в армию. Он был весел, подтянут и много шутил. Таким он и остался в памяти матери. И никто в то время не думал, что увидит Ивана в последний раз.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

0: чувства. Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Он снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.
1: Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним. Чтим. Гордимся.

же блеф, а Муссолини дутый лев. В Париже не было гестапо. А может, не было войны?

0: так плачут в мае от тоски. Однажды ночью я подумал, а может, не было войны, и людям все это приснилось.
1: Радиомузей Великой Победы.
2: Юрий Левитан, личный враг Гитлера.
3: Известно, что знаменитый советский диктор Юрий Левитан сильно раздражал Адольфа Гитлера, который был наслышан о мобилизационных способностях голоса Юрия Борисовича. За голову Левитана было обещано 250 тысяч марок, а специальная группа СС готовилась к операции в Москве, чтобы ликвидировать диктора. Но советские власти тщательно охраняли Левитана, а через прессу запускалась дезинформация о его внешности. Судьба Юрия Борисовича, которого коллеги по цеху прозвали уважительно ласково позже «Юрбор», решилась в ночь на 25 января 1934 года. Тогда стажер Левитан впервые получил доступ к микрофону, а у радиоприемника оказался Сталин, которому очень понравился голос диктора. В июне 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, Левитан стал голосом Советского информбюро. В полдень 22 июня именно Левитан зачитал в эфире Всесоюзного радио о нападении фашистской Германии на СССР. Осенью 1941-го Левитан был эвакуирован в Свердловск, ныне Екатеринбург. Вести вещание столицы к этому времени стало технически невозможно. Все подмосковные радиовышки были демонтированы, так как являлись хорошими ориентирами для немецких бомбардировщиков. Уральская студия была размещена в подвальном помещении. Сам диктор жил в бараке поблизости на условиях полной секретности, и к нему лишь время от времени приезжали московские друзья. Информация для радиовыпусков поступала по телефону. Сигнал ретранслировался десятками радиостанций по всей стране, что не позволяло запеленговать головной радиоузел. В марте 1943-го Юрия Левитана секретно перебросили в Куйбышев, где уже размещался радиокомитет. Информацию о пребывании диктора в Свердловске рассекретили лишь четверть века спустя. 9 мая 1945 года в 21 час 55 минут Левитан зачитал в эфире текст приказа Верховного Главнокомандующего о победе над фашистской Германией.
4: «Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: мою любви.
1: Герои Югры.
2: Герой Советского Союза Иван Гладышев. Командир отделения саперного взвода, младший сержант. Второй Белорусский фронт. Летом 1943 года сапер Иван Гладышев в бою под белорусскими деревнями Кулешевкой и Мамонтовой обнаружил минное поле и под огнем противника обезвредил 35 мин. Благодаря этому пехота Красной Армии смогла продвигаться и наступать. За эту операцию Иван Васильевич был награжден медалью «За отвагу». Летом 1944 года в боях за Могилев и при форсировании рек Реста и Днепр в пути следования красноармеец Гладышев обезвредил 21 мину. Этим он обеспечил безопасную высадку бойцов десанта. Иван Васильевич неоднократно сопровождал разведчиков, расчищал пути подхода к врагу. Во время наступления на территории Польши в 1944 году Иван Гладышев обезвредил свыше 100 мин. Помимо этого участвовал в строительстве мостов, в переправе наблюдательного пункта полка в районе польского города Белосток. За эту операцию он награжден орденом славы второй степени. Зимой 1945 года при прорыве обороны противника на реке Нарев и в районе польского города Шельков Иван Васильевич обеспечил пропуск артиллерии через минные поля. На подступах к городу Черск младший сержант лично снял более 40 мин. Ручной гранатой уничтожил пулеметную точку. За время боевых действий он обезвредил более 9000 мин, снял на дорогах более 2000 фугасов и снарядов. Указом Президиума Верховного Совета СССР Иван Васильевич Гладышев награжден орденом славы первой степени, стал полным кавалером ордена славы. День Победы сапер встретил в Восточной Пруссии. В мирное время Иван Васильевич работал лесником Ширкальского лесничества. В 50-е годы из Ханты-Мансийского округа переехал в село Кичигино Челябинской области. Умер в 1975 году. Похоронен на кладбище села Кичигино. В селах Кичигино и Ширкалы есть улицы имени Гладышева. В Ханты-Мансийском парке Победы на Аллее Славы установлен бюст героя.
1: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся –

о безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

0: От А до Я. От А до Я. О югре с большой буквы. Буква П. Буква
1: Писатель. Алексей Смольников из поколения середины 20-х годов. На юность этих мальчишек и девчонок выпала война. Безусловно, она оказала влияние на жизнь и творчество писателя. С вами Рината Гасанова. Здравствуйте. Детские и юношеские годы Алексея Смольникова прошли в Сургуте и Остяково-Гульске, сегодня это Ханты-Мансийск. Воспоминания о детстве легли в основу его книги «Сотворение Родины». Она была опубликована в 1967 году. Это книга о нем и жизни его сверстников в предвоенный период. Вот что пишет Алексей Смольников о своем первом знакомстве с будущим врагом. «Мы собирались в школу в первый класс, когда все у нас заговорили вдруг о Германии. Довольно скоро мы, уже первоклассники, узнали, что это страна. Тогда же уяснили для себя, что она фашистская и живут там немцы. Со страниц учебника немецкого языка глядели на нас аккуратно причесанные мальчишки. Мы слышали, как рядом в соседнем классе по слогам читают их имена. Карл und Otto. Это были не наши, не советские мальчишки. Еще мы знали, что Карл und Otto часто разговаривают о нашей Москве. Никто из нас не думал тогда, что мы скоро столкнемся со своими немецкими сверстниками, что придут они как солдаты фашистской армии, что наше с ними столкновение на роковом меридиане войны уже предопределено. Как сообщил научный сотрудник отдела истории и этнографии Ханты-Мансийского музея природы человека Игорь Белов, когда началась война, Алексей Смольников учился в 7 классе первой школы Остяково-Гульска. В 43-м году Алексей и пятеро его одноклассников прошли снайперские курсы. Руководила им мастер спорта «Москвичка» Вера Эдвиновна Кун. Навыки стрельбы из боевых винтовок ребята оттачивали на лесной просеке. В своей повести писатель-фронтовик описал «Выпускной вечер». Вместе с одноклассниками Алексей целый месяц собирал продовольственные талоны, чтобы накрыть праздничный стол. Вот как описал вечер Алексей Смольников. «Уже трижды мигнули лампочки, предупреждая, что электростанция заканчивает работу. Уже устал играть патефон, под который мы танцевали, а нам не хотелось расходиться. Это казалось трудным взять вот так и уйти. Пока он продолжается, этот вечер, мы ведь все один класс. И школа эта наша школа. Если мы уйдем сейчас, мы уже не вернемся». Май 1944 года. Пристань села Самарова. Пароход полностью был заполнен призывниками. На пристани родные и близкие кричали и плакали, прощались. Во время митинга мать Алексея передала ему пирог, завернутый в полотенце, наспех засунутый в рюкзак, он грел спину. Алексей стоял и слушал, что говорят с трибуны, а пирог пригревал его спину, отдавая тепло печке родного дома. Алексей Смоляков в качестве радиста был направлен на фронт в ноябре 44 года, участвовал в освобождении Польши. В 45 году Алексей Смоляков в качестве радиста был направлен на фронт в ноябре 44 года, участвовал в освобождении Польши. В 45 году 3-я ударная армия

0: Языки народов СССР публиковались на Кубе, Польше и ГДР. На этом у меня все. Вместе с вами «Азбуку Югры» листала Рената Гасанова. До встречи.
1: 9 мая. День Великой Победы.

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

о нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня

ты теперь надо мною, она кружится. Ты меня ждешь и в детской кроватке не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Герои, герои Югры.
1: Герой Советского Союза Иван Корольков. Наводчик станкового пулемета, гвардии фрейтор, Центральный фронт. Боевой путь Ивана Васильевича Королькова прошел через Орел, Оршу, Глухов, Чернигов. В сентябре 1943 года при форсировании Днепра Иван Корольков с группой бойцов в числе первых достиг берега. Пулеметному подразделению Королькова было приказано взять на себя огневой удар противника и отвлекать его, пока остальные подразделения не переправятся на занятый противником берег. В этом бою уже раненый Иван Корольков, прокладывая пулеметным огнем путь наступающим бойцам, сумел уничтожить около сотни вражеских солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии фрейтору Ивану Королькову присвоено звание Героя Советского Союза. После того боя тяжело раненого в руку и ногу Ивана Королькова направили в госпиталь. Весной 44 года Иван Васильевич был демобилизован по ранению. Правая рука почти не функционировала. В дальнейшем Иван Васильевич работал в прокуратуре. В мирное время с отличием окончил Пятигорский педагогический институт. Был деканом историко-филологического факультета, ректором Читинского педагогического института. Занимался научной и педагогической деятельностью. Как специалист высшей школы был направлен на работы в Китайскую Народную Республику. Иван Васильевич Корольков – соавтор учебника по истории СССР на немецком языке для школьников ГДР. Автор нескольких десятков печатных работ, двух книг. Скончался Иван Васильевич 1 января 1984 года. Похоронен на новом кладбище в Смоленске. В Ханты-Мансийске и Сургуте установлены бюсты героя. Памятный знак есть в городе Салехард. Там же школа номер один носит имя Ивана Васильевича. Мемориальные доски установлены в Смоленске на здании, в котором Иван Корольков работал, и в поселке Высокий мыс на школе, в которой он учился. Родом Иван Васильевич из села Тундрино Сургутского района. Там он и окончил 7-летнюю школу.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой.

солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца.

приветы от родных сердец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненасть приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье.

0: Тост, друзья, с любовью поднимаем. Мы за здоровье почты полевой.
1: Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Котелок армейский, это уже история, о нем слагаются легенды, поются песни, рассказываются истории.
2: Во время Великой Отечественной войны было два варианта котелка. Один с круглым, другой с овальным дном. Изготавливала их ленинградская фабрика «Красный Выборжец», о чем свидетельствует клеймо КВ. Наиболее распространенный вариант котелка с выпукло-вогнутым профилем дна. Вогнутым с одной стороны. Снабжался он проволочной рукояткой и петлей для подвешивания и переноски. При ношении на ремне вогнутая сторона должна располагаться к телу. Крышка котелка могла служить сковородой. В специальное отверстие на рукоятке вставлялась столовая ложка. Надо сказать, котелки захватчиков не сильно отличались от котелков Красной Армии. При раздаче пищи в полевых условиях повар первое блюдо наливал, собственно, в котелок, а второе блюдо и пайку хлеба накладывал в крышку. Если нужно было солдатам самостоятельно приготовить еду, в таком случае они объединялись подвое. В одном котелке варят первое блюдо, в другом – второе. Второй котелок также использовался для приготовления чая. Запасы алюминия для производства котелков быстро сокращались, и постепенно алюминиевые овальные котелки заменили на стальные круглые луженые внутри, а позже стальные с зеленой или коричневой горячей эмалью. Безусловно, они были менее ударопрочные, но значительно более дешевые в производстве. Позже появилась новая модель – комбинированный котелок с флягой. Разработчики усовершенствовали его настолько, что до сих пор она не потеряла актуальности и не уступает лучшим образцам иностранных армий в универсальности. А простота изготовления наряду с дешевизной по праву выводит такой комбер в лидеры. Главное достоинство – уменьшает количество носимого имущества бойцом.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер.

0: воздухе, и на земле. И в воздухе, и на земле.
1: Герои, герои Югры.
2: Герой Советского Союза Кирилл Механошин. Командир взвода отдельной разведывательной роты, гвардии младший лейтенант. Первый Белорусский фронт. Кирилл Петрович сражался на Центральном, Первом Белорусском, Первом Прибалтийском фронтах. Смелые вылазки в тыл врага бойцов Механошина вызывали всеобщее восхищение. На счету Кирилла Петровича сотни уничтоженных фашистов и единиц техники противника. Был уже близок конец войны, но предстояло еще немало кровопролитных боев. Кирилл Петрович хорошо понимал это, когда вел свое подразделение на очередную операцию. Подвиг, который совершил Кирилл Петрович и его бойцы, достоин экранизации. В ночь на 17 апреля 1945 года его взвод форсировал реку Одер у села Нойглицен. В задачу входило отвлечь на себя внимание фашистов, продержаться любой ценой до подхода наших частей. Горстка бойцов во главе с Механошиным геройски дралась с фашистами. Яростной была рукопашная схватка. В итоге разведчики овладели немецкой траншеей. Не раз бросались враги в контратаку, пытаясь отбить потерянный плацдарм. Бойцы не отступили ни на шаг. Вокруг обороняемой траншеи валялось уже около 60 убитых гитлеровцев. К концу дня Механошин остался один. И восьмую атаку врагов отражал уже из трофейного пулемета. Несмотря на яростный натиск, Кирилл Петрович удержал рубеж, завоеванный взводом. Он дал возможность переправиться через Одер другим стрелковым подразделениям. Указом Президиума Верховного Совета СССР младшему лейтенанту Кириллу Механошину было присвоено звание Героя Советского Союза. В мирное время Кирилл Петрович служил во внутренних войсках МВД СССР, был командиром взвода и начальником штаба дивизиона конвойной охраны. Проходил службу в Кандинском районе, в Челябинской области и в Заполярье. После увольнения в запас из МВД переехал в Тюмень. Работал на комвольно-суконном комбинате. Умер 11 мая 1995 года. Похоронен в Тюмени на Червишевском кладбище. В Тюмени на фасаде дома, где он жил, установлена мемориальная доска. Детство и юность Кирилла Петровича прошли в селе Леуши Кандинского района. Там он окончил семилетку, работал в колхозной бригаде рыбаков. В 17 лет он считался хорошим рыбаком и охотником. Отсюда и был призван в ряды Красной армии.
1: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

на 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

о безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

0: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква Ф. Буква
1: Ф. Вклад. В годы Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский национальный округ стал важной тыловой поддержкой Красной армии. С вами Рината Гасанова. Здравствуйте. В годы войны с территории Ханты-Мансийского округа на фронт ушли 17 890 призывников. Практически каждый второй не вернулся с полей сражений. 12 воинов стали героями Советского Союза. Ханты-Мансийский рыбокомбинат поставлял на фронт консервы, соленую, вяленую, копченую рыбу, дробленую рыбью крупу, технический жир и клей. Несмотря на нехватку кадров, устаревшее оборудование и другие трудности, северяне увеличили выпуск консервов. К 1944 году предприятие выпустило более 7 миллионов банок консервов. Так Ханты-Мансийский рыбтрест вышел на первое место в Сибири по объему добычи рыбы. За все военные годы жители округа сдали в фонд обороны свыше 50 миллионов рублей деньгами, облигациями госзаймов и драгоценностями. Ханты-Мансийцы собирали средства на постройку танковых колонн «Омский колхозник», «Омский тракторист», «Народный учитель», эскадрильи «Омский комсомолец» и подводные лодки «Рыбак Севера». В 1944 году коллектив Ханты-Мансийского леспромхоза поставил государству в три раза больше леса, чем в довоенном 1940-м. В годы войны заготовка пушнины приобрела оборонное значение, поскольку шла в оплату поставок по ленд-лизу. С уходом на фронт многих опытных охотников мужчин к 43-му году добыча пушнины несколько сократилась, но уже в 1944 году на смену им пришли женщины, старики и молодежь. За 4 года войны они сдали государству пушнины почти на 21 миллион рублей. Военные годы учебные подразделения готовили для фронта снайперов, автоматчиков, лыжников, пулеметчиков, истребителей танков, саперов, связистов и санинструкторов. Нахрачинский завод производил ягодные экстракты. Дикоросы и витаминная продукция поставлялась в первую очередь раненым бойцам в госпитале. Летом 1942 года в Ханты-Мансийске открыли детскую столовую, где многие дети фронтовиков ежедневно получали молоко. Их в первую очередь принимали в детские сады и ясли, а потерявшие родителей были устроены в детские дома. Ханты-Мансийский округ принял и обогрел детей из блокадного Ленинграда. Ханты-Мансийские инвалиды войны получали обувь, одежду и картофель. По всей стране развернулось тимуровское движение. В Ханты-Мансийском округе действовало 120 тимуровских команд. Они помогали нуждающимся людям. Более 2000 посылок с подарками было отправлено югорчанами на фронт. В годы войны в Ханты-Мансийске были построены спичечная фабрика и валяльная мастерская. Освобожденные от немецкой оккупации территории были разрушены и нуждались в восстановлении. Округ взял шефство над освобожденной Запорожской областью, помогал поднимать ее из руин. В 2023 году Ханты-Мансийску присвоено звание «Город трудовой доблести». На этом у меня все. Вместе с вами Азбуку Югры листала Рината Гасанова. До встречи.
0: 9 мая – День Великой Победы.

как ни странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Так бывает в дни войны, нам на фронте снятся сны, снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены, и в землянках в дни войны дышат миром наши сны. Как предвидеть наперед трудный путь стрелковых рот? Кто до ближней дойдет переправы, кто до самой победы дойдет? Как предвидеть наперед, что тебя на свете ждет?

0: так бывает в дни войны. Есть минуты тишины, когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны тишиной оглушены.
1: Местное время 15 часов.
2: Поздравления губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Руслана Николаевича Кухорука с Днем Победы!
3: Дорогие ветераны, уважаемые жители Югры, поздравляю с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – день памяти о подвиге нашего народа. Дата, ставшая символом героизма, смелости и верности Родины. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто проявил мужество на фронтах Великой Отечественной войны. Кто с твердостью характера приближал победу в тылу. Кто стойко восстанавливал страну после военной годы. Мы отдаем дань уважения их вере в общее дело, которую они пронесли

0: через все испытания. В истории победы есть страницы, написанные нашими земляками. Из городов и поселков округа жители уходили на фронт, сражаясь в самых ожесточенных битвах. Надежной опорой для бойцов на передовой стали труженики тыла. Они снабжали армию продовольствием, направляли средства на постройку танков и самолетов. И ежедневно, ежечасно совершали героические трудовые подвиги. В год единства народов России, объявленным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы как никогда понимаем, наша сила в том, что мы вместе. Нас связывают историческая память, духовные ценности и готовность защищать суверенитет Родины. С особой признательностью мы обращаемся к ветеранам. Мы склоняем голову перед вашим подвигом, перед вашей самоотверженностью, которая помогла выстоять в тяжелейшее для страны время. Сегодня дело своих дедов и прадедов продолжают участники специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, защищая своих близких и родную землю. В их мужестве и стойкости мы видим ту же силу, которая вела героев Великой Отечественной войны. Память о подвиге поколения победителей живет в наших делах и поступках, в заботе о ветеранах, в поддержке семей военнослужащих, в нашей ответственности перед будущими поколениями. Это наша благодарность за свободу и мир. Дорогие жители Югры, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и гордости за нашу страну. С праздником, с Днем Великой Победы!
1: 9 мая – День Великой Победы!

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

0: 30 мая. День Великой Победы.
1: Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто

кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены. Вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену. Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Николай Архангельский. Командир эскадрильи, лейтенант, Первый Белорусский фронт. Первой награды Ордена Красной Звезды Николай Архангельский был удостоен за доставку важных разведданных и умелые действия в сложной боевой обстановке. За год боевой жизни на Юго-Западном фронте совершил 104 боевых вылета, из них 54 на разведку аэродромов и передвижение крупных сил противника. При этом экипаж уничтожил 13 самолетов противника при бомбежках аэродромов и 2 сбил в воздушных боях. В 1943 году Николай Архангельский с группой советских летчиков перегонял партии самолетов из США. За боевые успехи на Советском фронте, достигнутые на американском самолете, был награжден медалью за боевые заслуги. К концу июня 1944 года у Николая Архангельского было 210 боевых вылетов на разведку. Он не только фотографировал, но и бомбардировал живую силу и технику противника. Лично сбил самолет врага. Представление на присвоение звания Героя Советского Союза подписал сам командующий Первым Белорусским фронтом генерал-полковник Рокоссовский. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Николаю Архангельскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После вручения ордена Ленина и медали «Золотая звезда» командование предложило отважному летчику поехать учиться в военно-воздушную академию. Но Николай Васильевич вернулся на фронт. 14 января 1945 года при выполнении боевого задания в условиях сильного тумана самолет старшего лейтенанта Архангельского потерпел катастрофу. Похоронен Николай Архангельский на воинском кладбище в польском городе Радзинь-Подлянский. Имя Николая Васильевича вписано на памятнике павшим в годы войны в селе Мужи. Бюст героя установлен в Ханты-Мансийске. Его именем названа улица в городе Шадринск, селе Мужи. Там же на здании средней школы установлена мемориальная доска. Памятный знак установлен в городе Салехард. В 60-е годы воды Аби бороздила небольшая самоходная баржа, носящая имя Николая Архангельского. Николай Васильевич был связан с Западной Сибирью. Он рос, воспитывался и учился на Тюменском севере. Его отец работал директором Полноватской, Казымской, Шурышкарской и Октябрьской школ. Николай Архангельский – выпускник Чкаловской военно-авиационной школы пилотов.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

Вот опять День Победы. Здравствуй. Как ты там? Как все наши? Поклон. Передай им, наверное, празднуешь стол Русланова, патефон. А у нас вон все фильмы, фильмы про тебя уж который день. Ты веселый, лихой и сильный, и пилоточка на бикрей. С Днем Победы тебя, мой дед, с днем великой твоей победы. Ты уже столько долгих лет в камень с бронзой стоишь одетый. Тишина, метрономный стук, головные уборы сняты. 29, село Матюк.

Вот такие вот, брат, дела. В твоем доме не пелись песни, а жена до конца ждала, что ты знал о своей отчизне, лишь деревню да скромный быт. А я прожил твоих две жизни, что же сердце-то так болит? С днем победы тебя, мой дед, с днем великой твоей победы. Ты уже столько долгих лет

А у нас снова май, хорошо. Лишь недавно по интернету я тебя наконец нашел. Ах, как долго. Прости.

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

мгновенье, мгновенье, мгновенье. Мгновенье спрессованы в года. Мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои

придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

вновь мы встретились вновь, друг ты мой фронтовой. Давай, как и встарь, наши трубки набьем.

Он наш дружок не успел полюбить. За третьего друга, за третьего друга не

судьбой, навек уходя, завещал нам с тобой наследством погибших солдат. Из нас нынче каждый богат, из нас нынче каждый богат. Опять где-то бродит гроза над землей стороной, но мы уберечь эту землю должны от войны, чтоб нашим сынам погибать не пришлось, и третьему другу, и третьему.

0: Музей Великой Победы.
1: Исаакиевский собор.
2: За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу. Только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, руководствовалось ли этим предположением руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывести до начала блокады. Но в результате и здание, и ценности благополучно сохранились.

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Николай Сирин. Стрелок гвардейского стрелкового полка. Красноармеец. Юго-Западный фронт. Когда началась Великая Отечественная война, Николай Сирин вместе с остальными добровольцами сразу же явился в военкомат Ханты-Мансийского округа и написал заявление с просьбой направить его на фронт. Боевое крещение он принял в 1941 году под Москвой. Войска Юго-Западного фронта с тяжелыми боями продвигались на запад, тесня фашистских захватчиков. Перед описанием боя, который произошел в районе станции Красновка, бледнеет киносценарий самого драматичного фильма про войну. Гитлеровцы соорудили из соломы и снега высокий вал, полили его водой и назвали неприступной крепостью. Дивизии Николая Ивановича было приказано овладеть опорным железнодорожным узлом станции Красновка и тем самым перерезать коммуникации противника. На рассвете 15 января 43 года рота гвардии лейтенанта Ликунова, в которой служил Николай Сирин, пошла на приступ этого ледяного вала. Он оказался высоким и скользким. Там не за что было зацепиться. Солдаты штыками прорубали себе дорогу во льду. Противник начал забрасывать бойцов Красной армии гранатами. Это не остановило продвижение гвардейцев. В итоге вал был взят, но очень дорогой ценой. От роты в живых осталось только 13 человек. Оставшиеся в живых гвардейцы заняли оборону в трех хатах неподалеку. И на каждую атаку врага отвечали огнем. Лейтенант Ликунов с четырьмя бойцами занял крайнюю слева хату. В средней засели сержант Николай Севрюков, красноармейцы Константин Поляков, Николай Сирин, Тимирай Кубакаев. Оборону в крайней справа возглавил комсомолец, младший лейтенант Иван Седов. Бойцы удерживали эти дома в течение дня. Немцы неоднократно предлагали сдаться, но гвардейцы в ответ поливали врагов свинцом. Фашисты пустили на них танки. Под прикрытием бронированных машин шла рота автоматчиков. Но 13 гвардейцев выдержали. Они гранатами отбили атаки. Наступил вечер, а с ним и короткое затишье. Слышно было, как советская артиллерия обрабатывает тылы противника. И это придавало силы штурмовой группе. Однополчане не раз пытались прорваться на помощь гвардейцам, но безрезультатно. Кончались боеприпасы. Гитлеровцы подкатили с танковой пулемета и открыли по хатам огонь в упор. Сыпалась штукатурка. Гвардейцы залповым ударом подавили пулемет противника. В группе появились раненые. Потом очередь из танкового пулемета сразила Николая Севрюкова. Вскоре упал Константин Поляков. Под прикрытием темноты несколько немецких солдат подобрались к хатам со стороны глухих стен и обложили их соломой. Тимирай Кубакаев заметил одного гитлеровца, поджигавшего хату, и, высунувшись из окна, ударил его прикладом автомата. Последним патроном из пистолета Ликунов сразил еще одного фашиста. Ценой больших потерь гитлеровцам удалось, наконец, поджечь хаты. Но из горящих домов никто не вышел. Бой продолжался до тех пор, пока у советских бойцов не закончились боеприпасы. Гвардейцы попытались штыками прорвать кольцо окружения. Николай Сирин и Иван Ликунов выскочили из горящих домов первыми, расстреляли по врагу последние патроны из автоматов и ринулись в рукопашную. Однако силы оказались неравны. В этом бою погибла вся группа. Когда советские артиллеристы подавили батареи гитлеровцев и ворвались на станцию Красновку, на окраине селения солдаты увидели догорающие хаты. На месте сражения валялось около сотни убитых фашистов. Дымили подбитые танки врага. Николая Ивановича похоронили в братской могиле на хуторе Красновка. Указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Сирину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В школе хутора Красновка в честь бойцов открыт музей. В Москве в Центральном музее вооруженных сил оборудован стенд под названием «13 героев Красновки». В Ханты-Мансийске именем героя Николая Сирина названа улица, а на доме номер 43, в котором жил Николай Иванович, установлена мемориальная доска. В Парке Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст героя. Родом Николай Иванович из села Бердюгино, ныне Елутеровского района Тюменской области. Сирины жили в деревне Киушки Октябрьского района и в Ханты-Мансийске. Здесь Николай Иванович до войны работал в столовой рыбного кооператива, затем старшим бригадиром городской пекарни.
0: Герои Югры. Помним, чтим. Гордимся.

полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире.

над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит

одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета.

десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это.

0: наш десантный батальон.
1: На 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним, чтим, гордимся.

о безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

за воздух той терпкой весны. Ведь 70 лет прошло, уж 3 поколения живут с той войны, и кажется, время ушло. Когда над страной бушевали костры, но память безмолвно кричит, и пламенем ярким от каждой искры вечный огонь горит. И пламенем каждой военной искры вечный огонь горит. Запомнил, как в детстве деда спросил с волнением от вида наград: кем, дедушка, был ты во время войны? Он просто ответил: солдат.

огонь и воду прошли. Вам жизнью дважды обязаны мы, примите поклон до земли. Землей ныне стали вы сквозь ладонь, вода жизни быстро бежит, но смерть

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои, герои Югры.
1: Герой Советского Союза Петр Бабичев. Командир взвода пешей разведки, гвардии лейтенант. Третий украинский фронт. Свой солдатский путь 19-летний Петр Бабичев начал в июле 1941 года. В июле 1942-го командир минометного расчета сержант Бабичев в составе Сибирской стрелковой дивизии отправился на Сталинградский фронт. Февраль 1943 года. Первое ранение. После лечения в госпитале Петра Алексеевича направили в разведподразделение гвардейской части. В июле 1943 года Бабичев во главе группы разведчиков взял в плен немецкого офицера. Сентябрь 1943 года. Форсирование реки Молочной. Там Петр Алексеевич получил второе ранение. Потом новое назначение командиром взвода разведки. В ноябре 1944 года войска Красной Армии вышли на территорию Венгрии. Перед Бабичевым поставлена задача – сделать глубокую разведку плацдарма на противоположном берегу Дуная. Эта территория занята врагом. Нужно было преодолеть могучую, шириной до километра реку. На противоположном берегу на двухметровой дамбе проходила траншея противника. Перед нею густая сеть проволочных и минных заграждений. Петр Алексеевич принял решение реку форсировать ночью, внезапно, без предварительной артиллерийской подготовки. В ночь с 30 ноября на 1 декабря взвод разместился на трех лодках. Сам командир, чтобы удобнее было командовать взводом, сел в среднюю лодку. До середины реки разведчики доплыли, не обнаружив себя, а далее ракеты взлетели по всей линии вражеской обороны. Над головами засвистели пули, снаряды и мины рвались рядом с лодками. Бабичев приказал бойцам своей лодки открыть огонь и отвлечь на себя внимание врага. Нужно было дать возможность фланговым быстрее выйти к цели. Забросав траншеи противника гранатами, разведчики с криком «Ура!» ворвались на его позиции. Слева и справа их атаку дружно поддержали другие штурмовые группы. Немцы обрушили яростные контратаки. Когда иссякли боеприпасы, разведчики пустили в ход оружие противника. Его они подобрали на захваченных позициях. Ракеты и дали знать своим о захвате плацдарма. Рассвет. Всего взвод Бабичева уничтожил до 60 солдат и офицеров противника и взял в плен около 80 гитлеровцев вместе с боевой техникой. Взвод прочно удерживал плацдарм до подхода основных сил полка, а потом снова вперед на запад. Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленную отвагу и геройство Петру Алексеевичу Бабичеву было присвоено звание Герой Советского Союза. В мирное время Петр Алексеевич работал в Ишимском и Тобольском военкоматах. Был директором Тобольского городского пищекомбината. После ухода на пенсию переехал в Тюмень. Ушел из жизни в 1993 году. Похоронен на аллее героев Червишевского кладбища в Тюмени. Петр Алексеевич родом из деревни Борки, ныне Ханты-Мансийского района. В городе Ханты-Мансийск в Парке Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст героя. В Тюмени на доме, в котором жил Петр Бабичев, установлена мемориальная доска.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

0: счастья родины нет в мире ничего.
1: Радиомузей Великой Победы.
2: Бандитский скорострел, пистолет, пулемет Шпагина, ППШ.
3: В ходе Второй мировой войны нашли широкое применение пистолеты-пулеметы, автоматическое оружие, в котором используется пистолетный патрон. Пистолеты-пулеметы появились в 1920-х годах и быстро завоевали популярность благодаря эффективности и удобству. Изначально Советский Союз был против принятия на вооружение пистолетов-пулеметов. Сталин считал их бандитским оружием, недостойным Красной Армии. Однако опыт Зимней войны 1939-40 года резко изменил отношение к этому виду оружия. И уже в 1940-м пистолет-пулемет Дегтярева, ППД, был принят на вооружение. Правда, в процессе эксплуатации выявились и существенные минусы конструкции. Ненадежная подача патронов и высокая сложность изготовления – эти недостатки устранил ученик Дегтярева Георгий Шпагин в своем пистолете-пулемете ППШ-41. Основное отличие ППШ от ППД заключалось в том, что в шпагинском оружии почти все детали, кроме ствола и приклада, изготавливались холодной штамповкой, одним из самых дешевых и производительных способов обработки металла. За годы войны было выпущено около 6 миллионов ППШ, в то время как немецких автоматов МР-40, часто ошибочно называемых «Шмайсер», всего около миллиона. Важным преимуществом ППШ были легкость разборки и возможность быстрой замены любой детали. ППШ-41 расшифровывается как пистолет-пулемет конструкции Шпагина. Он был разработан в 1941 году. Именно тогда его и приняли на вооружение Красной Армии. Весит данное оружие 5 килограммов 450 граммов вместе с барабаном, куда помещается 71 патрон, скорострельность 900 выстрелов в минуту, дальность эффективного поражения 200 метров, однако пуля сохраняет убойную силу до 800 метров. Первоначальная скорость пули примерно 500 метров в секунду. С началом Великой Отечественной войны осенью 1941 года производство ППШ было налажено в городе Вятские Поляны, куда из подмосковного Загорска был эвакуирован машиностроительный завод. Его оборудование для производства пистолета-пулемета ППШ установили на территории шпульно-катушечной фабрики. Первые пистолет-пулеметы были отправлены на фронт уже в конце ноября 1941 года. В 1942 году было произведено уже 1,5 миллиона единиц. За годы войны на Вятско-Полянском машиностроительном заводе их было выпущено 2,5 миллиона штук. Это половина всего оружия Победы, которое участвовало в Великой Отечественной войне. За это в сентябре 1945 года завод был награжден орденом Ленина. История легендарного оружия Победы на этом не заканчивается. К 70-летию Победы сотрудники Вятско-Полянского завода «Молот» выпустили линейку памятного оружия. За основу мастера взяли настоящие пистолеты ТТ и ППШ, выпущенные в годы Великой Отечественной войны. Оружие подвергли специальной обработке, поэтому оно непригодно для стрельбы. 5 мая в Вятских Полянах был открыт памятник ППШ. Помимо этого, в городе работает мемориальный дом-музей Георгия Семеновича Шпагина. Его имя носит улица в этом городе. На здании машиностроительного завода «Молот» в честь конструктора установлена мемориальная доска. Имя легендарного конструктора носят лицеи с кадетскими классами имени Шпагина, а памятники Шпагину установлены в двух центрах оружейного производства России – городе Вятские Поляны Кировской области и городе Коврове Владимирской области.
4: Я часто просыпаюсь в тишине от свиста пуль и визга бомб фугасных. Мне кажется, я снова на войне. Мне кажется, я снова на войне. И кто кого, пока еще не ясно. Прижат к земле и ждет.

пытаясь хвост зайти четверки илов, и 30 лет в ночи крича «Ура!». И 30 лет в ночи крича «Ура!», мой голос рвется в грохоте разрывов.

0: смертью обездолен. Я часто просыпаюсь в тишине.
1: Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Петр Панов. Командир орудия отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона. Сержант. Центральный фронт. В 726-й истребительный противотанковый дивизион Петр Яковлевич был зачислен как раз накануне тяжелых боев на Орловско-Курской дуге. Тот памятный для Панова бой начался утром 7 июля 43-го года. На расположение дивизиона двинулось около сотни немецких танков. Их поддерживали самолеты. Дивизион начал отход на другую позицию, а орудийному расчету Панова было приказано прикрыть эту передислокацию. Казалось, небо и земля пылали от разрывов. Танки, самолеты, артиллерию – все бросил враг на горстку бойцов. Но нервы сибиряков не сдали. Орудийный расчет Петра Панова уничтожил 11 танков, в том числе 5 «Тигров». При этом командир сохранил весь личный состав и орудие. Из воспоминаний Петра Яковлевича. Цитирую. «Дивизион после тяжелых потерь отошел, и я остался со своим расчетом для прикрытия. Гитлеровские танки пошли в наступление, я насчитал 23 машины, а у нас одно орудие. Началась дуэль. Я поджег первые 3 танка и не сразу заметил, как 9 машин пошли слева в обход, а остальные вправо по фронту. Подумал сперва, ко мне идет обещанная помощь, но увидел на боках кресты. Расчет сменил позицию, и мы открыли огонь по этой девятке. 8 машин подбили бронебойными снарядами». Конец цитаты. Указом Президиума Верховного Совета СССР сержанту Петру Панову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Петр Яковлевич работал командиром авиационного звена в Салехарде. Более полутора десятков лет он осваивал Тюменский север. За добросовестный и безаварийный труд был награжден знаком «Отличник Аэрофлота». Жил в городе Тюмень. Умер Петр Яковлевич 16 апреля 2002 года. Похоронен на кладбище Червишевская, 1 в Тюмени. Бюст героя установлен в Ханты-Мансийске. В Салехарде памятный знак. В Тюмени на фасаде дома, где он жил, мемориальная доска. Петр Яковлевич был связан с Югрой. До войны он работал в конторе связи в селе Кандинское.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

В назначенный час заиграет трубач, что есть нам удача средь всех неудач.

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшего.

Поезда проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду.

назад, преград не зная, шел солдат, друзей теряя. Часто бывало, шел без привала.

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои, герои Югры.
1: Герой Советского Союза Тулибай Ажимов. Стрелок, ефрейтор, Первый украинский фронт. Участвовал в боях под Старой Руссой, в Брянских лесах, освобождал Белоруссию. Тулибай Хаджибраевич отличился в боях при освобождении польского города Красный Став. 24 июля 1944 года, сходу форсировав реку Вепше, Ажимов одним из первых ворвался в город. В бою уничтожил 16 гитлеровцев, в том числе одного снайпера. Этим он обеспечил продвижение батальона вперед. За этот подвиг ефрейтор Ажимов был награжден орденом славы третьей степени. В конце июля 1944 года перед войсками Первого украинского фронта была поставлена задача форсировать реку Висла, захватить плацдарм на ее левом берегу в районе польского города Сандомир. В ночь на 31 июля ефрейтор Ажимов с товарищами начал переправу. На середине реки огонь противника усилился, осколками пробило лодку. Плавь Ажимов добрался до левого берега Вислы и вступил в бой за плацдарм. Был тяжело ранен, но после перевязки вновь взялся за оружие. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Тулибаю Ажимову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Тулибай Хаджибраевич жил в городе Алма-Ата. Много лет служил комендантом самостоятельной военизированной пожарной части. Умер в 1988 году. Бюсты героя открыты на Аллее Славы в Парке Победы города Ханты-Мансийск, а также в Сургуте. Тулибай Хаджибраевич был связан с Югрой. Его детство и юность прошли в Тюменской области. Проживал в поселке Черный мыс Сургутского района. Там же окончил начальную школу. До войны работал в рыбацкой артели.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

Каждый день шагают ноги, каждый день гремят тревоги, и снаряды рвутся каждый день. Очень просто может каждый с пулей встретиться однажды, только где никто не знает где. Очень просто может каждый с пулей встретиться однажды, а ведь жизнь

это будет. Тишину услышат люди. Ах, какая будет тишина. Будет необыкновенной, будет тише довоенной, в день, когда окончится война. Непременно это будет, тишину услышат люди, а пока с утра и до темна. Каждый день шагают ноги, каждый день гремят тревоги.

0: Ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да?
1: Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

я хожу в хороший час заката, у тесовых новеньких волос.

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Танковый шоколад Третьего рейха.
2: Фашистскую Германию по праву можно назвать страной наркоманов. Прием наркотических лекарств фактически был провозглашен политикой государства. На лекарствах наркотического действия сидели Вермахт и Люфтваффе. Баловалась ими и верхушка Третьего рейха. Наркотик первитин, производная метамфетамина, широко использовался для стимуляции солдат Вермахта. Его таблетки официально входили в паек летчиков и танкистов. Немецким солдатам и офицерам перед боем давали таблетки, которые значительно повышали их выносливость и позволяли воевать много часов без сна и отдыха. Известно, что Вермахту и Люфтваффе в 1939-45 годах были поставлены свыше 200 миллионов таблеток первитина. Больше всего их получали передовые части, оккупировавшие Польшу, Францию, Голландию, Бельгию и другие страны. Так что блицкригом Гитлер в немалой степени был обязан первитину, стимулятору, в основе которого лежит кокаин и который испытывался на узниках концлагерей. Заключенным давали первитин, вешали на спину 25-килограммовые рюкзаки и заставляли проходить без отдыха по 110 километров. Немецкие солдаты называли таблетки первитина танковым шоколадом. После приема этих таблеток, пусть и на несколько часов, исчезали все тревоги и приходило счастье. Конечно, первитин повышал выносливость и бодрость, но вызывал сильнейшую зависимость и имел множество побочных эффектов. Головокружение, потливость, депрессия, галлюцинации и так далее. Известно немало случаев, когда прием этого лекарства приводил к летальным сердечным приступам и самоубийствам. 9 ноября 1939 года молодой солдат Вермахта, служивший в только что завоеванной Польше, отправил родителям письмо. «Нам приходится тяжко. Надеюсь, вы поймете, что не могу писать вам слишком часто. Это письмо я отправляю главным образом для того, чтобы попросить немного первитина». 20 мая 1940 года солдат опять обратился к семье с той же просьбой. «Может быть, вы могли бы прислать мне побольше первитина, чтобы у меня был запас?» 19 июля новое письмо. «Если это возможно, пришлите мне еще первитина». Солдат, писавший эти письма, стал знаменитым писателем. Это Генрих Бюль, первый немец, удостоенный после войны Нобелевской премии по литературе. Кстати, фармацевты, создававшие первитин, после войны были вывезены в США и участвовали в создании препаратов, применявшихся уже американской армией в Корее и во Вьетнаме.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Федор Пуртов. Командир дивизиона легкого артиллерийского полка. Капитан. Первый Белорусский фронт. Федор Петрович Пуртов прошел огненный смерч Курской битвы, участвовал в бою за Днепр, прорывал вражескую оборону в Белоруссии, освобождал Польшу, форсировал Западный Буг, Вислу, Одер, штурмовал Берлин. 31 июля 1944 года Федор Пуртов получил боевую задачу – взаимодействие с пехотой выбить противника с трех господствующих высот, откуда гитлеровцы держали под обстрелом всю окружающую местность. Нужно было прорвать оборону врага у польских деревень Барычка и Шляхетский лес. Любой ценой расширить плацдарм на левом берегу Вислы, обеспечить успешное продвижение наших частей. 1 августа, несмотря на ожесточенный огонь противника, артиллеристы под командованием Пуртова переправились с орудиями на другой берег. Бой за высоту 146 разгорелся с особым упорством. Два орудия Пуртова прямой наводкой с открытых позиций ударили по позициям врага. Подавили 6 зенитных установок, разбили пушку. Высота была взята штурмом. Гитлеровцы потеряли на поле боя роту своих солдат. Пытаясь вернуть потерянные рубежи, противник бросил в бой крупные силы. 8 контратак отразили артиллеристы и пехотинцы, уничтожили свыше 2 вражеских рот, артиллерийскую батарею. Задача расширить плацдарм на берегу Вислы была выполнена. Указом Президиума Верховного Совета СССР Федору Пуртову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Федор Петрович окончил военную академию имени Фрунзе, высшие академические курсы при военной артиллерийской академии. Служил в Московском, Прибалтийском, Прикарпатском и Киевском военных округах. Был военным советником в Республике Судан. Жил и работал в украинском городе Черкассы. Часто бывал в Ханты-Мансийске. Здесь жили его мать и родственники. Родился Федор Петрович в селе Бачкун Ярковского района Тюменской области, но до окончания средней школы номер 1 проживал в Ханты-Мансийске.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом

кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный за рекой?

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

0: праздником Великой Победы!
1: Их не звали, тут разве до них? Ведь девчонки в войну не играют, им все больше наряды да вальс полуночный. Но зажгли бортовые.

0: Девчата, вернитесь в срок.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква Д. Буква
2: Д. Династия. Имя Гавриила Епифановича Собянина хорошо знакомо жителям Ханты-Мансийского округа. В Югре установлены памятники и бюсты герою Великой Отечественной войны. Защита Отечества уже стала делом целой династии. Его с честью продолжают потомки неуловимого снайпера. С вами Рината Гасанова. Здравствуйте. Участник Первой мировой войны Гавриил Епифанович в свои 46 лет ушел добровольцем на фронт вслед за своим сыном Семеном. Гавриил Епифанович вошел в историю как неуловимый снайпер. На его счету 60 убитых гитлеровцев, среди которых были кукушки, так называли немецких снайперов. Кроме этого, он не раз приводил пленных немцев. Гавриил Собянин погиб в 1944 году во время выполнения боевого задания по прорыву обороны противника. Его сын Семен воевал на Курско-Орловской дуге в составе 2-го Белорусского фронта. После ранения в одном из госпиталей Москвы получил от командира подразделения письмо, где сообщалось, что взвод, которым командовал Семен, уничтожил в последнем бою 40 фашистов и отвлек противника от важного участка фронта. Лейтенант Семен Собянин был ранен в последний момент. Ему не удалось присутствовать при этой, пусть небольшой, но победе. После выписки из госпиталя Семена Собянина награждают орденом Отечественной войны 2-й степени. Снова бои, вновь ранение и контузия. Семен Собянин награждается орденом Красной звезды, но при этом становится инвалидом 2-й группы. В 46-м году в жизни Семена Гавриловича произошло важное событие. В госпитале он познакомился с медсестрой. Они сразу понравились друг другу. Уже через 3 дня зарегистрировались в польском посольстве. Любовь с первого взгляда оказалась прочной. Семен Гаврилович и Надежда Митрофан прожили душа в душу долгие годы. Военное дело геройского деда продолжил правнук Анатолий Зарубин. Он с честью выполнил интернациональный долг в Афганистане в составе 103-й Витебской десантной дивизии в полковой разведке. Как и дед, он получил медаль за отвагу. В Афганистане начал сочинять песни. Как и дед, в госпитале встретил свою половинку, медсестру Нелю Русаненко. У них 3 сына – Артем, Юра и Никита. Старший сын отслужил в ВДВ. У него за плечами 350 прыжков с парашютом. После возвращения из Афганистана Анатолий Зарубин в Белоярском создал ансамбль «Перевал». Творчество коллектива посвящено афганской войне. На этом у меня все. Вместе с вами «Азбуку Югры» листала Рината Гасанова. До встречи.
1: 9 мая – День Великой Победы.

героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старый.

Людям пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути.

Этот день победы – наша память. Наши отцы и деды – наша гордость. Наша жизнь под мирным небом. Этот день победы. День

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: герои Югры.
1: Герой Советского Союза Александр Чарушников. Наводчик орудия, гвардии младший сержант. Третий Белорусский фронт. Боевой путь у Александра Григорьевича начался в 41-м году. В августе был ранен, но вернулся в строй. 13 января 44-го года в бою севернее города Керчь красноармеец Чарушников в числе первых занял высоту 115. В бою захватил вражеский пулемет, 4 автомата и лично сразил 4 гитлеровцев. В одном из следующих боев 27 января был ранен. После госпиталя в свою часть не вернулся. К лету 44-го года воевал в артиллерии наводчиком орудия. Двигаясь в боевых порядках пехоты, Александр Григорьевич в составе расчета вывел из строя самоходное орудие, 2 автомашины с боеприпасами, 2 пулемета и захватил в плен 6 гитлеровцев. В мае 45-го года в районе Фришнерунг Александр Чарушников прямой наводкой подавил 6 пулеметных точек. Миномет истребил свыше 10 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии младший сержант Александр Чарушников награжден орденом славы первой степени. Стал полным кавалером ордена славы. В 45-м году был демобилизован. Вернулся в родное село Магазы. Работал в колхозе. В 51-м году переехал в поселок Кышек Ханты-Мансийского района. Работал столяром. Последние годы жил в Омске. Скончался 29 июля 86-го года. Похоронен на Старосеверном кладбище в Омске. В Ханты-Мансийске на Аллее Славы установлен бюст героя.
0: Герои, герои Югры. Помним. Чтим, гордимся.

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

знакомья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень

0: осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: Каждый 5-й солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый 2-й не вернулся с фронта. Помним. Чтим. Гордимся.

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Маскировка Московского Кремля в годы Великой Отечественной войны.
2: Одна из самых засекреченных страниц Великой Отечественной – защита центра Москвы от налетов фашистской авиации. В первые же дни войны комендант Московского Кремля генерал-майор Николай Спиридонов в секретной записке на имя Берии предложил безотлагательно приступить к маскировке Кремля и прилегающих к нему территорий. Выполняя особое правительственное задание, группа архитекторов и инженеров под руководством академика Бориса Яфана разработала фантастический для того времени проект. Эти документы были засекречены на долгие годы. 28 чертежей, рисунков, схем, личные пометки архитектора, исчерканные разноцветные, словно из детской раскраски, здание главной резиденции страны. Так превращали в невидимку Московский Кремль. Мы должны были этой работой немецкой авиации затруднить поиск Московского Кремля на фоне города Москвы, объясняет сотрудник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Валентин Жиляев. Но как спрятать эту совсем не иголку? Территория огромная, 28 гектаров, форма известная и хорошо видна сверху, треугольник. Что делать с зелеными крышами? Для немецкой авиации цвет все равно, что маяк. Таких крыш и таких желтых зданий в Москве почти не было. Перекрашивать это первый вариант маскировки стали быстро. Уже был взят Минск. Замаскировать все к первой бомбардировке не успели. Ровно через месяц после начала войны, в ночь на 22 июля, бомба в 250 килограммов попадает в Большой Кремлевский дворец между вторым и третьим окнами, но не взрывается. Не иначе как чудо. По всей видимости, попав в балку на чердаке Георгиевского зала, бомба немного изменила траекторию, пробила крышу и ударилась о пол Георгиевского зала. Звезды на кремлевских башнях погасли почти сразу. Их зачехлили, золотые главы кремлевских соборов покрасили, зубцы стен накрыли фанерой, на самих стенах нарисовали окна и двери. К мавзолею, откуда тело Ленина уже 3 июля было эвакуировано, достраивают еще два этажа. Всю деревянную конструкцию соединяют с первым корпусом. Таким в упаковке невидимым он простоит долго. Откроют его перед главным советским праздником. Несмотря ни на что, торжество 7 ноября 41-го должно было состояться. За сутки до парада 6 ноября 41-го маскировку сняли. Сердце советской страны. Мавзолей на несколько часов приобрел свой настоящий облик. Риск, конечно, был, но, как сказал тогда Сталин, даже погода помогает большевикам. Целых 3 дня погода была нелетной. Фантастический проект по исчезновению с лица Москвы и Кремля сработал. 15 разного калибра фугасных бомб, более 150 зажигалок. Московский Кремль бомбили 8 раз, сбрасывали даже бочку с нефтью. Но ни одного пожара, ни одного непоправимого разрушения. Правда, в конце победного 45-го комендатура Кремля столкнулась с другой проблемой. Сделать Москву вновь златоглавой оказалось непросто. За 4 военных года краска въелась в купола.
3: Здесь птицы не поют. Деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

бы этого дня. Ясное, но теперь в нем броня.

певчих птиц больше нет. Вороны, колос в цвет янтаря, успеем ли? Нет, выходит, мы зря сеяли. Что ж там цветом в янтарь светится? Это в поле пожар мечется. Разбрелись от бед стороны. Певчих птиц больше нет, вороны. И деревья в пыли к осени. Те, кто песни могли, бросили. И любовь не для нас, верно ведь, что нужнее сейчас ненависть. Разбрелись все от бед в стороны. Больше нет вороны. И земля, и вода стонами. Только лес, как всегда, кронами. Правда, больше чудес аукает. Военными лес звуками. Побрели все от бед на восток. И над крышами нет аистов. Небо этого дня —

На 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Алексей Унжаков. Командир орудия легкого артиллерийского полка. Старший сержант. Первый Прибалтийский фронт. В 1943 году Алексей Унжаков был призван Тобольским райвоенкоматом в Красную армию. Прошел школу артиллерийской подготовки и был направлен на Брянский фронт. Отважный сибиряк сражался с врагом на Первом, Втором Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах. За проявленное мужество он был удостоен боевых наград. В августе 1944 года Первый Прибалтийский фронт продолжал наступление к Рижскому заливу. Необходимо было разорвать коммуникации Рижской и Курлянской группировок фашистской группы армии «Север». Гитлеровцы любой ценой стремились остановить его и предпринимали ряд мощных танковых контрударов в районах латвийских городов Добеле, Жагаре, Ауце и Бауска. 18 августа 1944 года на участок обороны двух дивизионов у латвийской деревни Богачи фашисты бросили 52 танка. На орудие старшего сержанта Унжакова неслось 12 бронированных машин. На полном ходу они били по боевым порядкам артиллеристов. При отражении контратаки врага Унжаков подбил 4 танка. Через некоторое время враг возобновил атаку. На этот раз в сторону Унжакова направилось 22 танка и самоходных орудия. В итоге орудие Унжакова было разбито, а он сам ранен. Истекающий кровью артиллерист по-пластунски подполз к соседнему орудию, где расчет вышел из строя и в одиночку открыл огонь. Унжаков подбил еще 2 танка гитлеровцев и 1 бронемашину. Когда было выведено из строя и второе орудие, Унжаков гранатами и автоматными очередями продолжал отбиваться от гитлеровцев, пока не подошло подкрепление. С поля боя старшего сержанта Унжакова вынесли боевые товарищи. В тяжелой и неравной схватке он уничтожил 4 «Пантеры», 2 средних танка, 1 бронемашину и около 50 фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексею Филипповичу Унжакову было присвоено звание Героя Советского Союза. После лечения в госпитале Алексей Филиппович вернулся в свою часть. Боевой путь закончил в мае 1945 года в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря. После войны жил в Омске. Работал заместителем начальника отдела снабжения завода «Электроточприбор». Умер 9 апреля 1994 года. Похоронен в Омске. Имя Алексея Унжакова есть на мемориале в Омском сквере Победы. Мемориальные доски установлены в Омске на доме, где он жил, и на здании школы в селе Ильинка Тюменской области. В этом селе он родился. В Ханты-Мансийске в Парке Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст героя. Его именем названа одна из школ в Омске и школа в селе Красные Горки Березовского района. В 30-е годы Алексей Филиппович жил в поселке Кедровый Ханты-Мансийского района. Там он и окончил 7-летнюю школу. Работал помощником машиниста на пароходе.
0: Герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

Пакт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо.

0: Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас.

помните. Через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.

0: Местное время 19 часов.
1: Здравствуйте. Марафон, посвященный великому празднику Дню Победы. Собственно, ежегодное мероприятие здесь у нас в эфире радио Югра. И у микрофона Николаев Донин.
2: И Даша Кузнецова. А
1: у нас сегодня в гостях краевед и журналист Андрей Анатольевич Рябов. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
3: День добрый.
1: И 9 мая, надо сказать, это дата, которая отзывается в каждом доме, в каждой семье. Сегодня мы будем говорить не только о фронте. Мы поговорим о тех, кто ковал победу в тылу, о тех, кто днем и ночью в мороз и жару, не жалея сил, приближал тот самый май 1945-го. Наш город Ханты-Мансийск носит высокое звание «Город трудовой доблести». Это не просто награда, это память о тех, кто в суровые военные годы здесь, на северной земле, и рыбу ловил, и обеспечивал страну топливом и продовольствием. Это история о том, как обычные люди становились героями, не надевая шинели. Сегодня мы, собственно, бежим этот марафон в честь них, в честь тех, кто верил, ждал и работал. Каждый наш шаг – это шаг благодарности. Каждый метр дистанции – это память о подвиге, который совершали не только на передовой, но и здесь, в тылу.
2: Андрей Анатольевич, вот мы знаем о том, что у вас выходит книга в скором будущем. Название, я думаю, вы сами скажете. Мы еще не знаем, что за название. Но ваша книга, насколько я знаю, рассказывает о людях, которых, ну, редко награждали медалями и орденами. Почему вы решили рассказать именно о этих людях, а не о героях-танкистах, например, командирах, генералах?
3: Спасибо. Ну, наверное, это не я решил. Это будет крайне неправильно говорить. Возникли обстоятельства и возникла необходимость создания такой книги. Почему? Когда стало известно о том, что город наш получил такое высокое звание, все порадовались, а потом вдруг осознали, а что об этом никто не знает, по большому счету. И даже на сегодняшний день основная часть горожан, будем говорить о горожанах, да, ханты-мансийцах, ну, жителях района, потому что их заслуга, жителей Самаровского района, не менее важна, чем жителей Ханты-Мансийска. Так вот, информации об этом трудовом подвиге почти нет. Да, были в свое время такими исследователями, как, например, Новомир Борисович Патрикеев, издавались книжки о вкладе югорчан в победу, но это были, он рассматривал отдельные категории, то есть, например, пионеров или только женщин там. А вот от какого-то объединенного материала, ресурса, который бы собирал все это, вот этого не было. Ну и, слава богу, администрация города вовремя спохватилась, озадачилась этим. Ну и мне предложили создать такую книгу. Я попытался это сделать. Действительно, честно скажу, название не знаю, потому что...
2: Нет, еще.
3: Нет, да, я сдал текст, а по поводу названия не знаю. Вот, ну и дай бог, 10 сентября она должна выйти.
1: Ну вот что касается вообще работы над книгой, и сколько уже времени вы работаете над ней, над этой книгой?
3: Ну, я над ней работал примерно полгода. Чистого времени.
1: Вот что касается самых-самых, не знаю, неожиданных историй, что ли, да, когда вы работали над этой книгой, о людях, чей вклад в победу остался в неофициальных отчетах. Есть какие-то такие истории, которые, собственно, и легли в основу?
3: Ну, это книга документальная. То есть это там нет ни капли, как бы, никакого вымысла.

0: там все основано на каких-то фактах, документах, публикациях в газете и так далее, и так далее. Действительно, вообще таким фактам, фамилиям не с числа, по большому счету. И каждый из этих людей, он достоин того, чтобы о нем, если не снимали фильмы, но хотя бы вспоминали иногда. Потому что трудовой подвиг его, тех людей, его трудно оценить, понять, потому что мы не знаем, вернее, мы не осознаем те условия, в которых были вынуждены трудиться те люди. Там мы слышим, а что, холодно, голодно, а каково это? Когда стоишь в неотапливаемом цехе, в резиновой обуви, которая примерзает к полу, реально. А в соседнем цехе обжарочный цех, которого рядом с которым стоять невозможно, сгорают волосы на голове. Вот. И вот эти вот контрасты, когда нет никаких ни спецодежды, ни никакого ни оборудования, ничего, абсолютно нет ничего. Вот. И поэтому болезни, поэтому
1: голод и так высокая, далее, и все такое. Да. Но вообще, на самом деле, это нам сейчас пуховик надел, да, вот как бы вроде тепло на улице, обувь какая угодно есть. А тогда ведь так не была развита вот эта вот индустрия. И на самом деле, чтобы тепло тебе было, надо было, не знаю, невероятное количество одежды на себя надеть.
0: Да, а причем ведь наши предки, ну, скажем так, да, потому что это прадедушки, у кого прапрадедушки, они снимали буквально с себя последнее и отдавали это, отправляли на фронт. Или отправляли... В тот момент наш округ, он шефствовал над одним из тюменских госпиталей, и туда целенаправленно отправляли валенки, пальтишки, шапки, у кого что было. И в буквальном смысле отдавали последние.
2: Ну, то есть все для фронта, все для победы, собственно. Да. Такой лозунг, да, получается?
1: А есть какая-то статистика, сколько жителей Ханты-Мансийского округа или там района ушло на фронт в те времена? И какое соотношение между теми людьми, которые остались здесь и ушли?
0: Ну, по последним данным, около 18 тысяч человек ушло. На тот момент это примерно 20%, каждый пятый ушел на фронт.
2: Вот что касается охотников и лесорубов, которые, собственно, сражались, да, за победу, как говорится, не с ружьем, а вот с лопатой. Давайте немного подробнее об этих героях поговорим. Вот расскажите об этом.
0: Ну, если говорить о вкладе наших земляков в победу, за что же нам дали все-таки такое высокое звание? Вот, ну, самое главное, я уже не раз об этом говорил, самая главная заслуга, она кроется не в цифрах каких-то, не в тоннах, центнерах и так далее, а в том, что в самом факте. Напомню, что в 30-м году было принято решение создавать Остяково-Гульский округ, о том, что необходим окружной центр, а его не было. Его создавали здесь, на пустом месте, расчищая землю, валя лес и так далее, и так далее. Но кому это надо было делать? Рабочей силы не было. Поэтому власть приняла решение о том, что сюда отправили огромное количество ссыльных, раскулаченных, колонистов так называемых. Вот, людей, у которых государство забрало все. Лишило имущества, семей, абсолютно всего. И вот эти люди, они не озлобились, они не затаили никакой обиды. Парадокс в том, что и когда началась Великая Отечественная война, они вдруг проявили действительно образцы высочайшей трудовой доблести. И вот в этом, на мой взгляд, это главная заслуга их. Ну, а если вот говорить об экономике, то вот эта заслуга, вклад наших земляков, она зиждется на трех китах основных. Это, конечно, рыба, добыча рыбы, потому что требовалось огромное количество, в первую очередь, консервов. И фронт для фронта, и для оборонных предприятий надо было кормить чем-то людей. Второй кит – это лес, который требовался и для производство кое-какой оборонной продукции, в частности, сырье для авиафанеры, так называемая ружболванка. Дальше встретилось где-то в документах акфанера. Думал, что это такое долго. Это, оказывается, специальная фанера для аккумуляторов, для самолетов делали, они фанерные были. Ну и третий кит – это сельское хозяйство. Потому что на том, это сегодня у нас практически нет никакого, никто ничего не сеет, не жнет, не пашет. А на тот момент наш округ – это в первую очередь сельское хозяйство.
2: Даже несмотря на то, что здесь 9 месяцев в году зима, грубо говоря,
0: конечно,
2: да?
0: Конечно, это потом уже люди выдумали, что у нас зона рискованного земледелия, а наши предки об этом не знали, поэтому прекрасно выращивались. Это вообще, кстати, парадокс, да? Еще с 30-х годов на территории Ханты-Мансийска был создан опорный пункт, так называемый, который потом превратился уже позже в сельскохозяйственную опытную станцию. Было образовано учреждение или организация, как правильно?
2: Ну, смотря о чем речь, так.
0: Ну, наверное, организация все-таки, да, которая была призвана заниматься селекционной работой, адаптировать разные сорта животных для нашей земли, для наших местностей и разных сельскохозяйственных культур.
2: То есть получается, несмотря на то, что такая здесь действительно зона рискованного земледелия, здесь еще и эксперименты, грубо говоря, проводили.
0: Конечно. Здесь я когда посмотрел, ну, цифры неизвестны, да, есть в разных источниках, сколько у нас выращивали капусты по колхозам, например, сколько чего, сколько хлебов. И когда я сравнил те цифры с сегодняшними успехами наших современных аграриев, они сопоставимы вполне. Вот. Причем это простые колхозники столько выращивали, так вот производили. Так что и производили, вернее, культивировали у нас некоторые интересные культуры, которых сегодня нет. Там, например, тот же табак, коксагыс, это один из тогда каучуконос. Вот, и таких достаточно много. Вообще, у нас история интересная. В Ханты-Мансийске яблоневые сады были.
2: Я мало себе могу представить, что сейчас, где у нас эти яблоневые сады. Ну, хорошо, деревья, яблони я вижу, но чтобы там прямо урожай был, я не... А уж о табаке, но о вообще, том, что здесь деле, его выращивают.
1: Даже это... на моей памяти, вот тут в деревне Реполово раньше были совхозные поля, я даже объездчиком работал на этих полях, и что только там не выращивали. Это огромные территории. Совхоз был на 700 голов скота, если мне не изменяет память. Я знаю, у меня бабушка плавила лес, сплавляла лес, когда все мужики ушли на фронт, и девчонки одни сплавляли лес по Иртышу сюда, в Ханты-Мансийск. А, еще она рассказывала про то, что щуку позему, вот как сейчас делают, но раньше с солью была проблема, и они просто в кипяток окунали эту позему без соли, без всякой, и тоже отправляли все это на фронт. А есть ли какие-то свидетельства того, что, ну, не знаю, целые семьи большие, там, от бабушки, например, до внука занимались заготовкой, там, пушнины, древесины и всего прочего, и делали это, насколько я знаю, тоже практически там по 16 часов в сутки.
0: Вы знаете, как таковых именно о трудовых династиях я данных не помню. Просто, может быть, они есть. Почему? Потому что тогда, во-первых, не было таких семейных каких-то, не знаю, отраслей, да? Потому что если отец добывал пушнину, мог его сын пойти его стопам. Но с тем же успехом его могли в колхозе отправить скот пасти или выращивать что-то и так далее, и так далее. Но трудились все от мало до велика. Потому что, ну, читаешь, смотришь документы, иногда просто... Там 12-летний Коля Змановский за квартал добыл 48 центнеров рыбы.
2: Ничего себе.
0: 48 центнеров. 13-летний там Паша Волков и Клава Лепешкина ежедневно сдавали по центнеру рыбы.
2: То есть, это 100 килограммов.
1: 100 килограммов в день, да.
2: Маленькие ребятишки с маленькими ручками и ножками, которые там все, сетями там ловили эту рыбу по 100 килограммов в день. Я сейчас просто представляю, да, 13-летних нынешних детей, которые тяжелее...
1: Да, сейчас это лбы здоровые. Тогда 13-летние мальчишки были меньше гораздо. Это сейчас такие крупные.
0: И причем у них же не было никакой материальной заинтересованности. Ну, скажи тогда, что это можно пойти и продать. Нет, они сдадут государству.
1: И мне кажется, еще тогда из этого не делали как-то, ну, что ли, подвига, да? Это было когда?
0: Это было естественно, абсолютно.
2: Но что касается вот как раз-таки такого возраста, ну, понятно, плюс ко всему надо понимать, что женщины, да, составляли до 80% рабочих на производстве. Женщины, я понимаю, что, мне кажется, женщина в какой-то определенный момент может выдать столько силы, что прямо вот, но не сравнить с мужской, да, все-таки как справлялись с тяжелым трудом, одновременно воспитывая детей, одновременно ожидая вестей с фронта, как все это происходило?
0: Вы правы. У нас по статистике в годы войны на нашем Самаровском рыбокомбинате 72% численности составляли женщины. Я не знаю.
1: Как просто, им это удалось?
0: Понимаете, всегда я пытаюсь экстраполировать какую-то ситуацию на себя. Не знаю, я бы вот не смог. Причем, ну, некоторые женщины, да, были вынуждены, у них не было возможности зарабатывать. Но есть и другие примеры. Например, было много достаточно жен командиров Красной Армии, которым выплачивали там какие-то пенсии, пособия и так далее, и так далее. Но они сами шли. Масса примеров, когда, например, учителя, это 100% женщины школ, они летом не уходили в отпуск, не шли поправлять здоровье, отдыхать. Они сами организовывали бригады, выезжали в колхозы, косили сено, убирали урожай и так далее, и так далее. Никто не заставлял, однако они сами шли и брали.
2: Ну, понятно, с современным временем, наверное, все-таки нет смысла сравнивать. Понятно, что сейчас, ну, немножко жизнь другая. Понятно, нет нужды, что ли, да, получается. А, но и тем не менее...
1: Ну, да, живем мы прекрасно, живем в роскоши даже практически, да, по сравнению с теми временами.
0: И еще одна категория людей, которых, ну, невозможно хотя бы не упомянуть, это старики. Потому что, ну, в первую очередь, их заслуга в том, что они передавали опыт свой. Потому что ушли мужики, мастера... Опытные профессионалы своего дела, охотники, рыбаки и так далее. На их место пришли женщины и подростки, но им кто-то должен был научить, как сеть заметать, как пойти капкан правильно поставить. Вот, и старики. И ведь тоже, вот, да, мне там 58 скоро будет, я уже развалина, старая, я себя ощущаю так. Попробуй меня, пойди заставь что-нибудь сделать, вне того, что я не хочу или мне не заплатят. А примеры того времени... Ну, назову несколько фамилий. Там 80-летняя Пелагея Чалкина сдала пушнины на 1000 рублей. А, кстати, в 41-м году средний заработок по России составлял, по Советскому Союзу, 375 рублей.
2: А она на 1000.
0: Да.
1: Ну и пушнина не была такая дорогая, как в царские времена, конечно, когда конечно, за одну там, конечно. За одного соболя деревню купить можно, да?
0: Или вот, например, была такая легендарная женщина в Цингалах, Устинья Гавриловна Шатина. Кстати, вот она вообще такой, по-моему, человек, который книги надо написать и фильмы снимать. Ей шел 9-й десяток, но она одна заготавливала для колхоза до 25 тонн сена, простите. 25 тонн сена за сезон, это как? И сдавала до 50 пудов ягод.
1: Ничего себе.
0: 9-й десяток.
2: Когда
0: как,
2: успевал что? Этот человек это все
1: я
2: делать?
1: Я вообще не представляю. Я работал на покосе, причем я работал на конных граблях, там уже тракторами гасили мы и собирали, собственно, это сено. Ну, а сейчас, тогда ведь это вообще вручную все было. Это литовка, это вилы, которыми, если она одна, она ведь и сток одна металла, я так понимаю.
2: Ну, получается, да.
1: 90 лет. Я вообще себе не представляю, как это можно сделать.
2: Да. И, слушайте, ну, я городской житель, всю жизнь не, ну, не имею отношения к земле никакого, и я вообще не представляю. Я мне вон сколько лет, я колоть дрова не умею. Ну, то есть, ну, понимаешь, у меня никогда не было нужды в этом, да? Я городской житель, житель квартиры. Но вот сейчас меня пойди поставь рубить дрова, я никогда этого не сделаю, я не знаю, как это делать. Не потому что я труд боюсь, дело не в этом. А просто потому что у меня нет навыка никакого абсолютно. Ну, там воды натаскать из колодца, ну, ладно, я смогу. А уж если говорить о том, чтобы там сено какое-то косить и уж куда-то его собирать, то, конечно, я не смогу этого сделать, но несмотря на то, что мне не 9-й десяток.
1: Вообще, на самом деле, это действительно подвиг. И, на мой взгляд, мы очень мало знаем об этом подвиге людей, которые трудились. Но вот какие улицы, не знаю, памятники архитектуры Ханты-Мансийска напоминают нам вот от подвиге трудовом наших предков? И почему мы так мало об этом знаем?
0: Да ничто у нас не напоминает, к сожалению. У нас нет памятников. До сих пор не было, кроме новой стелы, которая появилась осенью. Вот, даст Бог, что, может быть, сейчас кто-то озаботится, кто-то вспомнит. Потому что, ну, благо, что вот, да, в прошлом году на новом нашем микрорайоне, на Гидронамыве, там, Иртыш, да, правильно называется, были названы 3 новых улицы, Гаврилова, Патрикеева и Тарханова, да, но рассматривались и другие кандидатуры, но они, насколько я знаю, они были озвучены достаточно поздно, например, Хохлова, знаменитая наша, знаменитая, ну, в определенных кругах, это мастер рыбокомбината, кавалер ордена Ленина, проработавший, если не ошибаюсь, больше 50 лет, тоже в годы войны она трудилась, то есть человек легендарнейший. Ну, вот, наверное, недостойно того, чтобы ее имя носил какой-то объект или улица, или так далее в будущем. Вот, надеюсь, это будет.
2: А что касается вот этих вот 3 фамилий, которые вы только что сказали, названия улиц будут, есть какие-то истории? Вот, ну, я имею в виду, почему вдруг в честь них названы будут, какие их подвиги, каковы их, да, подвиги?
0: Ну, насколько я знаю, эта работа проводилась большая, это не чье-то индивидуальное решение, потому что там и общественность принимала, в частности, общественная палата города, наша очень активная. Разные рассматривались кандидатуры, остановились на них. Каждая из этих личностей, каждый из этих людей, они достойны увековечения. Не буду называть имя отчество, чтобы не помню, память подводит. Но Гаврилов, художник, который, на мой взгляд, он уникальный художник, потому что он смог запечатлеть на картинах облик Ханты-Мансийска, в первую очередь Ханты-Мансийска, начиная, по-моему, с 50-х годов прошлого века. И причем они написаны в реалистичной манере, они почти с фотографической точностью передают облики и города, и людей. Я счастлив безумно, что у меня 3 картины, по-моему, его дома есть. Ну, Наумир Борисович Патрикеев, легендарнейшая личность, очень мне помогал в свое время, был на протяжении 30 лет главным редактором «Окружной газеты». Но мало того, он был настоящим историком, настоящим исследователем. Благодаря ему началась эта краеведческая работа во многом. Вот, он написал массу книг и по истории, и по охоте. Он был страстным охотником, поэтому тут даже сомнений никаких не может быть. Ну и Андрей Семенович Тарханов, наш поэт, который писал замечательные стихи, которого, например, ну вот, кстати, мы не знаем и не понимаем и не можем осознать часто вклад и заслугу людей, которые живут рядом с нами. Угу. Будучи школьником, однажды Андрей Семенович, я был когда школьником, Андрей Семенович пришел к нам в школу, читал свои стихи, я их не понял, мы с друзьями посмеивались, ну что там.
1: Ну как правило, какие-то, да, подростки, что.
0: А потом в армии однажды мне передали книжечку его стихов, и вот я помню, стою в карауле на вышке, мне так фигово, мне так это, и вот я открыл его книжку, и мне до того пробило по-настоящему. И я понял, что, блин, а это талантливо, это здорово.
2: Угу, то есть всему свое время получается,
0: всему свое,
2: да?
0: Время. Угу.
1: А если бы вот в то время вы не узнали бы об этих стихах, ну, я имею в виду в детстве, да, когда-то, и вот прочитали бы их на вышке, отношение поменялось бы как-то к этому или нет?
0: Я затрудняюсь сказать, не могу.
2: Ну да, то есть...
1: ну да, у истории нет сослагательного наклонения, да. Поэтому. И... Но вообще, на самом деле, мне кажется, это чудо такое, когда ты о чем-то услышал, ну, скажем, в детстве, в раннем, да, и тебя это не зацепило. А потом, с течением времени, ты опять с этим соприкасаешься и понимаешь, какая глубина вообще. Uh-huh. Это, мне кажется, очень дорого стоит.
0: И просто закончу еще одну мысль про улицы. Вы знаете, вообще у нас масса улиц, которые ничего не обозначают, которые ни о чем не говорят, ничего не символизируют. И в то же время у нас масса людей в нашей истории, до недавней истории, которые, ну, просто жизненно необходимо, чтобы о них помнили. Я назову одно имя. Валерий Константинович Белобородов. Наш журналист, наш историк, по большому счету, исследователь, который действительно, он поднял такой огромнейший, колоссальный пласт информации нашего округа. И он обладал еще великолепным слогом, он все это в своих книгах, статьях, что просто необходимо о нем, чтобы о нем помнили, то это тоже как-то надо поднять эту тему.
2: Но об этом надо просто больше говорить, да. И вот как раз хорошо, что есть возможность, да, и во время марафона, и вообще, собственно, вы можете спокойно транслировать это. И вот Андрей Анатольевич, смотрите, сейчас, сегодня, вот на данный момент, Ханты-Мансийск, ну, согласитесь, один из, Ханты-Мансийский округ, я имею в виду, да, один из самых богатых регионов Российской Федерации. Как вы думаете, насколько наша современная жизнь, насколько сильно, да, или насколько вот мы обязаны, что ли, насколько построена на том, что сделали люди в период войны Великой Отечественной?
0: А как вы сами думаете?
2: Я думаю, что прямо на 100%. Судя по тому, что, о чем мы сегодня говорили, конечно, без этого подвига совершенно точно очень многого бы здесь точно не было.
1: Да ничего бы не было. Угу. Ну, то есть в том виде, в котором это сейчас существует. То есть получается, что эти люди предотвратили, ну, как бы это ни банально звучало, мирное небо над нашей головой только благодаря им.
0: Конечно. Вы знаете, как обидно становится, когда общаешься с молодежью современной. Даже я не беру подростков, молодых людей, там, 30 лет. Большинство из них свято уверены, что до начала нефтяного освоения здесь вообще жизни не было. Uh-huh. Здесь вообще была пустыня, мамонты ходили, я не знаю, там, кто там в их восприятии. А потом нефть нашли, и тут же все и выросло, забогатело. Само собой. И на самом деле все не так. Все было заложено нашими предками. Даже заслуга не тех людей, кто... годы войны сражался, а тех, кто пришел сюда раньше.
1: В
0: 18-19 веке, которые заложили основы, какой-то кирпичики, фундамент того, что есть. А вот наши предки, работавшие в годы войны, они сумели это сохранить. Самое главное. Угу. Вот, потому что, да, когда ушло подавляющее большинство населения, когда все, мужского населения, когда все ресурсы страны были брошены на победу. Ведь, еще раз напомню, да, средний заработок 375 рублей. А представьте, какие суммы жертвовали наши предки. Да, там пару фактов только. Ребятишки детских садов Ханты-Мансийска собрали на танковую колонну 500 рублей.
2: О!
0: Детских садов.
2: Ничего себе.
0: Да. Или там жители Самаровского района собрали 1 200 000 на авиа эскадрилью.
2: Из-за средней зарплаты в 375 рублей миллион? Удивительно.
0: Вот очень плохо и очень жалко то, что мы, сегодняшние наследники, не помним этого. Причем я сейчас говорю не о людях, а об учреждениях. Например, в 44-м году Самаровская школа ФЗО, так называемое фабрично-заводское обучение, правопреемником которого является сегодняшний наш технолого-педагогический колледж, собрал 10 тысяч рублей, фонд обороны передал. За это, не за это, наверное, нехорошее слово, но в честь этого, им пришла правительственная телеграмма за подписью Иосифа Виссарионовича Сталина.
1: Это круто. Да?
0: Но почему сегодня-то никто не помнит? Почему этой телеграммы, подобной телеграммы, там нет в красном
2: уголке.
0: Каком-то, в красном уголке, да, в золотой рамке на стене. И таких, такие факты другие есть. Вот, то есть люди действительно отдавали последнее. Кстати, правительственные телеграммы от Иосифа Виссарионовича приходили достаточно часто нашим землякам.
1: То есть отмечали подвиг этот?
0: Да, отмечали. Благодарили, скажем так, да. Скажем, в годы войны у нас в городе функционировал так называемый Северный театр. И вот одна из ведущих актрис по фамилии Турова Турская, она перечислила фонд обороны 10 тысяч рублей. Вот, и тоже пришла правительственная телеграмма за подписью Верховного Главнокомандующего.
1: Ну, это здорово. Вообще, то есть получается, что мы сейчас со временем, что ли, забываем об этом, теряем корни свои, скрепы.
0: Увы, да.
1: А вот, наверное, в заключении такой вопрос. Вот если бы вы решили какой-нибудь памятник поставить, ну, выпала такая честь, памятник человеку, не который воевал, а который трудился в тылу здесь, а каким бы был этот памятник и, возможно, что бы он держал себя в руках?
0: Ну, хороший вопрос. Я, конечно, ни разу не дизайнер, вообще не обладаю художественным вкусом никаким. На мой взгляд, это была бы женщина, конечно, каких-то, наверное, средних лет, уставшая. Наверное, она бы не держала в руках весло или кусок
1: лопату
0: сети.
1: Ее, да.
0: Да нет. Она бы, наверное, опиралась на дочку. Может быть, у нее действительно на руке были, может, рабочие рукавицы, верхунки какие-нибудь. И которая бы с надеждой смотрела вперед, в будущее. Ждала своего мужа, отца с фронта, с победой.
2: Мне кажется, это хорошая идея. Здесь новый памятник какой-нибудь поставить. Вот почему бы и не такой? Почему бы и действительно не такой? Андрей Анатольевич, вам спасибо, что пришли. Вас, конечно же, мы поздравляем с сегодняшним праздником. Надо сказать, что 9 мая – это не только день военной славы, но и день глубокой благодарности тем, кто победу эту ковал в тылу. И город наш, Ханты-Мансийск, носит высокое звание «Город трудовой доблести». И за этими словами, согласитесь, судьбы людей, которые в суровые годы войны не жалели себя ради общей победы. Спасибо вам, Андрей Анатольевич, еще раз.
0: Вам спасибо большое. Всех земляков с праздником. Это самый лучший праздник.
2: Я хочу просто еще раз сказать о том, что наш марафон продолжается. Память о подвиге живет в наших сердцах. Мирное небо над головой остается самым главным подарком. С праздником, с Днем Победы.
3: Поздравление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Руслана Николаевича Кухорука с Днем Победы!
4: Дорогие ветераны, уважаемые жители Югры, поздравляю с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – день памяти о подвиге нашего народа. Дата, ставшая символом героизма, смелости и верности Родины. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто проявил мужество на фронтах Великой Отечественной войны. Кто с твердостью характера приближал победу в тылу. Кто стойко восстанавливал страну после военных годов. Мы отдаем дань уважения их вере в общее дело, которую они пронесли через все испытания. В истории победы есть страницы, написанные нашими земляками. Из городов и поселков округа жители уходили на фронт, сражаясь в самых ожесточенных битвах. Надежной опорой для бойцов на передовой стали труженики тыла. Они снабжали армию продовольствием, направляли средства на постройку танков и самолетов. И ежедневно, ежечасно совершали героические трудовые подвиги. В год единства народов России, объявленным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы как никогда понимаем, наша сила в том, что мы вместе. Нас связывает историческая память, духовные ценности и готовность защищать суверенитет Родины. С особой признательностью мы обращаемся к ветеранам. Мы склоняем голову перед вашим подвигом, перед вашей самоотверженностью, которая помогла выстоять в тяжелейшее для страны время. Сегодня дело своих дедов и прадедов продолжают участники специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, защищая своих близких и родную землю. В их мужестве и стойкости мы видим ту же силу, которая вела героев Великой Отечественной войны. Память о подвиге поколения победителей живет в наших делах и поступках, в заботе о ветеранах, в поддержке семей военнослужащих, в нашей ответственности перед будущими поколениями. Это наша благодарность за свободу и мир. Дорогие жители Югры, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и гордости за нашу страну. С праздником, с Днем Великой Победы!
3: 9 мая – День Великой Победы!
5: Мы продолжаем наш праздничный радиомарафон, посвященный Дню Победы, и у нас в студии появилась гостья, которую мы, кстати, в последний раз видели ровно год назад, 9 мая 2025 года. Вот только у нас с Тимуром за этот последний год в жизни особо ничего не изменилось. Дом, работа, работа, дом, какие-то бытовые моменты. А вот у нашей гости за последний год жизнь изменилась кардинально. Вот об этом мы сейчас поговорим.
6: Да, ну и рада представить нашим слушателям нашу гостью. Майя Есин, руководитель госпитальной миссии гуманитарного добровольческого корпуса, работает в военном эвакуационном госпитале.
5: Все Майя, правильно, Майя? Если что, вы нас поправляете.
7: Так где-то... точно, так точно.
6: Вот это уже фишечка, которая за последний год появилась.
5: Наверное.
6: Так точно.
5: Здравствуйте, мы вас рады приветствовать.
6: Год прошел или два, по ощущениям два как будто.
7: Уважаемые радиослушатели, дорогие земляки, Тимур, год прошел. С последней нашей встречи здесь я сама удивилась, что только год. Мне кажется, что уже прошло как бы полжизни.
6: По ощущениям, два, как минимум.
7: Я рада очень приглашению вашему, рада этим весенним денькам. Я с благодарностью и с радостью встречаю каждый новый день. С весной мы всегда связываем какие-то новые надежды на обновление, на развитие. А пусть все сбудется. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну и знаете, вот сразу хочу отметить, что когда мы с вами договаривались об этом эфире, я лично с вами общалась, вела переговоры, если можно так сказать, и вы мне написали такую вещь, что в последнее время предпочитаете молчать и разучились говорить. И все больше хочется вам молчать. Я немножечко удивилась, потому что мне казалось, что общение в военном госпитале — это такая важная составляющая, что вы очень много и часто общаетесь, ну, с военными, как минимум, с коллегами. И ваша фраза меня немножечко удивила. Вот что это значит и как так получилось, что вы разучились и не хотите говорить?
7: Да, действительно, я немножко сопротивлялась. Я больше не читаю длинные доклады, не защищаю перспективные проекты, не выступаю на совещаниях и как бы не упражняюсь больше в красноречии. А в том пространстве, где я сейчас живу и работаю, уместно другое. Там душевная работа, включаются другие инструменты. Я научилась молчать и слушать, и делать добрые дела тихо. Пусть говорят об этом те, кому я помогла. Гораздо важнее некоторых слов подать стакан воды, помочить губы, поправить подушку, набрать номер телефона родственников. Там это важнее. А тишина госпитальных палат иногда звучит громче всяких слов.
5: Ну, от того, что вы захотели сегодня с нами пообщаться, это особо ценно. Спасибо большое, что с нами вы разговаривать хотите. Мы это очень
7: ценим. Спасибо. И я тут хочу воспользоваться вот волшебным радиоэфиром. Я сегодня хочу говорить и... Хочу выразить вот огромную благодарность добровольцам гуманитарно-добровольческого корпуса, которые работают вместе со мной, которые в своем графике жизненном находят время для того, чтобы приехать помогать в госпиталях и мирным жителям освобожденных территорий. Хочу поблагодарить их семьи за то, что они их отпускают на какое-то время. Работодателей, которые подписывают заявление, зная, что ребята уезжают помогать. И вообще хочу поблагодарить своих земляков за то, что они так активно помогают, собирают, формируют гуманитарную помощь. Это очень важно, крайне важно. И не важно, что они присылают. Хочу сказать, что сейчас обеспеченность вот госпиталей Министерства обороны, ну, вполне нормальная. Нет какого-то особого недостатка, но все то, что собирает в гуманитарную помощь наши земляки, очень важно и нужно. И вот у меня, например, есть один из муниципалитетов Югры, любимый. Я не знаю, что у них там происходит. Может, какой-то тектонический разлом земной коры в Березовском районе, откуда сочится просто доброта. Может быть, потому что там мой друг, боевой товарищ Руслан Александров, глава, или еще по каким-то другим причинам. Но эти замечательные люди, мои земляки, они вот, ну, без всякого принуждения сами являются такими добрыми ангелами госпиталя, в котором я работаю. Они ежемесячно присылают много гуманитарной помощи. где-то организации собираются, вот Центр Спас Югория, спасибо им большое, пожарная охрана, они как-то объединились, спрашивают у меня, что нужно, и регулярно присылают такую гуманитарную помощь, или там православный приход, строгие бабушки, они прямо требуют от меня список, что необходимо, они вяжут носочки, чехлы для культей, присылают, спасибо им огромное, ну и вот не могу не рассказать, прям хочу, почему я сегодня хочу говорить, у меня есть наконец-то возможность поблагодарить какую-то неизвестную мне бабушку из Березовского района, которая вот совершает ежемесячные чудеса. Ежемесячно мне приходит такая посылочка маленькая. Я ее получаю уже год, регулярно, в одно и то же время. Открываю, там всегда один бинтик. Я сначала удивлялась, там строила догадки, ну что бы это значило. А в октябре пришло два бинтика, и там была записочка. У меня очень маленькая пенсия, но я хочу помогать вам. А в этот раз я получила губернаторскую выплату и посылаю вам два бинтика. Я вдруг поняла, что это вот ну, какая-то очень добрая бабушка, которая как может, так и помогает. Как-то я ассистировала доктору на перевязке, и у меня в перевязочной сумке был этот бинтик. И для того, чтобы отвлечь бойца от боли, которую он испытывал после обработки ран, которые осуществлял доктор, я сказала: «Миш, а сейчас я тебя забинтую волшебным бинтиком». И рассказала про бинтик условной бабы Маши. Доктор поддержал мою историю, и через несколько дней, когда мы открывали рану, он сказал: «Слушай, а бинтик-то работает, рана затянулась». И с тех пор вот в госпитале гуляет такая история про волшебные бинты бабы Маши. И доктора шутят в сложных ситуациях, говорят: «Позовите Майю, у нее есть волшебный бинтик бабы Маши, это обязательно поможет». Так что, а вдруг она предпочитает оставаться неизвестной.
8: То есть вы даже не знаете
7: ее? Я не знаю, да. Баба Маша — это вот такое условное название. Она предпочитает, ну вот, не представляться. Поэтому, если вдруг она слышит, я хочу ей вот низкий поклон за этот волшебный бинтик. Я его использую.
8: А можно мы возьмем на себя такую миссию, попытаемся найти ее? Вы не против?
7: Я не против. Я пыталась уже это сделать через березовчан, но... Бабушка молчит.
8: Молчит. Да. Но мы тоже попытаемся. Я просто почему спрашиваю разрешение. Вдруг от этого какая-то магия исчезнет, нет? То есть в целом мы не против с ней лично познакомиться, если вдруг у нас как-то получится через наших знакомых
7: найти. Возможно, да. Вообще вот в моих госпитальных миссиях, в добровольчестве, в ГДК, я вам, ребят, честно говорю, происходят часто чудеса. Если будет время эфира, я могу о них рассказывать. И они вполне объяснимы, потому что добро порождает добро, и это действительно чудо.
6: Я вот себя сейчас поймал на мысли, что первое, что хотел спросить, это как раз-таки не про чудеса, а про то, что у нас происходит в мире, про геополитическую ситуацию, про серьезные вещи, про факт того, что по ощущениям Третья мировая, если не уже идет, то на носу, что насилие порождает насилие, а вы сейчас берете и начинаете с козырей, да, с чудес, и говорите фразу, что добро... Оно притягивает добро и порождает добро. А как мне теперь выходить на серьезные?
8: Никак. Давай попозже их оставим, если время будет. А вообще, вот вы сказали, что чудеса случаются у вас там регулярно. Возможно, вы за этими чудесами в том числе и поехали отчасти. Вообще, давай напомним нашим слушателям историю, потому что в прошлом году, когда вот Майя у нас была в гостях, вы же тогда еще были госслужащей. И вот как раз в мае, в начале мая вы нам говорили, что, ребят, со дня на день увольняюсь, ухожу с госслужбы и еду в госпиталь уже работать там на постоянке. А я напомню нашим слушателям, что вы работали в правительстве Югры почти 15 лет. И ушли вы тогда с должности первого заместителя главы департамента внутренней политики. Многие люди, наверное, бы сказали, что не понимают ваш поступок. Я понимаю. Но немногие, честно говоря, понимают. И вот скажите, пожалуйста, вот год прошел. Чем вы жили весь этот год? Что у вас поменялось? И вообще не жалеете ли вы об этом решении спустя год?
7: Да, действительно, все так и было. Но это был такой продуманный шаг. Я ведь добровольцем была с 2022 года, и совмещать свою добровольческую деятельность и профессиональную во внутренней политике с каждым разом становилось все сложнее и сложнее, не потому что это два разных каких-то рода деятельности, сложно было совмещать две реальности. То есть я находилась там в зоне СВО, потом возвращалась сюда в мирную жизнь, садилась за стол, становилась чиновником, нужно было писать протокол, делать, ну, не менее важную работу. Но для меня это было сложно, и я приняла решение, что я завершу политическую карьеру профессиональную и перейду на новый этап своей профессиональной деятельности. Вот спустя какое-то время я вдруг поняла, что, оказывается, вся моя профессиональная деятельность, да, это была только подготовкой к тому, что я делаю сейчас. Все мои управленческие навыки, компетенции профессиональные, они все пригодились в моей работе. И, ну, я была государственным служащим, я всегда ощущала себя человеком, который служит народу. Ни работодателю, с которым я подписала контракт или который меня пригласил на работу. Я служила народу, защищала их интересы в том или ином направлении. Но вот добровольчество для меня стало высшей степени служения людям. Поэтому, да, такое я решение приняла. Я ни разу об этом не пожалела. Я вообще никогда не жалею о том, что было. Я всегда живу сегодняшним днем и надеждой на будущее.
8: Вы знаете, мы с Тимуром очень часто говорим в эфире про каких-то недобросовестных, безответственных совершенно чиновников, госслужащих. Но, к сожалению, у нас очень много историй, когда госслужащий не гордо несет это звание, не помогает людям, но, по сути, занимается казнократством, в том числе. Такие новости появляются очень часто. Ну, я так рада.
6: Давай так, смотри, я просто объясню, что новость о том, что условный чиновник из Твери помог восстановить справедливость какой-то пенсионерки, да, во-первых, ну, это его работа, как бы там ни было. Во-вторых, это не что-то из ряда вон выходящее, это то, что должно быть каждый день. И в-третьих, это вообще никакого внимания в СМИ не привлекает среди читателей. А новость о том, что у очередного коррупционера нашли там золотой унитаз и миллиард рублей наличкой, естественно, вызывает внимание и у читателей этого сайта, или газеты, или зрителя этого канала, там, слушателя радио. И так или иначе, это что-то из ряда вон выходящее, о чем, ну, нужно говорить. Ошибка выжившего, да, заключается в том, что мы, когда читаем только негативные новости с негативной окраской про казнокрадов, коррупционеров, там, предателей Родины, иноагентов, мы думаем, что, ну, все так построено, вот, что во власти везде и всюду повсеместно люди воруют и тащат миллиарды
8: из бюджета. Ну, может, не повсеместно, но часто.
6: Вот говорить о том, что, например, я пришел там куда-то в какой-то орган, в прокуратуру, администрацию, в Роспотребнадзор, куда угодно, и мне помогли, ну, как-то не принято у нас. Ну, знаешь, говорить спасибо вам за то, что вы сделали свою работу, мы не говорим. А вот когда вы не сделали свою работу, я пойду во всех соцсетях об этом расскажу, напишу и пожурю.
8: Я просто хотела сказать, что вы являетесь, ну, лично для меня таким примером настоящего госслужащего. Правда, мы вот всем нашим друзьям на Ямале, в Тюмени, в Москве, в Беларуси, мы
6: и
8: всем
6: вот сейчас
8: рассказываем,
6: ощущается,
8: что есть вот такая Майя Есина, серьезно говорю.
6: Да.
8: Мы вот еще в прошлом году говорили, представляете, человек с госслужбы ушел спустя 15 лет и поехал в госпиталь работать. У всех удивление, правда.
7: Ну, ребят, не спорьте. Я вам хочу сказать, что бывают и педагоги разные, и врачи разные, и слесари, и профессоры, и чиновники тоже бывают разные, да? Просто чиновники, они вот в публичной плоскости все время, поэтому их обсуждают чаще. Mm-hmm. Но когда я еще работала в правительстве и выезжала в гуманитарные миссии, там у меня ребята спрашивали в госпиталях, а ты где работаешь? Я говорила, в правительстве. Они всегда, ну, ничего себе, и в правительстве такие бывают. Ну, у меня это вызывало гордость, что я представляла государственные органы, и что вот я обычный человек. Так что нет, это нормально. И, кстати, в гуманитарно-добровольческом корпусе существует такой проект «Доброслужащий». Да? Через этот проект приезжают как раз государственные служащие работать в гуманитарные миссии на освобожденные территории с мирным населением. И в госпитале. И такая вот цель этого проекта как раз чиновникам, которые засиделись у себя в кабинетах, показать, что там происходит, потому что война рано или поздно закончится, она обязательно закончится. А люди, которые участвовали в этой войне, они вернутся, и вот чиновники это будут первые люди, которые будут отвечать за то, чтобы вот в мирную жизнь эти люди вписались. Поэтому у них очень важная роль. С уважением отношусь к своим коллегам. Многие коллеги меня не поняли, когда я ушла из правительства. До сих пор строят там различные удобные для них версии, почему я ушла. Но и у меня действительно была одна единственная цель. Я хотела работать в военном госпитале, быть эффективной. И я этой цели достигла.
6: Вот вы говорите, рано или поздно закончится. ну, хотелось бы всей стране понимать, рано или поздно. Вам виднее там, потому что мы здесь сидим, вот новости читаем, а вы видите конкретно, что происходит. Я понимаю, что у вас есть какие-то, наверное, там военные тайны, которые вы никогда не озвучите. Ну, ваш взгляд как обычного гражданина Российской Федерации.
8: Или, может, бойцы то, что вам рассказывают?
7: Я действительно работаю в военном учреждении. Вот я понимаю там все уставные задачи ограничения этого учреждения. У меня есть перечень информации, которую я не имею права озвучивать, и я никогда ее не озвучу. Делиться своими личными ощущениями там и прогнозами по поводу того, когда там рано или поздно, как ты говоришь, Тимур, это закончится. Я уверена, что закончится. Уверена, что закончится нашей победой. И моя уверенность именно складывается из тех историй, которые я слышу от бойцов. Строить прогнозы такое неблагодарное, конечно, дело, но очень бы хотелось, чтобы закончилось быстрее, потому что та боль, которую я вижу там в госпитале каждый день, хотелось бы, чтобы этого было меньше.
8: Вы сказали, что коллеги некоторые вас не поняли, да, когда вы пошли работать в госпитале. А как ваши близкие к этому отнеслись? Можно вкратце рассказать? Потому что вот сегодня вы к нам, даже знаю, приехали в студию, вас дети, вы сказали, да, подвезли как раз. Вот как в семье отреагировали, не отговаривали ли? Потому что, ну, все-таки такой шаг.
7: Ну, конечно, отговаривали. Отговаривали, волновались, пытались придумать там для меня альтернативные варианты, но в моей семье дети, внуки, они знают, что если я приняла решение, то оно основано не на эмоциях, а на каких-то аргументах, и вряд ли я смогу под влиянием другого мнения изменить. Поэтому дети согласились, семья согласилась, они приняли мое решение. Мне очень помогают тем, что ждут меня. Я ежедневно там, находясь в госпитале, и даже там, когда бывает время, что нет связи, я только на рации могу быть, но я знаю, что я приду домой, выйду на связь, и я увижу ежедневные отчеты, как моя семья, как дети, внуки. Это очень важно, находясь там в беспокойной обстановке, знать, что дома все нормально. Поэтому они адаптировались к этой ситуации, они продолжают волноваться, но они гордятся моим решением и моим поступком.
8: Ну, надо, кстати, сказать, что нам очень повезло, что мы вас тоже поймали, застали в городе, потому что на протяжении последнего года у меня было несколько попыток, когда я вам писала и хотела пригласить на эфир, но вы все время были там, в госпитале. Вы вообще часто бываете в Югре, в Ханты-Мансийске, и семью часто видите? Вот если последний год здесь, сколько раз это было?
7: Моя работа сменная. Вот у всех старших руководителей гуманитарно-добровольческого корпуса есть сменность, потому что находиться там постоянно сложно и морально, и физически. Поэтому у нас есть целый психологический корпус, который наблюдает за нами. Они обеспечивают наш отдых. Даже если я захочу остаться, руководитель гумкорпуса мне не разрешит. Он скажет, что нужно ехать домой, отдыхать, быть с семьей, связаться с реальностью, потом возвращаться работать. Поэтому, да, я месяц работаю в госпитале, а там нет ни выходных, ни праздников, ни дня, ни ночи. Это постоянная работа. А потом я возвращаюсь домой, около 3 недель отдыхаю и снова выезжаю. Сейчас, да, у меня был очень короткий отпуск, и буквально через 2 дня я вылетаю на очередную рабочую смену. Я бодра, здорова, решила все домашние проблемы, со всеми повидалась, готова к новой рабочей смене.
8: Так интересно, вот у меня появляются по ходу общения с вами какие-то дополнительные новые вопросы. Вот мне сейчас интересно стало, психологи, вы сказали, с вами работают там регулярно. Одни и те же психологи работают и с военными, и с вами? Или для вас какая-то специальная бригада специалистов?
7: Нет, это в гуманитарном добровольческом корпусе. У нас есть руководитель штаба Светлана Басова, она же психолог, кризисный. Вот, она работает и с добровольцами, что не менее важно. Те добровольцы, которые 2 недели были в ротации, они возвращаются, обязательно проходят дебрифинг. То есть это работа вот с эмоциями, с физическим состоянием тех людей, которые побывали в стрессовой ситуации. И Светлана работает с руководителями миссии, отслеживает наше эмоциональное состояние. Я всегда могу ей позвонить, всегда могу проконсультироваться, получить психологическую помощь, если я в этом нуждаюсь, конкретные советы, как поступить в той или иной ситуации. И да, Светлана следит за нашим режимом

0: моя роль как руководителя – содействовать, обеспечивать работу добровольцев внутри госпиталя. Поэтому, да, это такая большая команда.
1: Но при этом, при всем, вы же не сидите в кабинете, не раздаете указания. Так, ты иди вот это, ты бери носилки, ты там бинтуй, да?
2: Ну, то есть вы с военными работаете, ребятами, из добровольцев?
0: Да, да. Я вот сейчас отвечу на вопрос про то, все ли вы держите, да? И вот, конечно же, бывает достаточно часто, бывают люди, которые вот, у них желание помогать есть, они там с открытой душой, с открытым сердцем приехали, и вот приводишь человека в госпиталь, и понимаешь, вот я даже уже по каким-то признакам, по глазам вижу, все, не выдержит. И бывает тогда человек говорит, я не могу, мне тяжело. И у каждого добровольца есть право выйти из этой ситуации, написать рапорт, он может поехать. Есть добровольцы, которым очень тяжело дается миссия, они там заболевают, там переживают, эмоции хлещут наружу, но выдерживают эту миссию, больше не возвращаются. Но вот у меня за год сформировался такой большой пул людей, которые ездят постоянно, они четко понимают свою задачу, у них есть эмоциональные, физические силы, они делают эту работу. Большинство людей именно таких, потому что они же не просто зарегистрировались на сайте Гумкорпус РФ, они прошли там проверку правоохранительных органов. Угу. Вот, они прошли инструктажи с руководителем гуманитарного корпуса, они поговорили со Светланой Владимировной, то есть предварительный отбор все равно есть. Ну да, отвечая на ваш вопрос, не все выдерживают такую нагрузку, но у них есть, мы спокойно к этому относимся, право покинуть миссию.
2: Мне, может, не совсем приятно об этом говорить, но, к сожалению, я вот из этого числа. У меня есть желание приехать помогать, но мне кажется, я упаду там в обморок просто на первых минутах, потому что я не очень люблю кровь, травмы, мне это просто...
1: И потери еще, да? Тут кровь, травмы — это одно дело, но люди, я понимаю, что имеют свойство еще и погибать. Я почему ушел... Второй раз поступил в медицинский и ушел после там второго курса, потому что отправили на практику, и я попал в травматологическое отделение и посмотрел на людей, знаешь, у кого-то гангрена, у кого-то нога сломана, рука, кто-то там полностью загипсованный, и я не могу смотреть, я вот эту всю боль испытываю на себе.
2: Ну, в общем, мы с Тимуром не подходим, получается, правда, хотя вот желание есть, как вы говорите, у некоторых тоже. Но я понимаю, что я там не справлюсь. Я в первый же день скажу, ребята, это вообще ужас какой-то. Что, как вы вообще тут выдерживаете? Мне кажется,
0: Марин, так... совершенно не обязательно ехать в госпиталь. Да, если есть желание помогать, во-первых, гуманитарно-добровольческий корпус – это не только про СВО. Вот всегда напоминаем об этом, что Эдуард Борисович говорит, ребят, война закончится, СВО закончится, а гумкорпус будет всегда, потому что мы еще тушим пожары.
1: Угу. В Дагестане было наводнение.
0: В Дагестан мы не поехали, а Анапа, Курган, если вы помните, там добровольцы ГДК были. Поэтому, Марина, не обязательно ехать в госпиталь. Можно, во-первых, на месте хорошо свою делать работу. Вот вы сейчас пригласили меня на эфир, я расскажу о госпитальных миссиях, меня услышат другие люди и, возможно, захотят стать добровольцами. Вот вы уже внесли свой вклад.
2: Ой, мы будем рады.
0: Да, потом можно работать в муниципальных штабах гуманитарного добровольческого корпуса.
2: Там. Не выезжая никуда.
0: Выезжая никуда. Это не обязательно. Каждый может найти для себя возможность делать добрые дела.
2: Мне сейчас было удивительно услышать, что у вас команда обновляется каждую неделю. То есть вы каждую неделю перестраиваетесь на новых людей, на новый коллектив. Это тоже же дополнительная какая-то сложность.
1: Не, но при этом там же они не по неделе работают. То есть это есть какой-то срок, месяц, например. То есть и раз в неделю происходит небольшая ротация обновлений.
0: Нет, они работают две недели, но раз в неделю ротация наполовину обновляется. Вот, да, в этом есть и сложность. Но мой управленческий опыт вполне помогает мне справляться с таким объемом, потому что я в своей профессиональной деятельности работала с большими группами людей, с коллективами, и мне кажется, у меня неплохо получается найти контакт. Я изучаю каждого добровольца до того, когда он попадает на территорию госпиталя. Вот я общаюсь, я предварительно уже понимаю ресурсы человека, я делаю распределение по отделениям, согласовываю это с руководством госпиталя. То есть я четко знаю, какая едет у меня команда, сколько мужчин, кто будет работать на разгрузке раненых, кто будет работать на уходовых процедурах. Если есть медики, они оказывают содействие медперсоналу. Вот такой четкий расклад есть. Да, команда обновляется. И хочу сказать, что в последнее время желающих помогать, стать добровольцем ГУМ,

0: корпуса достаточно много.
1: Хорошо. Это хорошо. Но получается, что вы, как добровольцы, вы не заменяете ни в коем случае медицинский персонал, вы оказываете именно не медицинскую помощь. И почему эта помощь важна вообще?
0: Да, совершенно верно. Мы никого не заменяем, ни военных, ни врачей, ни старший, ни средний медперсонал. Мы встраиваемся в систему вот военного госпиталя, где я работаю. Мы всегда находимся рядом, мы оказываем не медицинскую помощь, но вот добровольцы, именно те люди, которые вместе с медиками первыми говорят бойцу, когда он попадает в госпиталь с красной зоны, вот только с ним произошло это событие трагическое, но он, слава богу, жив, он уже в госпитале, и мы первые ему говорим: ты в безопасности, мы рядом с тобой. Ты нужен нам, ты нужен своей стране, ты нужен своей семье, и мы тебе поможем. А работы в госпитале много. Мы зачастую становимся глазами, руками, ногами бойцов, помогаем медперсоналу, потому что они в таких условиях уже работают 4 напряженных года. Низкий им поклон каждый раз при любом случае говорю, потому что это удивительные люди, которые борются за жизнь каждого бойца. Помощь немедицинская нужна, потому что там много другой, как я сказала, уже душевной работы. Это не входит в обязанности медицинского персонала, но с этой работой прекрасно справляемся мы. И у меня миллион таких историй, как именно добровольцы помогали выздороветь, выжить бойцу, потому что мы были рядом. И ребята очень радуются, когда видят нас. Про нас знают в зоне СВО, говорят, наши дельфинчики или ребята в синей форме. Вот меня в зоне СВО все знают как пчела, передают иногда приветы из госпиталя в госпиталь. Вот и без нашей помощи никак, потому что мы и кормим, и ухаживаем, и моем, ребята нам доверяют.
2: Это хорошо, что вы сказали то, чем вы занимаетесь, потому что у нас вот в стране есть небольшое недопонимание. Но как так? У нас, извините, такие серьезные мероприятия проходят уже 5-й год, а почему-то без волонтеров никуда. У нас что, не хватает врачей, у нас не хватает медсестер, у нас не хватает там психологов, сотрудников. И вот важно, да, то, что вы отметили, что вы ни в коем случае не замещаете, не заменяете, не выполняете, не дублируете те функции, которые профессионалы, я имею в виду с медицинским образованием, каждый день выполняют, вы дополняете. Вот. И это очень важно, потому что если так задуматься, да, вот медсестра, к примеру, у нее есть свой фронт работы, у нее есть какая-то зона ответственности, а условные там просьбы, допустим, вот зарядка сломалась, телефон нечем зарядить, например, вы поможете, правильно, там связаться с родственниками, какую-то информацию передать или о чем-то, вы поможете.
1: Просто пообщаться. Там,
2: просто пообщаться, оказать психологическую поддержку, и если бы вас не было, по сути, этим, некому было бы заниматься. Потому что у врача есть, он не может круглосуточно, правильно, там находиться.
0: Вот, ребят, если вы позволите, мне этот вопрос часто задают и говорят: что ты делаешь в военном госпитале? Кто ты такая? Вот, чтобы не объяснять, я читаю свои любимое стихотворение. Я его когда-то проходила спецподготовку в военно-медицинской академии и увидела в историческом медицинском музее это стихотворение Юлии Друниной. Она его написала там в годы Великой Отечественной войны. Называется «Бинты». Я его прочла и подумала, как она смогла вот про меня написать еще тогда. Вот. И когда у меня спрашивают, что я делаю в госпитале, а я говорю, я заглядываю бойцам.

0: Мочу бинты почти без боли. А врач торопится, спешит и повторяет. «Так с тобою долго! Ты с каждым церемонишься! Нельзя! Бойцу лишь причиняешь муки!» Но раненые целятся всегда попасть в мои медлительные руки. Не буду рвать присохшие бинты. Я отмочу бинты почти без боли. Ну вот, да, я, те, кто имеет спецподготовку, медицинское образование, мы оказываем содействие медперсоналу, часто участвуем в перевязках. И вот недавно у меня был случай, привезли тяжело раненого бойца. Доктор его посмотрел, сказал, пожалуйста, открой все повязки и позови меня, я осмотрю ранение. Я стала открывать повязки, он просто кричал. Я говорю, ну я же тебе не делаю больно. Он говорит, ты не делаешь, а до этого знаешь, как мне делали больно. Даже вот когда там пули в меня попадали, снаряды рвались, было не так больно. Я, ну, миленький, ну, потерпи, я постараюсь тебе сделать не больно. И когда мы завершили там все процедуры и перевязки, он сказал, век вас не забуду. Это было так не больно, и спасибо вам большое за то, что вы помогали докторам.
1: Вот, мне кажется, у вас таких историй в запасе миллион. Я до сих пор помню вашу историю, которую вы нам в прошлом году рассказывали про муху. Помните, как вы помогли
0: бойца? Да, была такая история про муху и бойца, да, действительно.
1: И у вас, мне кажется, для того, чтобы вы нам приехали и рассказали вот все эти истории, которые у вас запали в душу, ну, не знаю, часов 5 надо выделять на это, а у нас, как всегда, время ограничено. Но я, кстати, поняла, что, наверное, у вас сейчас не так много времени вести соцсети, да, и рассказывать все эти истории. Хотя я помню, что некоторые истории как раз у вас в соцсетях читала. Но сейчас не...
0: Да, действительно, и, ну, мои подписчики, читатели тоже отмечают и беспокоятся. Угу. Они мне пишут, все ли в порядке, жива-здорова, почему мало постов. И у меня действительно на это просто не хватает времени. И потом я не могу это делать формально, а когда я пишу там какие-то сообщения, я переживаю все заново. Вот, и когда я возвращаюсь домой... И иногда вот нахлынет, я пишу. Угу. Так что, друзья мои, радиослушатели, все в порядке. Я обещаю, что периодически буду выставлять свои истории, рассказывать о том, как добровольцы ГДК работают в гуманитарных миссиях. Но лучше приезжайте к нам и убедитесь в этом
1: лично,
0: сами.
1: Да.
0: Да, ждем вас.
1: А я вот можно еще такой момент отмечу? Я знаю, что у вас в сентябре день рождения. Правильно же?
0: Да, да, да, я дева, да, по гороскопу.
1: И вот получается, в прошлом году у вас был пост в августе, потом в октябре, и в сентябре не было ни одного поста. Я понимаю, что вам, наверное, было не до этого, но я просто хотела спросить, вы день рождения тогда отметили в госпитале? Ну, вообще, не то, что отметили, вот он пришелся как раз на...
0: А нет, я в госпитале, ну, практически все праздники, вот я беру все-таки рабочие смены и нахожусь в госпитале, например, Новый год, там, Рождество, все праздники. Я со своей очень крутой командой добровольцев работала там, потому что была задача все-таки новогодние праздники, это такие семейные праздники, ребятам тяжело, несмотря на то, что они выжили, с ранением, в госпитале находятся, но тяжело им в такие моменты находиться вне семьи, и мы там специально готовились к этим праздникам в госпитале, и я, да, провела там новогодние праздники, семья дала добро, но в свой день рождения я всегда нахожусь дома.
1: Семью, да.
0: Вот, и в этот раз, в сентябре, все было как всегда, в этом счастье, что это все повторяется. А в этом году младшая дочь мне сделала удивительный подарок, у меня родился еще внук, и, кстати, мы назвали его Тимуром.
1: Да. Вау, как здорово!
0: Да. Так что я снова стала бабушкой в сентябре, ну, да, и в эти дни я находилась, конечно же, здесь.
1: Ой, у вас и внук в сентябре родился.
2: Привет,
0: да.
2: Большой тезке.
0: Обязательно передам.
1: Это очень здорово. Мне прям приятно, что еще один прекрасный Тимур появился.
2: Это, кстати, очень популярно. Я не знаю, почему.
0: Тимур, а вот вы знаете, что обозначает ваше имя?
2: Да.
0: Ну?
2: Ну, железно. Железо, железный.
0: Крепкий, сильный.
2: С тюркских, вот, например, языков. Это я не знаю, как, например, с татарского, но я не интересовался. Вот из тех мест, откуда я родом, это Киргизия, как раз-таки там Темирлан, допустим, да,
0: да.
2: Есть.
0: Я тоже знаю такое значение, согласилась с детьми, мне понравилось это имя, потому что мужчины должны быть сильными, железными.
1: Несгибаемыми.
0: Несгибаемыми, да. Вот как те мужчины, с которыми я сейчас нахожусь рядом. Вы спрашивали, много ли в госпитале мужчин. Конечно, это же военное заведение, военное учреждение.

0: лечения там в основном мужчины, да, это и срочники, и медперсонал в большинстве своем тоже это мужчины, раненые бойцы, и вот там я вижу много примеров железных
1: мужчин.
0: Героев, да, мужчин.
1: Здорово. Я просто каждый раз, когда встречаю каких-то Марин в жизни, всегда радуюсь, если это Марина приятная, хорошая такая, знаете, женщина такая, ой, мое имя носит такая замечательная женщина, мне всегда приятно.
2: Ну, у нас, да, у нас такой есть этот прикол, наоборот, постоянно. Есть передача мужское, женское. Какой? Первый канал,
1: да? Это не для эфира.
2: У них каждый второй выпуск какая-то Марина с очень плохим бэкграундом.
1: Алкоголички, наркоманки. Да. Я каждый раз сижу и ругаюсь, почему ее зовут Марина? Ну почему она мое имя позорит? Вот. А сейчас, получается, вот мальчишка в вашей семье родился с именем Тимур. Это приятно. Мне приятно это слышать, на самом деле. Мне кажется, Тимур даже смущался.
2: Ну, нет, я, знаете что, сейчас прям популярно это стало. И популярно, причем, на востоке нашей страны, это Бурятия, Калмыкия, например. Откуда у них там такой бум на Тимур? Тимур на первое место вообще это имя вышло среди вообще всех имен мальчиковых. Но это и хорошо, потому что я помню свое детство, там, привет, я Миша, привет, я Саша, а я Тимур. И люди такие, как, чё, как тебя зовут? Ну, то есть это было как будто бы...
1: Очень распространено, да?
2: Да, я немножко даже смущался, когда говорил.
0: Нет, это здорово. Мы, когда дочь забирали из роддома, я приготовила всем футболки. На футболках было написано «Тимур, мы твоя команда».
1: Вау!
0: «Я бабушка, я дедушка, я твой брат». Вот, и сейчас на там каждое рождение, один месяц, два, три месяца, мы надеваем эти футболки «Тимур, мы твоя команда». Радуемся, вот у нас такая появилась семейная традиция. А сейчас мы заговорили об именах. А, знаете, еще такая интересная история, ведь там в зоне СВО и у бойцов, и у добровольцев позывные, да? Вот, и даже часто вот когда добровольцы приезжают, мы работаем с рациями, по рации нельзя называть имена, это правило безопасности. Вот, и каждый придумывает себе позывной. Вот, и позывные тоже очень много говорят о человеке, ведь он сам его придумывает. И когда там в приемном отделении поступают раненые бойцы, мы обязательно, когда описываем, мы записываем его позывной. И каких только нет позывных, это очень интересная история. Я иногда нахожу там время в своей голове для того, чтобы записывать, какие я увидела интересные атрибуты, обереги у ребят и позывные. Но вот когда закончится война, может быть, я там опишу эти истории, это будет интересно.
2: Ну, а сейчас как бы это секретно, да, информация по позывной?
0: Да, я пока не выдам эту тайну.
1: Но часто совпадает позывной и потом вот характер, нрав человека, когда вы с ним общаетесь, это вот вы понимаете, почему он именно такой позывной?
0: Конечно, да? Конечно, совпадает. Или, как правило, это то, каким человек хочет быть. Вот у меня позывной пчела. Мне кажется, что этот позывной мне вполне подходит.
1: Пчела — это вообще прекрасный символ трудолюбия, добра и благодения, я бы так сказала. Потому что пчелы — это же сплошной позитив на самом деле. Ну, я имею в виду в природе. И сплошная польза для нас, для людей. Нам, кстати, сегодня слушатель один наш мед подарил.
0: Мне очень часто дарят мед.
1: Ну, это здорово.
0: Такая история.
1: Да, ну вот вы уже сказали, что много мужчин.
2: Не, вам-то дарят мед, потому что...
1: Вы пчела, еще и Майя, да?
2: Вы еще и Майя. А нам дарят мед, чтобы мы не болели. Потому что мы, нет-нет, частенько можем уйти на больничный.
1: Несколько раз в год.
2: Куда вы опять пропали?
1: Нате вам мед.
2: Банку меда принесу. Пейте, не болейте.
1: Да, приятный такой посыл. Вы сказали, что мужчин у вас много. А вот я почему-то думала, наоборот, женщины едут, ну, в госпитале работать. Какая-то ассоциация, может, с медсестрами. А женщинам там сложнее приходится. Морально, физически. И вообще, кстати, в госпитале...
2: Разные функции, если я правильно понимаю. Да,
0: да, разные функции. Ну, вот, смотрите, я же знаю потребность в добровольцах, да, в своем госпитале. Я четко знаю, сколько нужно женщин и сколько нужно мужчин, да, потому что женщины, они занимаются уходовыми процедурами, вот, а мужчины, их сила физическая, выносливость очень нужна на погрузке, разгрузке, эвакуации раненых, да, поэтому у нас там четкая квота на сайте по госпиталям, и едет ровно то количество, сколько есть потребность. Вот, это и мужчины, и женщины. Ну, кому сложнее, иногда бывают очень выносливые женщины и физически неподготовленные мужчины. А работа там действительно... Я всегда предупреждаю мужчин, что работать физически будет сложно. Вот, всегда прошу взять пояс для спины, потому что разгрузка-погрузка, раненые тяжелые, богатыри земли русской, бывают такие, ого-го. Вот, женщины бывают очень выносливые. В последнее время хочу сказать, что очень часто в составе добровольцев гумкорпуса приезжают мамы, сыновей, которые находятся в зоне СВО, жены, и им так проще переносить ожидания. Вот, эти люди работают по-особенному, они в каждом раненом видят своего близкого родственника. Вот, мы тоже за ними приглядываем, потому что переживаем за их эмоциональное состояние. Но, как правило, это очень хорошие добровольцы, которые понимают, зачем они там, вот, и готовы помогать, помогать и помогать.
1: А можно еще один вопрос для наших слушателей, которые вдруг решатся поехать к вам и помогать? А все-таки вы сами, когда пообщаетесь с человеком, понимаете, какую дать ему работу? Или человек может изъявить желание, сказать, я хочу вот конкретно на этом поприще работать?
0: Я обычно убедительно предлагаю добровольцам конкретный фронт работы, потому что, ну, если нет медицинского образования, он не сможет помогать медперсоналу в процедурках, в перевязочных. Есть уходовые какие-то процедуры, где могут все. Вот, как правило, добровольцы соглашаются. Но бывают ситуации, когда там в тяжелых отделениях, к примеру, я распределяю добровольцы, тоже подбираю там по каким-то характеристикам, по выносливости. Например, есть отделение, в которое я не ставлю там молодых девушек, а только взрослых женщин, похожих на мам. Вот, но бывает, что это не совпадает, и я тогда делаю перераспределение. А мы для добровольцев создаем все условия для того, чтобы они вот реализовали свои лучшие порывы души, могли для себя безопасно и эффективно для госпиталя отработать миссию и вернуться еще раз.
2: Ну, проще говоря, если ты девочка, у тебя есть психологическое какое-то, да, вот образование, какой смысл тебя отправлять там на кухню условно или на погрузку? А если ты мужчина сильный, крепкий, и у тебя нет такого образования, какой смысл тебя отправлять на туда, где ты не пригодишься, и твои компетенции больше нужны здесь?
1: Да, я вот тоже понимаю, что быть руководителем, как в вашем случае, это же не просто распределить людей, это так тонко и правильно всех на свои места расставить, чтобы все работало максимально эффективно. И...
2: Но это то, с чего мы начали, когда вот Майя сказала, что мне мои 15 лет стажа...
1: Пригодились, да, очень,
2: да,
1: даже.
2: На службе пригодились здесь.
1: Не, ну это тоже талант, на самом деле. У нас времени не так много, а я не могу не отметить и не сказать про вашу награду. Мы тут всей Югрой в марте читали новости, у нас про это все окружные СМИ говорили, мы в том числе, что вы получили высокую награду, медаль Министерства обороны Российской Федерации за помощь и милосердие. Мы вас, во-первых, с этим поздравляем лично. Вот теперь уже лично можем поздравить.
0: Да, спасибо большое.
1: Да, награда абсолютно заслуженная. И мы с Тимуром, например, да и все наши слушатели, понимаем, что признание труда вот добровольцев, это очень важно. Это и пример, это и вам, мне кажется, дополнительная мотивация. Но в целом рассказывать, как мне кажется, о добровольцах много, важно и нужно. А что для вас эта награда? Чем она для вас является?
0: Это было приятной неожиданностью, потому что я за свою работу не жду какого-то там особого признания и благодарности, но то, что это медаль Министерства обороны, и ребята, добровольцы, правда, очень радовались, у меня было очень много поздравлений, потому что мы все понимали, что прежде всего это признание вот работы гражданских людей на территории военного объекта, они говорят о том, что, ребята, вы нам нужны, ваша помощь очень важна, и вот мы вас благодарим за это. Поэтому для меня эта медаль тоже была как признание вот военных в том, что мы помогаем, работаем эффективно, что мы не бесполезны, мы там очень нужны. Да, спасибо за поздравления. Это очень здорово, что эта медаль у меня теперь есть.
1: Да. Ну, медаль — это как одна из форм признания, а вообще какая форма признания для вас самая такая ценная, важная, нужная, если можно так сказать?
0: Ну, да, еще раз повторю, что я как бы, работая там, я не жду каких-то вот особых признаний, благодарностей, хотя они звучат все время, и это очень приятно. Расскажу историю. Там год назад добровольцы, руководство гуманитарно-добровольческого корпуса сподвигли меня на то, чтобы я подала на самый высокий конкурс документы и проекты «Доброволец года». Вот это такое президентское признание. Я долго сопротивлялась, потому что, ну, по сути своей, я скромный человек. И, в общем, у меня есть и другие государственные награды и звания. Я ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа. У меня есть государственная награда госнаркоконтроля, когда-то я содействовала в раскрытии большого преступления. Вот. И, в общем, я не стремлюсь к каким-то заслугам. И в этот раз мне не очень хотелось тратить время на подготовку материалов к этому конкурсу. Но я согласилась с мнением там, моих друзей, потратила очень много времени и своего, и ребят для того, чтобы собрать там все проекты свои, рассказать о своей работе. Я подала заявку на этот высокий конкурс и провалилась на первом этапе. Сразу же на первом этапе я не прошла, и там высокие федеральные эксперты написали мне ответное письмо, они сказали, да, спасибо вам большое за труд, вы так, ну, все здорово делаете, но, к сожалению, у вас в книжке волонтера не посчитаны часы, сколько раз вы оказывали помощь. Вот там была такая формальность, я действительно никогда не заводила эту книжку добровольца, не считала волонтерские часы и не буду считать, точно не из-за этого работаю. Но вот мои друзья, которые узнали, что вот я не прошла на первом этапе, удивились и расстроились, а одна бабушка из Нефтеюганска, я ее не знаю, она мне связала очень красивые теплые носки, а на носках вышито «Майя, ты наш герой». И это такие дорогие носки, они у меня теперь лежат в ящике рядом с медалью Министерства обороны. Наверное, такая форма признания для меня очень важна, потому что она, ну, народная, душевная, от сердца. И спасибо моим землякам. Я эту работу делаю и буду делать так, как я могу.
1: И не для подсчета часов.
0: Не для подсчета часов,
1: вот,
0: да.
1: Я сейчас, честно говоря, немножечко удивлена, неприятно удивлена. Неужели такая формальность может стать...
2: Бюрократия.
1: Да, вот эти...
2: Она у нас в России, кстати, это слово имеет негативный окрас.
1: Хотя
2: на самом
1: в целом
2: деле
1: ничего
2: это,
1: плохого,
2: это,
1: да?
2: Это хорошая вещь, которая должна структурировать...
1: Но могут ли такие вещи влиять на результаты тех или иных конкурсов, достижений? Как вы?
0: Ну, видимо, да, в этом конкурсе, да. Но меня это не сподвигло к тому, чтобы я начала считать. Вообще не представляю, как, неужели это можно делать, там, сколько раз я, не знаю, поправила подушку, сколько километров бинтов я набинтовала, сколько раз я там обняла, пожалела, посочувствовала. Но это неправильно.
1: А ко мне пришла сейчас гениальная идея. Может кто-то за вас это считать? Кто-то из ваших коллег фиксировать хотя бы примеры, чтобы вы все-таки могли...
0: А вот у нас гуманитарно-добровольческий корпус как бы развивается, учитывая там особенности реалий, и после вот этой ситуации мы стали добровольцем предлагать регистрироваться на сайте Добро.РФ, и когда ты выезжаешь в миссию и регистрируешься на этом сайте, то часы сами собой подсчитываются, и вот, ну, для кого-то это важно, поэтому такая возможность есть, да.
1: А вас на этом сайте нет, я так понимаю?
0: Нет.
1: Раз ваши часы.
0: Я есть в другом месте, я работаю в военном эвакуационном госпитале.
2: Я думаю, что депутаты или правительство, они придумают с этим что-то, потому что разные идеи были, например, вот эти часы, учитывать стаж, учитывать еще куда-то.
1: Ну, это, кстати, осталось на уровне идеи и предложения.
2: Ну, сегодня эта идея, завтра, например, законопроект, послезавтра закон, поэтому тут как бы лишний раз...
1: Час общения, к сожалению, подходит к концу. В завершении хочется задать один вопрос. Мне кажется, я примерно даже представляю, как вы на него ответите. А может, удивите меня. Скажите, о чем вы сейчас мечтаете?
0: Ну вот мечтать, это, наверное, все-таки не про меня. Я привыкла там ставить себе цели, продумывать их план достижений. Но все-таки одна такая мечта у меня есть. А недавно была ситуация, у меня была такая веселая палата пациентов, раненых бойцов, они действительно подобрались, очень интересные, мужественные ребята. Это была палата ампутантов. Вот они все время шутили, с оптимизмом смотрели в будущее. И вот когда наступил момент эвакуации, то есть их направляли на долечивание в другие госпитали, один из них сказал: «Ребят, давайте встретимся». «Ну как мы встретимся?» «Когда мы встретимся?» Он говорит: «Ну, вот, когда будет парад Победы на Красной площади». И начали шутить. Он говорит: «А я уже буду с протезами». Второй сказал: «А у меня родился сын, и он подрастет, и я приеду с сыном». И они у меня спросили: «А ты будешь?» И я сказала: «Да». «У меня дома есть очень красивое алое платье в белый горошек. И я все никак не могу найти случай, чтобы его надеть. Поэтому, да, я буду на Красной площади валом платья в горошек и с флагом ГДК размахивать, а вы собираетесь». Ну вот мечта, чтобы это сбылось как можно быстрее, чтобы это был победный парад.
1: То есть вот ты говорили, встретиться на параде по случаю победы в специальной военной операции.
0: Да.
2: Тогда мы с вами договоримся, что на годовщину, на первую победы в специальной военной операции, вы к нам придете на марафон.
0: Да, я буду в красном платье,
1: да.
0: Белый горошек.
1: Да.
0: Обязательно, обещаю.
2: Ну а пока что с победой нас в Великой Отечественной войне.
1: Да, мы возвращаемся вообще к тому, с чего начали. Сегодня великий праздник, День Победы. Мы вас с этим поздравляем и ждем новой нашей победы, которая будет не менее великой, мы уверены. И еще мы вам желаем, чтобы ваша мечта сбылась как можно скорее. Вы знаете, мы все ждем победы, а теперь я буду еще и думать о вашей мечте, потому что ваша мечта, она же как раз и свершится ровно тогда, когда эта победа случится. Поэтому пусть ваша мечта сбудется, и наша общая мечта всей нашей страны тоже сбудется. С Днем Победы вас поздравляем, и спасибо огромное, что вы нашли возможность к нам прийти и пообщаться. Я уверена, что наш вот этот час эфира, ну, для нас-то с Тимуром это точно, но я уверена, для наших слушателей тоже вот просто много тепла душевного какого-то вы нам подарили. Спасибо.
0: С праздником, дорогие земляки, все обязательно сбудется, потому что мы все вместе.
1: Ждем вас снова в студии, когда будет возможность. Приходите, пожалуйста, общение с вами сплошное удовольствие. У нас сегодня в гостях Майя Есина, руководитель госпитальной миссии гуманитарного добровольческого корпуса, которую очень непросто застать в Ханты-Мансийске, потому что она все время там, в госпитале, помогает нашим ребятам, бойцам. За это вам отдельное спасибо. Еще раз с праздником и до встречи в эфире «Радио Игра».
0: До встречи.
3: Праздником Великой Победы!
4: Здравствуйте, у микрофона Рената Гасанова. И мне выпала честь сегодняшний праздничный выпуск посвятить человеку, чья жизнь – символ мужества, стойкости и невероятной силы духа. Речь пойдет о советском солдате, почетном жителе Ханты-Мансийска, легенде югорского спорта Викторе Яковлевиче Башмакове. Его фронтовая биография – это история о воле к жизни, о преодолении боли и потерь, о том, как даже после тяжелого ранения он не только вернулся к полноценной жизни, но и стал примером для многих. Сегодня мы вспомним его подвиг на войне, трудный путь восстановления и то, как он, несмотря ни на что, продолжал служить людям, уже не на поле боя, а в мирной жизни, в спорте и воспитании молодежи. О том, что началась война, Виктор Яковлевич узнал в селе Реполово Ханты-Мансийского района. Несмотря на бронь, наш герой добился отправки на фронт. В 1943 году в звании сержанта защищал плацдарм на Днепре. В апреле 1945 года под Берлином самоходка, которой руководил Башмаков, была подбита. 20-летний Виктор чудом выжил. Его сначала даже посчитали погибшим. После того обстрела хирургам пришлось буквально собирать Виктора Яковлевича по частям. Чудом удалось сохранить ногу, но вот левую руку наш герой потерял. И это стало для него тяжелым ударом. Победу Виктор Яковлевич встретил в госпитале Ульяновска. Там он учился жить заново. Вдохновением и поддержкой для него стал роман «Как закалялась сталь». Именно это произведение помогло преодолеть отчаяние. Ну и, конечно, любовь к спорту. Ее он пронес через всю свою жизнь. Его спортивные достижения вдохновляют и будут вдохновлять еще не одно поколение югорчан. До последних дней Виктор Яковлевич Башмаков принимал участие во всех спортивно-массовых событиях округа. О его жизни написана книга, в его честь проводят спартакиады, названо спортивное учреждение. А в 2000 году Виктор Башмаков был участником парада Победы и строевым шагом всем смертям назло прошел по Красной площади в Москве. Более подробно о жизни ханты-мансийца, фронтовика и спортсмена Виктора Яковлевича Башмакова я узнаю у моего гостя, историка Дмитрия Васильевича Филипчука. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
5: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: За свои 94 года Виктор Яковлевич Башмаков, кажется, прожил несколько жизней. Героя и ветерана Отечественной войны, судьи, легенды югорского спорта, отца, мужа и дедушки. Когда Виктор Яковлевич рассказывал о своем детстве, называл себя характерным ребенком. Почему?
5: Знаете, вот сейчас вот прослушал вот рассказ о Викторе Яковлевиче и поймал себя на мысли, что каждый раз, когда читаешь или слушаешь рассказ об этом человеке, ловишь себя на мысли, значит, что открываешь эту личность с новой стороны абсолютно. Потому что мне посчастливилось несколько раз встречаться с Виктором Яковлевичем и в формальной, и в неформальной обстановке. И что меня вот в нем поражало? Вот правильно вы сказали, до своего последнего вздоха, а прожил долгую, насыщенную жизнь, этот человек по-настоящему был характерным, как он сам говорит. Угу. И вот этот вот характер проявлялся у него, по сути дела, с раннего детства. Угу. Он часто вспоминал о том, как не терпел с малых лет какую-то несправедливость. Вот наглядный пример, который приводится в книге об этом человеке. Как его обвинили, по сути дела, в том, что он не совершал, что якобы он залез в огород чужой и порвал горох. Ну, чувство несправедливости до такой степени было обострено, и такая обида вот на этого мальчишку налетела, что он просто-напросто взял и сам залез и обкорнал огород почистую.
6: Ну, раз уж вы меня, как говорится, обвиняете, да, то я тогда хотя бы буду виноват.
5: Вот. Другой эпизод, когда, значит, ему поставили отличную оценку за поведение, и тут одна из одноклассниц говорит: вот так, а почему ему вот 5 ставите отлично за поведение примерное? Он же вот такой сякой, 5-10, значит, он же и шкодит, и все, значит. А, порвал табель с оценками. Опять летела от родителей. Ну, вот такой вот был ребенок. Такой был ребенок, и вот эти вот черты характера, они проявлялись всю его жизнь.
6: Меня еще, знаете, очень удивило, как он пионерский галстук возвращал пионерской организации. Вот это вот...
5: Ах, недостойно.
6: Раз я недостойна, забирайте свой галстук. Я просто застала в своем детстве пионерскую организацию. Вот я, честно сказать, обходила этих людей стороной. Ну, потому что, ну, это пионерская организация. Это организация, это система.
5: Вот, а он пошел против системы.
6: И сказать системе: на, забирай свой вот этот вот кумар.
5: Вот, конечно, из пионеров его
6: никто не выгнал. Это я хочу сказать, конечно, характер тот еще.
5: Где-то на карандашик взяли, как говорится. Что...
6: Когда начался интерес к спорту?
5: С малых лет. Вот мы разговаривали неоднократно с Виктором Яковлевичем, и он постоянно говорил, что он с измальства был слабеньким по здоровью, но вот это качество... Оно и стало толчком, что я должен быть как все. И, он говорит, и плавали, и волейбол играли, на лыжах бегали, на коньках бегали, значит. То есть спорт для него, это, по сути дела, второе «я», которое было заложено опять в детстве. Мы сколько угодно можем говорить вот эту фразу, что черты характера закладываются с детства у любого человека. Другое дело, как он эти черты характера будет развивать или гасить в себе. Вот, пожалуйста, наглядный пример. И девиз Виктора Яковлевича до конца его дней был: «Здоровье в порядке, спасибо зарядки».
6: Да, это так. Рассказывал, что вместо лезвия брал железный прут, как-то гнул его так, и вот, в общем, привязывал к валенкам. Это такие а-ля коньки.
5: Да.
6: Приспосабливали они все под свое желание заниматься спортом.
5: Бичок привязывали, но это типичная картина того времени.
6: Виктор Яковлевич говорил, что мы сегодня заблуждаемся в той мысли, что для СССР война началась неожиданно. Он рассказывал о подготовке населения к войне. Что мы знаем об этом?
5: На самом деле, ведь все 30-е годы, особенно после 1933 года, было ясно, что рано или поздно Советский Союз столкнется с агрессией, будет втянут в войну, в большую войну. И вот особенно в последнее время очень часто можно услышать такое выражение Сталина, которое имело место, в разных его интерпретациях приводят, что на одном из заседаний Сталин говорит, что мы отстали от Европы на 100 лет, если мы это отставание не пройдем за 10 лет, нас сомнут. И вот поэтому, может быть, вот это ускоренное... индустриализация, коллективизация, все вот эти вот моменты. Я не хочу оправдывать какие-то негативные стороны. Преступление есть преступление против своего народа. Но в то же время, посмотрите, какой энтузиазм был у населения. Если завтра война, если завтра в поход, будь к походу сегодня готов. И молодежь готовилась. Комплекс ГТО.
6: Сдавали ГТО.
5: Готов к труду и обороне. Это не просто был значок на груди. Это был показатель, что перед тобой на самом деле будущий защитник Родины. Подготовленный физически, подготовленный морально. А если у тебя еще там на груди еще целая вереница значков, было же много, и готов к химической обороне, и значок «Асавиахима», нынешний ДСАФ, и значок «Ворошиловский стрелок», если у тебя на груди блестел, так ты вообще там первый парень на деревне был. Девчонки все твои были, как говорится.
6: Ну, а девчонки готовили содружениц.
5: А девчонки не это самое, от пацанов-то ведь не отставали. В больших городах вышки строились парашютные, которые потом убрали после войны.
6: У нас между Реполова и Тюли проходили военные учения.
5: Да.
6: Он об этом тоже рассказывал, что они там участвовали и, в общем...
5: Сейчас странно об этом слышать, да, вот это. Но вот было такое...
6: Готовились.
5: Поэтому говорить о том, что для населения война стала неожиданностью, думаю, стоит только говорить в том плане, что она пошла несколько по другому сценарию, не по тому, который готовились. Ведь пропаганда говорила, что будем бить врага большими силами на его территории, что быстренько, значит, врага мы со своей территории скинем и начнем победоносное продвижение уже в Европу. Вот так получилась такая вот затяжная и жестокая война.
6: Виктор Яковлевич вам рассказывал, когда вы встречались, рассказывал вам о своем участии в Великой Отечественной войне. Вы как историк куда-то вот туда заходили? Заходили в эту тему?
5: Частенько рассказывал. Очень часто у него звучала фраза: «Страна была единым фронтом». Вот когда стали делить бойцов фронта на бойцов тыла, потом, значит, стали какие-то категории вводить, кто там больше, кто меньше работал в тылу в том же, да, вот это его коробило.
6: Он не любил разделение фронтовики и работники тыла. Для него это была единый кулак, единая сила.
5: Потому что все для фронта, все для победы, этот лозунг, который у нас ассоциируется с тылом прежде всего, да, что в тылу ковалась победа. Вот он, опять же, в своих воспоминаниях очень часто приводил пример, когда их отправили на Челябинский тракторный завод, где они обкатывали технику. И вот говорит, я до сих пор, говорит, поражаюсь, как в таких условиях люди работали. Там не было воздуха, там все было прожарено просто-напросто, вот в этих цехах. Мы не могли долго там находиться, нас тошнило, в конце концов.
6: Рвало. Они выбегали, их рвало.
5: Вот, да.
6: Люди там работали.
5: Люди работали по 7 часов, без выходных, сменами.
6: Как сложилась после войны профессиональная карьера Виктора Яковлевича?
5: Ну, представьте себе, вот у вас в рассказе прозвучало, что он закончил войну 20-летним. 20-летний инвалид, без левой руки. Опять же, возвращаясь к личным беседам, он говорил, мне повезло, что у меня правая рука рабочая осталась. Если бы, говорит, не было бы правой руки, я не знаю, как бы... Опять по его характеру, если смотреть, вспоминать его отношение к жизни, то этот человек, ну, не мог потеряться после войны. И вот представьте себе, он приехал к себе домой. Он попадает в сферу культуры, становится заведующим клубом совхоза Реполовский. Это не в самом Реполово, это в нескольких километрах от села. Впоследствии он в Реполово будет заведовать уже непосредственно сельским клубом. Будет работать в районных структурах культуры. Ну и потом судьба так повернется, что он, значит, будет уже на должности судьи. Сначала народного заседателя, а потом судьей станет. И проработает, по сути дела, 38 лет.
6: Ого. А как он встретился со своей будущей женой?
5: Совершенно случайно. Познакомились они, плыли вместе из Ханты-Мансийска на пароходе Москва-Автобойск. Ну, поначалу, судя по его рассказам, как-то впечатление друг на друга не шибко там
6: произвели,
5: да. А вот уже более такое тесное знакомство завязалось уже, когда встретились на танцах.
6: В Тобольске.
5: На свадебной площадке в Тобольске. Угу. Фила или Фелицата Сергеевна, будущая его супруга, работала к этому времени учителем. получила распределение в Микояновский район.
6: Октябрьский.
5: Нынче Октябрьский, да? И вот это обстоятельство, что они могут потерять друг друга, привело к тому, что, опять же, как вспоминал Виктор Яковлевич, он чуть там кулаком по столу, значит, не бил, чтобы ей дали распределение в Самаровский район.
6: В общем, Виктор Яковлевич был такой тафгай по жизни.
5: Ну, пробивной.
6: Пробивной, вот, да.
5: Пробивной мужчина.
6: И, значит, в общем, у его девушки не было шансов не...
5: Характерный. Вот это ключевое слово. Характерный, да, человек.
6: И вот теперь давайте поговорим о его спортивных достижениях. Здесь ханты-мансийцы, может быть, и по имени-отчеству и не знают, но когда говоришь, был вот такой вот у нас фронтовик, говорит, да-да, мы знаем, был так, видели дедушка.
5: Дедушка, который бежит с одной рукой,
6: да,
5: значит,
6: в спортивном костюме.
5: Смотрите,
6: наша достопримечательность.
5: И ежедневные пробежки. Участие в спортивных соревнованиях самого разного уровня, начиная от окружной спартакиады и кончая международными соревнованиями среди ветеранов. Причем такой момент, по-моему, в Австрии произошел, его просто-напросто ему не верили организаторы, что он будет участвовать в лыжных забегах, как с одной рукой. Занял, по-моему, там высокое место достаточно.
6: Что говорить, здесь ханты-мансийские. Мне ребята рассказывали, которые бежали с ним марафон на стадионе. Он их всех 30-летних уделал. Пришел первым. И знаете, что он сказал? Дедушка 90 с лишним лет сказал: ой, что-то я форму теряю. Ну, можете себе представить? Достижения.
5: Достижения. Неоднократный чемпион, как я уже сказал, и призер соревнований разного уровня. Это и окружные соревнования, окружные спартакиады, всесоюзные соревнования. Вот наглядный пример. В 1976 году газета «Советский спорт», по-моему, до сих пор эта газета, во всяком случае, в электронном виде выпускается, вот, а тогда это было одно из самых популярных изданий и единственное спортивное на всю страну издание, вот, объявляет такую акцию, как проведение соревнований «Лыжня зовет 1976». В чем суть этой акции? Нужно было пробежать на лыжах 1500 километров.
6: Ой-ой.
5: 1500, ну не сразу, постепенно, значит. 1500 километров. Это расстояние от Москвы до столицы, проводившейся в 1976 году Олимпийских игр, города Инсбрук в Австрии. И что вы думаете? Наш герой получил диплом первой степени.
6: Обалдеть.
5: Он стал победителем.
6: Обалдеть.
5: Понимаете? В 1976 году.
6: Дмитрий Васильевич, вот смотрите, ведь он же получается у нас первый спортсмен с инвалидностью. Это вот сейчас мы в 2026 году понимаем, что видим, у нас есть паралимпиады, у нас есть спортсмены с инвалидностью, которые занимаются спортом и профессионально, и непрофессионально. Они активно включены в спортивную жизнь, они соревнуются. Для нас сегодня
5: для
6: это данность.
5: А, это была
6: экзотика. А он-то, ну, он не видел таких примеров, он был первый.
5: Он был первый. По сути дела, он был первый. И можете себе представить шок тех людей, которые участвовали.
6: И он-то участвовал со здоровыми.
5: Да.
6: И здоровых укладывал на лопатки фактически.
5: Ну вот вы привели же пример, как это уделал 30-летних.
6: Виктор Яковлевич, у нас сегодня остается и будет в следующих поколениях ярким примером и вдохновением. А вот для наших сегодняшних бойцов... Он, наверное, ведь не только вдохновение, он же еще и надежду дает.
5: Это
6: его
5: надежда.
6: Пример его жизни дает надежду нам сегодня.
5: Это надежда. Вот правильно вы подметили, вот ключевое слово «надежда». Надежда и пример, что не сдаваться.
6: Как бы жизнь ни била.
5: Не поддаваться никаким там вызовам судьбы.
6: Как бы война ни калечила,
5: да,
6: но можно выйти на вот эту светлую тропу и жить прекрасную, наполненную, интересную жизнь.
5: Тем более, смотрите, ведь пример Виктора Яковлевича Башмакова – это пример человека, который получил увечья на войне в 20 лет, казалось бы, все. Крест-накрест можно всю судьбу перевести.
6: Он не с рождения инвалид, поэтому вот ему надо было этот факт принять, научиться
5: это
6: с ним жить.
5: Надо было факт принять, надо было выстроить стратегию дальнейшей своей жизни. И он, по сути дела, вот эту стратегию выстроил и выдержал до своих последних дней. Это на самом деле это был пример для подражания, пример для тех поколений, по сути дела. Сейчас мы можем говорить, да, там многие болезни лечатся, многие увечья как-то минимизируются последствия, что медицина далеко шагнула вперед. На тот момент, в то время, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы, когда вот шло вот это вот развитие Башмакова как будущей легенды, медицина же была совершенно другой. И правильно вы сказали, это был первый спортсмен-инвалид, который не сдался и который показал всем, не поддавайтесь панике, все в ваших руках. И опять же вспоминаю вот это вот выражение его знаменитое: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке».
6: Хотела закончить это наш вот разговор этим его кредо, жизненным его, да.
5: Жизненное кредо.
6: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили про нашего фронтовика, легенду югорского спорта Виктора Яковлевича Башмакова. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. С Днем Победы, друзья! До встречи!
5: С Днем Победы! Живите долго и счастливо!
3: 9 мая. День Великой Победы.
2: Праздничный радиомарафон, посвященный Дню Победы, продолжается. В эфире Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С праздником, с Днем Великой Победы. И вы знаете, День Победы для нас это не просто великий праздник и любимый праздник, но, как показывают ежегодные соцопросы, это еще и наш главный праздник. Большинство россиян ежегодно, пока еще, слава богу, отвечают именно так, в рамках исследований. Вот. Ну и прошлогодний результат, который в ЦИОМ проводил, да, опрос, показал,
2: юбилею,
1: что 70%. Да, это как раз был большой юбилейный соцопрос. 70% россиян по-прежнему считают День Победы главным праздником для себя лично. Меня это очень радует.
2: Ну, тут самый главный вопрос, можно ли измерить патриотизм социальными опросами, да, и как спрашивать? Ну, патриот, что ты поддерживаешь все, что происходит в стране, или любишь ли ты родину, готов ли ты уехать в случае чего? Вот это меня всегда интересовало. Откуда берутся эти 70 или там 80%? Этот вопрос мы зададим сегодня нашему гостю. У нас в студии Илья Верховский. Это социолог, ученый, директор научно-образовательного центра «Югра-Социум», спикер общества знания, доцент кафедры истории и философии Югорского государственного университета. Регалии можно долго-долго перечислять.
1: Здравствуйте, Илья.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всех с праздником, с Днем Победы. Да. Не надо регалий, давайте лучше, вы сказали, спикер общества знания. Мы как раз год назад с вами говорили, что не спикер, а собеседник. Это очень важная вещь, потому что спикер — это тот, который спикает. А собеседник тот, с которым ты беседуешь.
2: Ну, повторение.
7: Задушевное слово.
2: Повторение, мать учения, актуально, тем более, потому что мы сейчас же потихонечку уходим от англицизма.
1: А мы, кстати, в конце, когда будем еще раз вас представлять, вот уже исправимся. Спасибо, что напомнили. Ну, а давайте все-таки скажите нам, можно ли вообще патриотизм соцопросами измерять? Реально уровень?
7: Дело в том, что есть социология хорошая, а есть социология никакая. Сейчас с появлением Google форум, Яндекс форум, я постоянно по работе и в интернете натыкаюсь на огромные, глупо, неумно и неталантливо составленные опросники, где людям предлагают, во-первых, гигантские по объему анкеты, во-вторых, предлагают в огромных таблицах ставить галочки там по 5 колонок вниз и 2. Дело в том, что я практикующий социолог. Я закончил отделение политологии и социологии Уральского государственного университета еще в прошлом веке. Поэтому нам социологию читали легендарные учителя старой школы. Там Лев Наумович Коган, например, проводятся когановские чтения, его памяти ежегодно научные. И, в общем-то, учили нас тому, что гуманитарные науки, в том числе социология, это очень сродни театру и кино. Потому что, когда ты составляешь анкету, это и есть твоя беседа с потенциальным респондентом. И у этой анкеты должна быть своя драматургия. Там должны быть переходы, там должны быть короткие ответы, вопросы и длинные. Там обязательно должны быть открытые вопросы, чтобы человек мог не просто там сказать, я поддерживаю или нет того или иного политика,
1: почему, да?
7: А написать, почему, из каких оснований, что меня заставляет это делать.
1: А сейчас не такие опросы, как вас учили, да?
7: Дело в том, что вот такие вопросы, как меня учили, в общем-то, я, по-моему, я делаю, и очень небольшое количество моих коллег. Остальные все сегодня погнались за потоками, за таблицами, за рейтингами и процентами.
1: В ЦИОМ в том числе?
7: В ЦИОМ нет. В ЦИОМ это хорошие, очень такие квалифицированные, грамотные люди. Просто они работают как необходимо по научной методике. А я с этой научной методикой еще и импровизирую от нее, иногда отхожу и экспериментирую.
2: А как бы вот вы спросили, допустим, у Марины или у меня, какой вопрос нужно
7: я
2: задать?
7: Я бы очень просто по поводу патриотизма спросил. Да. Выберите, пожалуйста, какие три поэта вам близки: Мандельштам, Ахматова, Ахматова, Пастернак или Есенин, Шукшин, Высоцкий?
2: Есенин, однозначно, Шукшин, Высоцкий.
1: Однозначно. Как интересно.
7: Дело в том, что вот вы правильно сказали, патриот ли вы или нет?
2: Да.
7: Да, нет, затрудняюсь ответить, не знаю такого слова.
1: Да. И,
7: ну, это как бы глупо. Это называется вопрос в лоб.
2: Ага. Меня характеризуют эти поэты как? Как больше патриота?
7: Да, безусловно. Как патриота я бы даже больше сказал, как почвенника.
2: Я такой, знаете...
7: Потому что первая троица, Пастернак, Мандельштам или там Ахматова, Цветаева, это так называемый традиционный интеллигентский набор.
1: Да-да-да.
7: Шестидесятнических интеллигентов, которые сначала тогда сидели по кухням, а сейчас они усиленно поддерживают Украину и уехали за границу. Это значит, они говорят, что мы любим якобы русскую поэзию, но мы не любим вот этих вот почвенников, крестьян, домотканых, там, хрипящего Высоцкого, какого-то кривого из Алтая выходца Шукшина, вот этого Есенина его скандалами, да? Вот а мы любим как бы европейскую русскую поэзию.
2: Ну, правильно, но все вышеперечисленные, и практически там, и Высоцкий, и Есенин, это же не однозначно патриотично настроенные поэты. Это,
1: почему?
2: Наоборот,
1: смотря как определять понятие патриотизм.
2: Как не определяй, если в творчество ты будешь вникать этих людей.
7: Можно, Тимур, я тебе скажу одну вещь? Режиссер наш Тарковский, он в конце концов еще в Советском Союзе, он уехал за границу, потому что он сказал, что невозможно стало работать в Союзе, в России. И кто-то из, может быть, писателей деревенчиков сказал, извините, пожалуйста, а вы представите услышать такое из уст Шукшина, что он уедет из России, потому что ему стало здесь невозможно работать. Вот этот водораздел. Не в том дело, что я кричу, я люблю родину, я хочу, чтобы была прекрасная Россия будущего.
2: Да
7: ты, по сути дела, ничего не хочешь.
1: То, что ты ее не оставляешь,
2: слушайте,
1: родину.
2: Слушайте, так это нас же последние годы научили, прям в лоб об этом говорят. Если ты критикуешь страну, власть, правительство, президента, депутатов, то ты не патриот. Но я вот с этим в корне не согласен. И Есенин, и Высоцкий, они в своих стихах, в своем творчестве подсвечивали те проблемы, которые существовали в стране.
7: Но они оставались русскими и советскими писателями.
2: Да, они не говорили, что в случае чего я сразу уеду из страны. Вот. Нет, но у меня болит душа.
7: Пастернак, он себя советским писателем-то особо не считал, особенно в конце жизни. Независимо от того, что в свое время он восторгался Сталиным, писал ему оды. Но всякий раз, когда товарищ Сталин говорил, а Пастернак у нас поедет в колхоз, чтобы писать про новую жизнь. Ему все время Фадеев говорит, он обещал, но так и не съездил.
1: Слушайте,
7: ни разу.
1: Вот я вообще до сих пор сижу, во-первых, под впечатлением, как бы вы провели опрос про патриотизм, это же так круто на самом деле. Во-вторых, вот вы привели в пример Тарковского, если взять более современный пример, Тимур Бекмамбетов, тоже наш именитый режиссер, который также уехал в Голливуде, сейчас там работает. Вот его, получается, нельзя назвать патриотом, если он не работает в России?
7: Дело в том, что, поймите, у нас, скажем так, начиная с начала 90-х годов, сформировался круг творческой интеллигенции, которая по определению своему антипатриотична. Патриотично. Там есть всего лишь несколько очень маленьких исключений, типа Охлобыстина, Мамонова и так далее. В основном, каков был дух эпохи? Дух был тотально антикоммунистический, антисоветский и, по сути дела, антирусский. Потому что, как правильно сказал Захар Прилепин, сначала на Украине валят памятники Ленину, а потом памятники Пушкину. И это неизбежный абсолютно процесс. И вот все 90-е годы эта творческая интеллигенция, она в этом варилась. Дальше наступили 2000-е годы. Она продолжала с этим вариться, получать огромные контракты и от России, и, внимание, очень сильно развит кинобизнес был именно на Украине.
1: Да.
7: Сколько фильмов там, кстати, сняли мы совместными, замечательными.
1: Да.
7: И через Украину они брали еще и международные вот эти кинофестивали. И, по сути дела, когда произошел Майдан, они начали раскалываться вот так вот. И поэтому часть наиболее сердитых представителей этой интеллигенции, она сразу уехала за бугор и начала оттуда всех поливать. Причем, еще раз повторяю, даже те, кто уехали, они имели огромные бюджеты здесь.
1: Да.
7: То есть они всячески были оппозиционеры, последними словами крыли существующую власть, президента, и с удовольствием забирали эти огромные потоки денег. Многие уехали, и эти потоки продолжают забирать. Если бы наши здесь в бубен не стукнули и сказали, ребят, посмотрите, так нечестно. Поэтому, когда мы говорим о Тимуре Бекмамбетове, он был антисоветской и, в общем-то, либеральной, то есть антирусской интеллигенцией.
1: Всегда, по сути.
7: Не то, что всегда. Дело в том, что все эти ребята, они начинали тогда, когда это было парадигмой. Когда, вот я уже говорил строчку из Константина Кинчева, который он говорил про 90-е годы, здесь слово «русский» не вполне политкорректно, вот «россиянин» — это чисто и конкретно. И вот это вот было везде и всегда.
1: Угу.
7: Мы уже упоминали с вами слово «русский» в 90-е годы произносить можно было только в смешном контексте.
1: Да.
7: Русское радио, русские бублики, русское лото. А вот русская армия, русская поэзия, русское государство, даже русский балет старались не произносить уже.
1: Ну да.
7: Поэтому все вот, о чем вы говорите, оно растет оттуда. И по большому счету их научили такому. И поэтому они сейчас не могут уцепиться. У них нет родины как таковой.
1: Да.
7: У них есть деньги и образ западного мира, который они хотят, чтобы все было Запад. А там, где все Запад, там России нет.
1: Правда. Слушайте, еще вот давайте прям свежайший пример. Мы с Тимуром на эту тему спорили, наши слушатели нам писали. Вот такой ярчайший пример апреля, скажем так, да, в конце апреля, когда Виктория Бонни, известный блогер, шоу... Мэн, можно так ее сказать? Ну, в общем, светская львица. Она, в общем, сначала высказала свои какие-то там претензии публично, рассказала о проблемах, которые она видит главными, да, на данный момент в России. Потом у них была схватка с Владимиром Соловьевым, который назвал ее в эфире телеканала «Россия» очень хорошими словами, я их не могу повторить даже в эфире.
2: Которого в обществе не иначе, как конъюнктурщик, никто не называет.
1: Ну, он потом извинился, у них были там мини-дебаты в его в прямом эфире, не суть. А вот многие сказали, как она имеет право вообще говорить о проблемах в России.
7: Когда живет в Монако, да.
1: Да, вот может ли Боня считаться патриотом, если переживает за страну, живя не в стране?
7: Я, можно вам в ответ как бы приведу один пример, который меня глубоко огорчил. Это было очень давно, 10, больше 10 лет назад. Новое книжное обозрение есть такое издательство московское. И оно выпустило книжку «Волшебные человечки советского детства. Культурологические эссе». Я очень люблю советские мультфильмы, я на них вырос, я очень много критики прочитал различные. Ну, например, не все догадываются, что Алексей Николаевич Толстой, он сам же был, в общем-то, писатель и поэт Серебряного века, с очень многими он с символистами, в частности, очень сильно поссорился. И поэтому прообраз Пьеро в «Золотом ключике» — это Александр Блок.
1: Mm-hmm.
7: Карабас-Барабас — это режиссер Мейерхольц, который был известен тем, что актер должен быть роботом, mm-hmm. должно быть механизированное воспроизведение и так далее. Вот там были подобные же статьи. Там были статьи про «Ну, погоди», были статьи про кота Леопольда, про волшебника изумрудного города Волкова, про Незнайку, приключения Незнайки. В общем, меня насторожил тон этих культурологических эссе, потому что, когда они говорили про кота Леопольда, они говорили, что это бесконечная эскалация позднесоветского насилия. Посмотрите, что кот Леопольд — это образ интеллигента, а вот это, значит, рабочие там гопники, которые к нему там постоянно лезут. Да. Волков, он плагиатор, он все украл, он вообще ничего не умеет. И ко всем были такие претензии, что как будто советские мультфильмы — это либо сплошное насилие, либо бездарность, либо вообще гадость какая-то. И именно из-за них вот советские люди все такие грубые, агрессивные. Я просто в конце посмотрел, там из автора 10 эссе, 8 из них живут в Америке и преподают в Институте славистики.
1: Ну, понятно.
7: Вот и все. Мне стало предельно жалко, потому что, ну, например, тот же Захар Прилепин со своей эрудицией, со своей позицией, он, ну, вот недавно у него было «Ключи Захара» радиопередача, и они разбирали там с Алексеем Колобродовым и Демидовым, они как раз разбирали Алексея Николаевича Толстого. Угу. Это когда у нас был фильм про Буратино, и он побил все рекорды.
1: Да-да-да.
7: Они со своей стороны его решили разобрать, но это было на порядок интереснее, чем вот этой книжки, которая показалось мне угрюмым, злобным пыхтением на бывшую свою советскую родину и на его мультфильмы.
2: Но этим же не только занимаются те, кто переехал, да, например, в какую-то другую страну. Есть некоторые и наши культурные люди с большой буквы, которые нелестно отзываются о том, что происходило в кинотворчестве, в мультипликации. Тот же Эрнст в 23-м году, например, да, рассказывая про Голливуд, сказал, что это просто конвейер дерьма, точно такого же, как делала студия Горького в 72-м году.
7: Да.
2: Хотя «Зори здесь тихие», допустим, да, это фильм, который был выпущен в 72-м году. Вот что он имел в виду под этим, и почему он так негативно отзывался о нашей кинокультуре, я до сих пор не могу понять, а спросить у него я не могу.
7: Я думаю, что это была на самом деле фигура речи, хотя стоит иметь в виду, что в молодости Эрнст был крайне авангарден, крайне подкован и как искусствовед, и как телеведущий, он все это в передачу «Матадор» звал молодого Эдуарда Лимонова, которого не каждый тогда осмелился бы позвать. Но уже больше, ну, чуть не полвека он работает главным чиновником от телевидения. Поэтому его навязчивая мысль — это рейтинги. Вот и все. И он уже думает таким. Он на самом деле, я не думаю, что он плохо как-то не любит там советское кино. Просто у него по-другому поменялось восприятие мира. А что касается тех, кто не уехал, но по-прежнему клевещет на там, русскую культурную и советскую культурную традицию, ну, это же элементарно. Я сказал, уехали самые оголтелые, самые сердитые. А самые умные сказали, а что это мы поедем? Нас как таите, нас здесь неплохо кормят. Главное, может быть, не высовываться и не говорить вот так, кого мы поддерживаем, не отображать свою политическую позицию.
2: Ну, спящих вот таких вот, так скажем, в кавычках, западных агентов у нас в стране по-прежнему много?
7: Нет, их стало заметно меньше. Во-первых, с началом СВО и с введением закона о фейке про российскую армию. И сразу возник сектор, это видеостримы каких-нибудь там Гозмана, Каца, Ходорковского и так далее, где они опять все поливают и опять запускают эти фейки, что у России ракет осталось на 3 дня, танков осталось на 2 дня.
2: На всякий случай скажем, что все они иноагенты.
7: Иноагенты, они...
1: Экстремисты и нехорошие люди,
2: чтобы мы потом с вами тоже не сидели за границей.
1: У нас в эфире очень много фамилий уже прозвучало, сколько еще будет, поэтому, да, мы важно сделать эту...
7: Вот, а остальные остались здесь, и они долгое время просто вообще воздерживались от своих каких-то проявлений. То есть мы знаем сразу, что там, не знаю, там Никита Михалков, там тот же самый, там, естественно, там Захар Прилепин, там Иван Охлобыстин, вот они сразу же, и они изначально поддерживали и Донбасс, и Россию с 14-го года.
2: Никита Михалкова, да, его фигуры я вообще не могу понять, потому что, с одной стороны, он снимает там потрясающий контент для Первого канала,
1: России.
2: Для России, где ругает всех и вся и говорит, что вот на мы в России, ну, он патриот.
1: Бесогон, программа, вы наверняка видели.
2: Да, конечно. Он патриот, и в этой программе он как бы, ну, не как Соловьев там, вот все, Россия вперед. Он рассказывает, что у нас есть проблемы, нужно их решать, давайте обратим внимание. Господин президент, вот посмотрите на это, но при этом он снимает там продолжение «Утомленного солнца», которое, я считаю, вообще отвратительное кино.
7: Да не снимает он давно, это было, когда это было?
2: 15-й год. Да, 15-й год он снял продолжение «Утомленного». И, ну, фильм, в котором, извините, летчики немецкие с голой попой сбрасывают вместо бомб кое-что другое на мирных... Зачем он это делал? Вот для чего вот это показывать? И
1: ты смотрел это?
2: Я смотрел это и смотрел обзоры, и как бы...
7: Как фильм называется?
2: «Утомленный солнцем цитадель» есть. «Утомленный солнцем противостояние».
7: Я знаю. Это все, ну, знаете, выстрелил первый фильм, потому что он был в той парадигме еще. Там были великолепные актеры.
2: Да.
7: А дальше это примерно как со Стругацкими. Какой у них там фильм был? Весь перенасыщенный эффектами. «Обитаемый остров». Тоже неинтересно смотреть просто.
2: Ну, неинтересно это одно, а другое, и когда Сталина, например, лицом в торт окунают, когда он ругается, когда показывают...
1: Это Михалков снял?
2: Это Михалков снял. Он снялся в этом фильме, он и режиссер. Это...
1: Я просто не видела.
7: Я тоже не видел. Я что, какой год еще раз?
2: 15-й год? Это было «Противостояние», по-моему, фильм называется. И «Цитадель» это в продолжении через несколько лет также вышел.
7: Дизу, по-моему, это было как бы раньше. И Михалков сразу же, в общем-то, в 14-м году еще поддержал и Крым, и Донбасс.
1: Ну да. Но при этом, давайте вот раз уже Охлобыстина вспомнили, который действительно не просто словами поддерживает и морально, он и финансово, он же вот ребятам, нашим бойцам, которые сбили вражеские танки, выдавал лично там с другими звездами шоу-бизнеса по миллиону и так далее. То есть человек делает, не только слово. Но вот на днях буквально он высказывался, опять же, против каких-то решений того же Роскомнадзора, ограничений интернета, который сейчас массово по стране действует. То есть ведь он тоже обнажает проблемы. Вот получается, в этом случае он патриот, потому что он с нами. Но я к тому, что у нас в последнее время, если ты говоришь что-то против решений властей, ты уже не патриот, как будто бы становишься.
7: Дело в том, что у нас президент Владимир Владимирович Путин очень часто говорит, какие у нас есть проблемы и что теперь. То есть на самом деле вот есть такое инстинктивное такое чувство, оно на самом деле берет начало еще в Советском Союзе, а то и в царской России. О том, что не надо бы батюшку царя критиковать.
1: Угу,
7: а то мало ли что выйдет из этого.
2: Ну, а почему не надо? Потому что мы боимся этого.
1: Ну вот как Боня сказала в своем видео, что мы боимся говорить об этих проблемах, и чиновники боятся президента, поэтому они к нему приходят с докладами только хорошими цифрами. Но получается, Соловьев, который потом с ней в дебатах участвовал, он сказал, что мы любим президента, а не боимся его. Вот опять же разница, если Охлобыстин внутри страны ругает нашу страну за какие-то проблемы, и Боня за границей, в чем между ними разница?
7: Разница в четкой позиции Охлобыстина, потому что он себя позиционирует не на протяжении какого-то обращения или какого-то времени, когда я блогер, как русский патриот, а начиная с первых своих ролей еще.
1: Все понятно.
7: Кстати, вот по поводу...
2: Охлобыстин?
7: Да, по поводу Михалкова.
1: Подожди,
7: дай. Знаете, вот и был такой замечательный фильм «Мания Жизели» по сценарию Дуни Смирновой, жены Чубайса, кстати, сейчас, который и гнино-агент, и беглец у нас. И Охлобыстин там играл роль одного, ну, там, про балерину, про богему. Потом оказалось, что он играет роль такого повесы, она в него влюбилась, а он оказался нетрадиционной ориентацией. А в титрах он был указан не как Иван Охлобыстин, а как Леопольд Роскошный. Абсолютно ведь богемный такой шаг, как бы, и нисколько не патриотический. Так вот начинали, как бы, наши
2: главный
7: герои.
2: Гойда страны, да, конечно. При этом при всем пару недель назад тоже раскритиковал то, что происходит в стране в плане политических принятий решений. Там рассказал, что вот не надо запрещать Телеграм, что вы такое творите и делаете. По поводу фильма «Утомленный солнцем 2», я сейчас посмотрел, это 10-й год.
7: Я игру раньше.
2: Вот. Но вот, например, рейтинг на Кинопоиске 3,8, да, что как бы говорит о том, что качество этого кино не очень. Оскорбились тогда, я помню, это вот было к 65-летию, как раз вспомнил, Великой Отечественной войны, и позиционировал. Самое главное, что поддержано было Мединским, тогдашним еще, который только начинал свою политическую в этом плане карьеру,
1: но
2: это позиционировалось как кино для ветеранов про войну, про патриотизм, а ты, ну, смотришь, и прям лично меня все это оскорбляет. Даже я не говорю про ветеранов, меня конкретно. Ну, не суть. Это, значит, про Михалкова.
7: Дело в том, что я еще раз тогда вернусь к своей речи. Я просто, как бы, закончил отделение политологии и социологии. Я политолог. Для меня, как бы, очень интересно сравнивать модели власти разных эпох. Так вот, Владимир Владимирович Путин до своей мюнхенской речи 2007 года, по сути дела, был классический либерал. Это сейчас он государственник. Он как только заступил, он реально сразу начал производить действия по поднятию несчастного, бедного государства, которое в конце Ельцина просто упало и рухнуло в песок и в грязь. Он сделал несколько великолепных вещей. Первый сразу же, в первый год. У нас, вы в курсе, что у нас при Ельцине не было гимна. Был Глинка какой-то инструментальный, который не по великолепных вещей. Первый сразу же, в первый год. У нас, вы в курсе, что у нас при Ельцине не было гимна. Был Глинка какой-то инструментальный, который непонятно как и что там под него надо.

0: вот эти вещи, они постепенно сформировали сознание, что Россия вот как в гимне, она действительно любимая наша держава, великая наша страна. И вот то Советское Союз нерушимых республик свободных, оно трансформировалось вот предками, созданная мудрость народов, союз вековой. Нас учили на философии, что в гимне каждого государства заложена его фундаментальная основная идея. Угу. У нас вот этот союз нерушимых республик свободных и там был, угу. И здесь.
1: Ну, да.
0: Поэтому главная идея Советского Союза и России, это вот эта идея добрососедства, многонациональности, дружбы народов. Такого нету нигде в мире. Ну и если говорить о курьезах, наверное, да, то у Украины гимн начинается «Щене вмерла Украина». Угу. То есть там совсем другая, видимо, национальная идея, связанная с вием, панночками и так далее. Вот. Но до 2007 года, когда Путин конкретно осознал, что НАТО начинает расширяться, оно идет на восток, они нас обманывают. И он в своей знаменитой мюнхенской речи просто назвал вещи своими именами, сказал, что Россия – это государство с тысячелетней историей, с полутысячелетним непрерывным суверенитетом, если считать монголо-татарское иго. И такой страны нету вообще в Европе. И мы будем сами выбирать, в какую сторону нам развиваться. Ну и вторая его была идея о том, что, извините, вы обещали, что НАТО не будет подходить к границам. Все новые и новые страны. Что это такое? На следующий день большинство журналов, газет аналитических западных заголовками сделали: риторика Путина была максимально жесткой со времен Сталина. Типа, вот теперь мы понимаем, почему НАТО необходимо расширяться на восток. Путин – агрессор. И вот с этого момента, он сам ведь много раз говорил и вот в этих вот передачах, которые в воскресенье «Москва, Кремль, Путин» и на прямой линии о том, что я раньше думал, что с ними можно иметь дело. Угу. А потом я понял, что нас же реально обманывают. Это первый наш верховный главнокомандующий честно признался, что он был в плену каких-то иллюзий прозападных. У него были многие политики западные, там, друзья просто личные.
1: Да.
0: Там канцлер Германии, там, в Франции многие люди. И сейчас он об этом говорит с горечью, но лучше, наверное, раньше понять, чем не понять совсем. И вот этот момент, о котором вы говорите, что нельзя критиковать начальство, есть такой термин, ну, в Телеграме прижился, охранить. Вот Соловьев и его товарищи – это охранители. Они говорят, что все хорошо, главные начальники лучше знают, что у нас нет проблем со снабжением армии, что не лезьте никуда.
2: Вот смотрите, вот по поводу армии, да, если сказать, товарищ президент, а почему у нас, и просто привести какой-то тезис, связанный со специальной военной операцией, автоматически я попадаю под статью о дискредитации российской армии. Автоматически, потому что я вроде бы у президента спрашиваю, а почему у нас сложилась такая вот, вот такая-такая-то ситуация? А ко мне приходят и говорят, а зачем ты российскую армию критикуешь? Это неправда. То, что ты говоришь, это неправда, у нас такого нет. Особенно, если это сделаю в средствах массовой информации. Одно дело, если
0: здесь
2: я напишу
0: вопрос пост. Вот в чем. Есть фундаментальная разница между информацией, которая есть у тебя и у меня, и информацией, которая есть у верховного главнокомандующего.
2: Угу. Но при этом, при всем, он на прямой линии очень сильно удивился, когда, да вы что, говорит, а в Курской области разве не ветераны специальной военной операции? У нас там какой-то другой режим.
0: Это по поводу оплаты?
2: Это по поводу оплаты.
0: Да.
2: Ну, а при этом...
0: Да, он сказал, я даже этого не знал.
2: Я не знал. Он вроде знает, но он вроде не знает. Он вроде говорит, надо, вот у меня майские указы, но их никто не выполняет на 100%
1: до конца. Есть проблема, что не
2: он
1: доносит
2: говорит,
1: информацию?
2: Я, вот, значит, распорядился сделать это, все говорят, так точно, и потом смотришь, ничего не произошло.
0: Вы, уважаемые друзья, просто, я думаю, никогда не работали реально во власти и не знаете вот эту ситуацию, когда не просто многозадачность. Вот сейчас, Тимур, в твоих словах слышится то, что вместо президента у нас должен был быть робот с искусственным интеллектом, который на 100% все контролирует, за всем следит. Даже у Сталина такого не получалось. Это нормальная рабочая ситуация. Это плохо иногда, но если мы сравним деятельность президента по возвращению России суверенитета и российской государственностью с деятельностью вот этих предыдущих двух дьявольских шутов, которые развалили Советский Союз, Ельцина и Горбачева, то это будет колоссальнейшая разница. Невозможно быть совершенным абсолютно, в том числе невозможно быть совершенным власти. Мало того, на уровне сегодняшних европейских, да и американских президентов, Путин единственный вменяемый, нормальный мужчина, который заботится о своей родине и соответствует своему статусу президента.
2: Я хочу сразу отметить, я не пытаюсь сказать, что президент говорит одно, делает другое. Я хочу сказать, что есть ощущение в последние, ну не годы даже, а месяцы, что как будто бы решения, которые принимаются внутри нашей страны, идут прямо вот не в плюс, да, его репутации. Как будто бы, я не говорю, что умышленно кто-то пытается имя Путина посрамить и растоптать, но то, что происходит сейчас, оно негативно сказывается и на его рейтинге в том числе. И мне за это как бы неприятно даже и обидно.
0: Ну, во-первых, скажу я как социолог. На самом деле большинство населения России не возмущается. Большинство населения России и на... Ну,

0: YouTube жалко было маленько, потому что там, в конце концов, мультфильмы были для детей, там была коллекция Мосфильма, там Линфильма и все прочее. Есть были обучающие вещи. Я помню, у меня сын учился в младших классах, мы уроки математики в YouTube там смотрели и прочее. Ты принадлежишь классу творческой интеллигенции, которая глубоко это переживает.
1: Я принадлежу классу интересующихся людей. Я принадлежу классу, у которых кругозор не строится по принципу «у меня есть мессенджер Макс, мне остальное ничего не надо». Мне надо все, я готов поглощать информацию со всех сторон, дальше уже сам ее фильтровать. Я умею это делать. И я понимаю, наверное, что...
2: А кто-то не умеет, вот для них, вероятно, делать ограничения.
0: Да, это большая проблема.
1: И у них все хорошо, и они ничем не возмущены, все нормально.
2: Ты знаешь, на самом деле, правда, таких людей достаточно много, которые не возмущаются. Правда. Просто ты в том окружении, где люди так же, как и ты, тоскуют по Телеграм.
1: То есть, проще говоря, да, закрываем Телеграм и принимаем риски, что появится какое-то количество людей, возмущающихся, и это будет целесообразней, потому что количество людей, которые перестанут сидеть в Телеграм и возмущаться, потому что они там сидят и читают ту повестку, которая там публикуется. То есть наши плюсы превышают минусы при принятии этого решения.
2: Ну и, кстати, вот последние, опять же, в конце апреля, да, были результаты исследований, показали, что почти на 20% трафик Телеграма упал, как его стали замедлять в России. Вот поэтому действительно люди оттуда уходят. Реально уходят. То есть многие ушли без сожаления. Кто-то с сожалением, но ушли.
0: Да, конечно.
2: И со временем, рано или поздно, конечно, все больше и больше будет переход.
0: Я смеялся, когда вот началось вот это вот дикая русофобия абсолютно с началом специальной военной операции, когда отмена русской культуры, там русские преступники Суворов и Екатерина, все вот эти вот. Я как-то полушутку, полусерьез сказал, скорее бы уже построить нам железный занавес, уже как раньше было, и отгородиться от них. Угу. Ну вот как-то они начали строить, странно. Я не так хочу.
1: Слушайте, а при всем такой контраргумент. Илон Маск в своей запрещенной в России соцсети X не так давно добавил такую фишку, что все сообщения можно прочитать на языке носителя, то есть тебя. Вот вы напишите что-нибудь на узбекском, Марина что-нибудь на китайском, а я все это, ваше сообщение в этой соцсети прочитаю на русском.
2: Автоматический
1: перевод. И это стало колоссальным бустером, например, для принятия русской культуры и русских людей. Такого количества поддержки, например, от жителей Бразилии, от жителей там стран постсоветского, Китай, не знаю, Южная Корея, Япония.
2: В Европе даже.
1: В Европе люди пишут, что, блин, а вот мы думали, что вы русские из России, в общем-то, граждане, плохие такие-сяки, а вы нормальные, а мы об этом не знали. Если бы вот нам не сделали так, что мы могли читать ваши заметки, посты на нашем языке, мы бы не поняли, о чем вы говорите. То есть это как бы такой фактор сближения. Вот вы говорите, надо оградиться от всего мира, чтобы нашу культуру, что никто не... А почему? Мне кажется, надо нести нашу культуру.
0: Не в том дело, на самом деле. Это вот я их сказал, я полушутя, сказал полусерьезно. Серьезно, потому что мне надоело слышать вот эти вот одинокие вопли тех, кто громче всех орет, которые убежали из России и сейчас же пытаются лить на нее помои. Вот. А насчет автоматического перевода, знаете, я уже года два, наверное, этим пользуюсь, изучая вражескую Википедию. Я сейчас статьи читаю не на русском языке, а мне интересно, что пишут как раз американцы. Автоматический перевод здесь прекрасно. У них совсем другое видение Второй мировой войны, например. Угу. Да и русская эта Википедия. Я читал, недавно читал статью, значит, про Эдуарда Лимонова. Получается, удивительная вещь. Это такой контркультурный поэт и политик, абсолютно пророссийский, такого полутоталитарного просоветского толка, автор-основатель национал-большевистской партии, там ныне запрещенный крайний оппозиционер, весьма неоднозначный писатель, но, безусловно, талантливый из числа проклятых поэтов. А у них там подан он так вот. Главное, что про него написал биографию французский писатель, и Кирилл Серебренников снял про него кино. Вот примерно так вот. Угу. Мы же знаем, как бы, что вот такое восприятие там. А в русской Википедии там были всякие ссылки.
1: Вы имеете в виду,
0: вы можете прочитать статью, например, которая называется «Рашизм» на полном серьезе. Ага. Там очень многое того, что у нас обычный человек даже помыслить себе не может, что касается и русских, русского мира, и русской цивилизации.
1: То есть, получается, Википедия на русском языке для русскоязычной аудитории — это совсем другая Википедия.
0: Она тоже вражеская, но она пытается каким-то образом использовать знакомый язык, знакомые образы. А там, может быть, все по-другому. Вот по поводу Второй мировой войны, почему я сказал. Я в прошлом году, по-моему, случайно где-то увидел тезис. Это не тезис был, это Дональд Трамп сказал: Россия очень большие молодцы, они помогли нам победить нацизм. Ну, естественно, я начал как бы смотреть по соцопросам и так далее. И еще недавно кто-то рассказывал, что, в общем-то, подтвердило мои все эти изыскания. Какой-то мальчик, то ли в старших классах школы, то ли в начальных классах вуза, им задали реферат по истории Великой Отечественной войны. А он с дуру взял на английском языке этот реферат, перевел автоматически и сдал. Потом преподаватель приходит и говорит: ты точно уверен, что самое главное событие Второй мировой войны – это высадка союзников? А Сталинградской битвы никакой Курской дуги не было. Он говорит: ну, а там что, там же написано. Ну вот. И по согласно с запросом, больше половины европейцев и 70-80% американцев считают, что победили гитлеровскую Германию именно они. А Советский Союз им просто немножечко помогал.
1: Ну, в их понимании это как, значит, Советский Союз, вот он, вот, вот такой вот большой, а потом мы прошли, ну, буквально там откуда, я не знаю, от Румынии или откуда? Ну, имеется в виду, что они-то вот и Франция, извините, и в Африке.
0: Они еще океан переплыли, американцы.
1: И океан, это мы далеко куда-то поехали, там что-то воевали, а они-то по большей части себя обороняли, ну, в их понимании.
0: Потом еще Дрезден бомбили и Хиросиму, да?
1: За 3 месяца прошли до Берлина, ну, там уже потому, что как бы тут Америка вмешалась. Вот. Может быть, в их понимании это правда для них логично и звучит. Понятное дело, что для нас она звучит немного по-другому, но с другой стороны, если мы говорим о Великой Отечественной войне, вот 41-45, но до 41-го тоже были определенные события. Мы с Мариной, стыдно нам, но мы не знали, что была какая-то гражданская война в Испании, что активно Советский Союз принимал участие.
0: Чтобы землю крестьянам в Гренаде отдать, Светлов уже писал.
1: То есть, ну, я вот, хотя историю люблю.
0: Генерал Франко.
1: Но я был об этом не осведомлен. Почему мы вообще на это вышли? Потому что мы начали изучать биографию одного летчика, который дважды герой Советского Союза еще до 41-го года. Мы такие: а что, ну, там, в смысле, а как, а когда он успел, а что он, а чем он занимался? А оказывается, что вот в Испании мы, а что было в Испании? Мы пошли читать. То есть я как будто бы, не знаю, на больничном, может быть, был в школе, когда мы проходили этот параграф. Вот это неизвестные страницы.
0: Столкновение с Японией, Халхин-гол. Да, Халхин-гол. Первые подвиги Японии. Жукова. Вы знаете, что японцы настолько напугались тогда Жукова и Красной Армии, что они сказали, что мы не будем объявлять Советскому Союзу войну. Mm-hmm. И они не объявляли нам вплоть до августа 45-го года.
2: Слушайте, вот вы же преподаватель, вы историк.
0: Я не совсем историк. У нас просто историческая подготовка была хорошая.
2: Ну, вы увлечены историей максимально, знаете максимально много. Что современным детям преподают? Они знают все то, что вы сейчас сказали? Или там вот действительно 41-45 годом все ограничивается?
1: Русско-финская война вообще это проходит?
0: Если они хотят, они это знают. Вообще программу в школе на самом деле ее следует корректировать, следует ее вот так вот расшивать. Потому что первые учебники или основу этих учебников писали те люди, которые уехали в Европу и сейчас отменяют русскую культуру. Вот. Это как бы очень важно.
1: А мы их не переписали уже?
0: Ну, переписывают постепенно. Но давайте не забывать о том, что даже после того, как наша псевдоинтеллигенция западническая уехала, у нас все равно наибольшие симпатии и к Украине, и к Европе среди гуманитариев, среди культуры, науки, там, театра и отчасти кино. Потому что простые рабочие, простые летчики, простые военные, они как-то не замечены в этих симпатиях.
2: Ну да. Это я возвращаюсь к вопросу, опять же, о том, что у нас вообще праздник сегодня, День Победы, великий, любимый. У нас меняется как-то отношение. Вот опять же, если брать последний соцопрос в ЦИОМа, да, 70% россиян сказали, что это главный праздник. Если честно, 5 лет назад доля была выше. Когда будет, на ваш взгляд, тот момент, когда для нас День Победы будет не главный праздник уже? Будет ли когда-то такое?
0: Ну, как-то мы как-то разбирались с кем-то в студии, может быть, даже с вами. Мы же не празднуем, например, День Победы в Первой Отечественной войне против Наполеона, да? Ага. Но это не важно, что мы не празднуем этот день. Потому что вообще, почему День Победы – это наша главная идеологема? Почему это наша национальная идея? Да. Потому что русский многонациональный великий советский народ сделал чудо, совершил в середине 20 века. Он, будучи еще 20 лет назад, собственно, как бы крестьянским, в разрухе и так далее, он поднялся и самую мощную в Европе, вооруженную на западные деньги, самыми лучшими изобретателями военными, танков, самолетов и так далее, он за полтора-два года ее остановил, и еще там за оставшееся время он добил зверя в его логове. Никто не сумел, никто в это толком не верил. Потому что это гигантский подвиг. Почему это важно? Потому что мы все живем в истории. Не вляпались в историю, а история по-гречески означает повествование. Это повествование о судьбах человечества из прошлого в будущее. Если мы говорим об истории российского государства, то есть несколько точек вот таких, когда само существование России и русских, и русского мира, и русской цивилизации оказывалось под угрозой. И эти полководцы великие, они стали национальными героями. Одним из первых из них был Александр Невский. Заметьте как раз, какова была диспозиция. С одной стороны, православная Русь, с другой стороны, католический Запад. Почему они были крестоносцы? Потому что это был благословленный Ватиканом крестовый поход на схизматиков, еретиков, православных, которые с их точки зрения исказили суть христианства. Поэтому их нужно было либо убить, либо перекрестить в католичество. Вы замечаете параллели с 20 веком, Дрангнах Остен, план Барбаросса и прочее. Опять Запад и Россия. И Запад вторгается сюда. Далее это был Дмитрий Донской. Несмотря на то, что еще 100 лет монгольское иго существовало формально, но после этого уже отношение народа было совершенно другим, и не забудем, что Дмитрий Донской еще переоделся в обычные доспехи, в обычного ратника, и был ранен, и потом на поле упал. Это наш великий, значит, царь. Далее это был Иван Грозный, потом это был Петр Первый, потом это была великолепная Екатерина, которую нам в кино подносят все время как меняющую фаворитов и забавляющуюся на балах, а мы из-за нее у Турции получили весь вот этот Краснодарский край, еще Крым и огромное количество земель. Приближаясь к 20 веку, мы видим здесь первое начало чуда Великой Отечественной войны. Это, об этом почему-то мало говорят. Это победа в гражданской войне. Обратите внимание, 17-й год, февральская, потом Октябрьская революция, все интеллигенты убегают в Европу, кричат, Россия рухнула, в России действительно ничего толком нет, все прежние структуры разрушены. Только в 18-м году Троцкий начинает создавать рабочую, крестьянскую, красную армию.
1: Можно я сразу спрошу вас?
0: Я хочу довести тезис до конца. Что происходит дальше? Интервенция. Свыше десятка европейских государств, у которых нету краха, у которых все нормально и с армией совсем, вторгаются в эту советскую Россию, в которой лапотные мужики впервые винтовку увидели. И через 2-3 года и англичан, и французов, которые брали Одессу, японцев, которые на Дальний Восток пришли, мы выкинули всех. Это первое чудо, которое только было. Об этом почему-то не вспоминают и почему-то не говорят. Ленин и Сталин — это два великих полководца, которые мало того, что противостояли всей Европе, и при жизни Ленина еще возник Советский Союз. Вот это вот образование, которое во многом дало нам вот эту силу. И дальше сталинская доктрина, что нам нужно превращаться из крестьянской отсталой страны в страну танков, самолетов и индустриализации, это тяжелейшая задача, но он знал, что он готовится к войне. Вспомните строчки Маяковского. Возьмем винтовки новые, возьмем флажки из песни «Стрелковые, пойдем кружки». Все знали, что война будет, они готовились. И в итоге это получилось. Поэтому это Великая Отечественная война. Да, она Вторая мировая, потому что Наполеон тоже впервые идею мирового господства выдвинул. Поэтому это Великая война. Не будь ее, не было бы всех нас, не было бы нашего
1: государства. Я просто пытаюсь понять, вот готовились-то, это понятно, но при этом, при всем, а как это женится, ну, в кавычках, да, с теми фактами, или это не факты, или это как бы где-то не в тех источниках вычитал, что Советский Союз с демилитаризованной фашистской Германией сотрудничал в плане того, что они нам поставляют там станки, мы им вооружение. При этом, при всем, по каким-то мутным схемам абсолютным, потому как после поражения в Первой мировой войне Германия лишалась права условно владеть танками и т.д. То есть мы им сначала, получается, поставляли это оружие взамен на станки, а потом с ними же готовились воевать.
0: Нет, так не было на самом деле. У нас был с ним договор, пакт о ненападении, и даже вот как у одной из песен Высоцкого из фильма «Вертикаль» были совместные учения, например, советских войск с немецкими, там вот на Эльбрусе. Вот. Но по поводу техники, были так называемые заводы Круппа, которые финансировались во многом Францией, Англией и Америкой еще. Поскольку те наши вот эти союзники, они изначально хотели вырастить из Германии монстра, чтобы этот монстр победил Советский Союз. Поэтому про поставку танков наоборот. Там скорее наша разведка в Германии брала их тигры, и на их основе наши изобретатели докручивали потом наши там танки.
2: Возвращаясь к моменту о том, что вы правильно заметили, мы все это тоже понимаем, видим, Великая Отечественная война сейчас главный такой вообще...
0: Объединяющий фактор.
2: Да,
1: духоподъемный. Но при этом все, что было после Великой Отечественной войны, это подвиг людей, это просто колоссальный человеческий ресурс, который был брошен на восстановление страны, который стал просто, я не знаю, невероятным.
0: Рекордным абсолютно. Да. За минимальное количество времени, к дикому удивлению Запада, было отстроено обратно все системы.
1: А почему мы сейчас живем в тезисе, если мы вот можем повторить, но когда мы говорим, мы можем повторить, значит, взять оружие в руки и пойти давать люлей нашим врагам. Но при этом мы не говорим, можем повторить, консолидировать общество, выйти к станкам и отстроить там экономику за 3 года.
0: Я не знаю, кто что говорит, а исторически это было действительно так. В 1945 году после Парада Победы, и мало кто знает, до 1947 года 9 мая не было государственным праздником и не было выходным. Потому что Сталин дал директиву всем бывшим военным работать, организовывать на восстановление как раз страны, и большинство и огромное количество званий героев Советского Союза давались именно за трудовые подвиги, за восстановление страны. В 1947 году таким образом уже отменили трудовые карточки, началось вот это вот понижение цен, и постепенно уже тогда вернули обратно вот это вот 9 мая. Поэтому это было сознательно, это была как бы идея Иосифа Виссарионовича о том, что повоевали, как бы хватит, теперь подвиги нужно вот на мирное строительство. И мне кажется, вот это вот можем повторить, это же такое какое-то бахвальство какое-то не особо высокого пошива. Люди там, ну, на машине напишут себе, или там пивной магазин «Берлин» возьмут, переименуют в «На Берлин». Mm-hmm. Вот. Это как бы на грани юмора, ну, может быть, даже и не очень-то удачного. Мне кажется, огромное количество людей гордится и трудовыми подвигами, которые были. Господи, что далеко ходить? Ханты-Мансийск, город трудовой доблести.
2: Mm-hmm. Все правильно.
0: Ну, 7 кстати, миллионов банок консервов.
2: После, да, немыслимо, правда, после 22-го года вот эти наклейки с машин пропали, кстати, можем повторить. Так вот,
0: дело в том, что русские на самом деле никогда не были воинственной нацией.
2: Это правда.
0: Вот Сергей Козлов, мой товарищ, у него, кстати, юбилей скоро, 60 лет, он очень замечательные вещи писал в своей публицистике. Он говорит, русский мужик обычный, даже если он уже горожанин, он не любит воевать. Он любит работать, пахать. Потом, если нужно будет, в основном на Россию нападали. Он долго запрягает, но он встает, и он воюет уже до конца.
2: Ну,
0: пока
2: да.
0: Он, как там у нас говорят, Россия никогда не начинала войны, она их всегда заканчивала. Это неправда. Россия, как любое другое государство, начинала войны. Но большинство войн все-таки было у нас освободительных. Историки подсчитали в среднем. Россия за всю свою историю, она имела участие в 200 войнах. В 100 она победила. Остальные 50 ничья и 50 проигрыша.
2: Mm-hmm. Вот вы правильно заметили, что так или иначе, когда-то и Вторая мировая, и Великая Отечественная война, ну, условно, для наших праправнуков уже будут далекие такие, знаете, события в учебнике исключительно.
0: Дело в том, что если бы только в учебнике, я же почему начал перечислять с Александра Невского, это все закреплено в художественных произведениях, в прозе, в поэзии, в кинематографе.
2: Да.
0: Александр Невский мы знаем по Эйзенштейну,
2: да.
0: Бородино мы знаем по Лермонтову и по «Войне и мир» Толстому. Великую Отечественную войну мы знаем по огромному количеству вот, лейтенантской прозы и прочее, гражданскую войну, мы знаем по Шолохову. Поэтому вот этот момент, который у нас немножко отстает сейчас, на который все время, ну, опять же, я буду вспоминать, Захар Прилепин, он просто сам писатель, поэтому он постоянно говорит, что нам необходимо рефлексировать. Потому что именно в искусстве, в литературе, в кино живет дух и подвиг человека.
1: Надо не перебарщивать с рефлексией, потому что потом можно вот так доснимать до того, что наши потомки увидят немцев как очень интеллигентных людей, которые воевали строго по правилам, которые мирных там не сжигали в хатах, а которые вот соблюдали какие-то там конвенции.
0: Зачем, если у нас есть Александр Иванов и роман «Вечный зов», например, который был экранизирован. Все прекрасно знают, какие были белогвардейцы, немцы и даже бандеровцы, ну, которые убили там главного одного из героев.
1: Мы с вами знаем. А вот, например, сейчас посади ребенка, там, 12-летнего, скажи, что будешь смотреть? «Вечный зов», там, да? Или «Противостояние»?
0: Вы знаете, у меня когда сын был маленький, в первом, втором, третьем, что ли, классе, у нас дома стояла такая шведская стенка. Он ее интересно использовал. Он лазил по ней и учил стихи, которые задавали в школе. Бородино ему очень понравилось, он выучил за 25 минут все. И до сих пор знает. Бородино в школе преподавал. Он ко мне недавно, он филолог, сам учится сейчас в ЮГУ. Он говорит, а почему Пушкин такой популярный? Я говорю, ну есть две версии. Первая, Пушкин уникальный человек, он создал русский литературный язык просто. Потому что до этого там был Державин, Третьяковский, Чудище, Обло, Озорно, Стозевно и Лаяй. Я из этого только слово «и» понял. Во-вторых, Пушкин, он не просто придумал русский литературный язык. Пушкинские литературные сказки — это первое гениальное совершенно переложение фольклорных и сказочных сказочных сюжетов. Это уникальная совершенно фигура. А второй очень просто, почему популярен? Потому что его 200 лет в школе преподают уже.
2: Ну да. Вот видите, когда в семье двое уже ученых, это здорово. У вас такие диалоги крутые. Я в пятый раз попытаюсь задать этот вопрос. Угу. Надеюсь, Тимур меня не перебьет. Лет через 20, 30, 50, что будет главным объединяющим моментом, если сейчас это Великая Отечественная война? Но рано или поздно она же тоже будет просто историей. Что, на ваш взгляд?
0: Мы не знаем, зачем? Что будет через 50 и 70 лет, поскольку у нас настолько быстро развивается мир, что у нас из ниоткуда в последние 3 года взялись дроны-беспилотники и искусственный интеллект. Никто об этом в 15-м году даже думать не мог.
2: Ну, правда. Еще. А на что нам делать упор, как вам кажется?
0: На патриотическую составляющую воспитания прежде всего, опять же, через литературу, мне кажется, через стихи, через прозу, через хорошие фильмы, через нашу классику. Потому что невозможно понять, вот были замечательные у Шолохова, у Алексея Николаевича Толстого русский характер, да, вот эти вот. А, мне кажется, весь Шукшин, это русский характер, его рассказы про этих деревенских чудиков ты почитаешь, невозможно без этого понять, как крестьянин, только-только попавший в город, как он смотрит на мир, какова его философия, почему для него эта земля родная, а для огромного количества интеллигентских бардов, которые поют там с Акужавой и Никитинами, эта земля оказалась не родная. Угу. А они теперь устраивают фестивали бардовской песни в Оклахоме и где-нибудь там в Южной Дакоте.
1: Можно вы меня поддержите или нет? Великая Отечественная война и победа, День Победы, будут для нас и для нашего человека главным праздником, как минимум еще там лет 20, так точно.
0: Полвека, наверное.
1: До столетнего юбилея. Но здесь очень многое, да, зависит от того, куда мы движемся сейчас. Если мы движемся сейчас к Третьей мировой войне, и она по там количеству ужасов и трагических случаев перекроет цифры Великой Отечественной войны, Второй мировой, тогда после победы в Третьей мировой войне, наверное, это будет нашим основополагающим праздником. Вот если нет, то Великая Отечественная война, как мы уже выяснили, лет 50-то точно будет номер один.
2: Час прошел незаметно. В завершении с праздником вас хочется еще раз поздравить.
0: С праздником.
2: С нашим главным праздником. Сколько раз мы на этом сегодня делали уже акцент, и здорово, что он по-прежнему остается главным.
0: Я одну историю хочу рассказать. Вот почему я сказал, что если бы не выиграли русские и советские солдаты в Великой Отечественной войне, не было бы никого из нас. Мой дедушка Иосиф Яковлевич Верховский, он артиллерист был, на «Катюшах» работал. На 2-м году войны у них был там привал, его вызвало командование в блиндаж. А они с ребятами кашу сварили и хотели эту кашу поесть. В это время был немецкий налет. Он с блиндажа был час, вернулся на месте, где у них костер и каша. У них огромная воронка, и всех поубивало. Я говорю: дедушка, как же так? Он говорит: видишь, Илюша, меня Бог спас. Бог-то Бог, а если бы его убило тогда, не было бы моего отца, не было бы меня, не было бы моих детей. Вот и все. Это по поводу «Мы живем в истории». Да. И история живет в нас.
2: Спасибо огромное за такое... Личный пример в конце. У нас сегодня в студии Илья Верховский, социолог, ученый, директор научно-образовательного центра «Югра Социум», собеседник общества знания, доцент кафедры истории и философии Югорского госуниверситета.
3: С праздником Великой Победы!
4: Наш марафон продолжается, и сегодня день, который мы произносим с особым трепетом. 9 мая. День памяти, день гордости и день, который объединяет поколения. Праздник со слезами на глазах – это не просто слова, это наша история, наша боль и наша бесконечная благодарность тем, кто подарил нам мир. В эти минуты мы думаем о своих близких, о героях, чьи имена навечно вписаны в летопись победы. У микрофона Николай Авдонин.
5: И Даша Кузнецова.
4: С праздником всех, с Днем Великой Победы. И сегодня в студии наш человек, который помогает нам увидеть ту войну не только через там цифры и факты, но и через искусство. Юль Скацкая в студии появилась.
6: Здравствуйте.
4: Юль, привет. Мы сегодня будем говорить о книгах, которые стали классикой, и об их экранизациях, собственно, фильмах, где каждая минута напоминает нам о цене мира, о лучших киноверсиях военной прозы, о том, что осталось за кадром, и о том, почему эти истории мы пересматриваем снова и снова. Присоединяйтесь к нам, собственно, вместе вспомним главные строки и кадры нашей памяти.
5: Юль, я так понимаю, сегодня будут книги, которые о войне передают, правду в большей степени, чем то, что мы сейчас... Мне кажется, сейчас очень сильно искажена та информация, которую нам все преподносят. Мы о войне знаем очень мало вообще на самом деле, и факты искажены. Вот я так понимаю, что это будут книги, которые минимально искажают факты, все практически достоверно. Правильно я понимаю?
6: Все верно, Николай. Более того, мы сегодня поговорим о книгах, которые стали основой для сценариев фильмов. Mm-hmm. Ну и о
2: об этих самых фильмах мы тоже поговорим, сравним, получилось, не получилось режиссерам сделать так, чтобы фильм отражал самую главную мысль книги, поговорим о самых популярных экранизациях военных фильмов. Конечно же, это будет классика 59-го, 63-го года, и классика, конечно же, по книгам, только по книгам, то есть сегодня мы поговорим о фильмах, и у меня набралась такая десятка, десятка лучших
4: внушительный списочек, я хочу
2: фильмов,
4: сказать.
2: В основу которых легли книги. Более того, часть авторов этих книг стали и сценаристами этих самых фильмов. И мы сегодня поговорим, почему это здорово, когда автор участвует в создании сценария. Итак, я готова начать.
5: Из какой книги мы сегодня начнем?
2: Ну что ж, начнем с книги и фильма, над которым я ревела. Я думаю, что я была...
5: Над фильмом или над книгой?
2: Я ревела над фильмом. Вот это тот момент, когда меня... Ну, книга безумно прекрасна, но слезы потекли у меня ручьем именно на фильме.
4: Я хочу сказать, что ты не одинока, потому что все те люди, которые смотрели этот фильм, конечно же, подтвердят
2: свои слова. И все знают сцену. Я сейчас назову название фильма «Судьба человека». Это у нас 1959 год. Фильм снят по рассказу Михаила Шолохова, тоже с одноименным названием «Судьба человека». Была экранизирована, да, в 59-м году. Режиссером стал Сергей Бондарчук. Напоминаю, это был его дебютный фильм. Сценаристы Юрий Лукин и Федор Шахмагонов. И здесь я скажу, что, да, Шолохова не было в списке сценаристов, но получилось так здорово. Немножко вот о самом авторе, как о участнике военных событий. Михаил Шолохов был военным корреспондентом с 41 по 45. Он видел Сталинградскую битву, участвовал в боях под Смоленском, имел опыт фронтовой жизни. Это важно, чтобы понимать, почему книги выстрелили, почему достоверности не вызывают вопрос, да, почему верит творчеству Шолохова.
4: Подожди, да? Я перебью тебя. Вот как раз таки к вопросу о том, что сейчас фильмы, которые снимают сейчас о войне, почему в них так мало достоверности? Ну, просто потому, что это уже эти люди, которые не переживали это, да, это только это какие-то истории, рассказаны, прочитаны. Именно поэтому, мне кажется, нет вот этой душевности, что ли, да?
5: Ну, нет, возможно, да. Хотя нет этой веры. Хочу сказать, что я рад, конечно, что они этого не переживали, но, да, тем не менее, действительно, достоверность все-таки страдает в этот момент.
2: Ну, да, мы понимаем, что человек, который видел бой, может правильно, четко, ярко и достоверно описать его в книге. И потом, по этой книге можно как раз и снять
5: хороший фильм.
2: Хороший, искренний фильм. Поэтому вот эпическая мощь, это детальность военной прозы, это все, что присуще Шолохову, поэтому Шолохова любят экранизировать. Давайте немножко по сюжету. Итак, в книге это встреча рассказчика, то есть от кого ведется рассказ у нас, с незнакомым сначала мужчиной у придорожной реки весной. Мужчину зовут, Андрей Соколов. А Соколов рассказывает, вот они сидят, махорка, начинается диалог, они ждут паром, по-моему. И, рассказывает Соколов историю своей жизни, то есть довоенное счастье, плен, побег, гибель всей семьи в один день. Там у него погибает жена и обе дочки. А сын, что ужасно, мне вообще тронуло это, он погибает в последний день войны. И, наконец, обретение нового смысла, восстановление беспризорного мальчишки Ванюшки. В общем, фильм, что важно, следует вот четко по книге. Да, то есть вы можете открыть книгу, вы можете включить фильм, и вы видите, как это все очень плавно, очень корректно ложится. Фильм следует тексту почти покадрово. Бондарчук добавляет некоторые выразительные немые сцены, допустим, прощание перед отправкой на фронт, сцена церкви с предателем, очень жесткая, кстати. Я прям, меня очень тронула эта история, я подумала, как они, даже не показали,
5: Передали эмоции.
2: Да, передали эмоции. Но сцена, над которой я реву, и многие ревут, это же когда... Да, Даша.
4: Я понимаю, о какой сцене идет речь. Я просто, вспоминаю деда своего. Это человек, который жил в военные годы. Дед у меня родился в 31-м году. И хочу сказать, что когда он смотрел этот фильм, я там где-то рядом была совсем когда маленькая, вроде мне не очень сильно понятно. Дедушка, который, двухметрового роста, и он рыдал так над этой сценой, что это не... И сколько раз он смотрел этот фильм, столько раз он рыдал. И когда уже я стала чуть постарше, тогда уже, конечно, совсем иначе воспринимаются эти эмоции. И тогда, конечно, я стала больше понимать, почему он рыдал. Что невозможно остаться равнодушным к этой сцене в машине, когда ты понимаешь, что вот он сломанный человек, два сломанных человека, и вот они обрели друг друга. Они, конечно, достойны счастья.
2: Да, это сцена, когда он говорит этому маленькому беспризорнику,
6: сироте Ванюшке, что он его отец. Но мы понимаем, что он, это обман с его стороны. Вот, мы понимаем, почему он это делает, потому что, по сути своей, да, два одиноких человека, и есть возможность быть счастливым, помочь друг другу. Давайте немножко про критику, про различия.
4: А что еще, есть критика была?
5: Конечно, всегда есть.
6: Критика всегда есть, она может быть и положительной, и отрицательной. Фильм считается хрестоматийным примером актерского кино. Какие у нас там ключевые различия в рассказе? Повествование идет от первого лица вот рассказчика, что создает эффект услышанного эха войны. То есть, как бы, здесь в фильме мы видим, что, ну, как картину, как этот Соколов там живет, значит, рождаются дети, жена, в общем, потери. А когда мы читаем, мы как бы, вот, мы на месте рассказчика и слышим это эхо. А фильм, значит, делает зрителя прямым соучастником, то есть, да, сам Шолохов, изначально сомневавшийся, кстати, в Бондарчуке актере, считая его слишком интеллигентным. А вот после...
5: А тогда это прямо оскорбление.
6: Да, это было оскорбление.
5: Это вообще, ты что?
6: Ну, тем более, Соколов был не тот, да, то есть там такой был мужик. Ну, классный,
4: по-моему,
6: классный актер, и классный образ
4: ролью
6: получился у него. Да, вот после грим-пробы все-таки его утвердили. Сценарий был расширен за счет пластических образов. Но ни одной смысловой линии, я хочу это подчеркнуть, автор не изменил. Автора не изменили, потому что это важно. Я, в принципе, всецело приветствую и в современных экранизациях книг, чтобы автор был как минимум консультантом при съемке фильма. Но лучше, конечно же, чтобы он принимал участие в написании сценария. Или, ну, как бы, давал согласие на то, что написали люди, там, дал какую-то свою ремарку, что да, так можно, нет, так нельзя, потому что очень большой риск, что видение режиссера...
4: Ну, конечно, другое.
5: Ну, как бы, не совпадает с видением автора.
6: Можно сделать хорошо, но не так. Вот так, да?
5: Вообще, на самом деле, мне кажется, сейчас очень часто включаются деньги в этот процесс. То есть, когда автору сценария там, или автору книги могут сказать, ну, давай мы немножко изменим вот этот сюжет,
6: тебе
5: денежек побольше заплатим. А тогда, я думаю, такое невозможно было. И цензура была совершенно другая.
6: И опять же, и сценаристы, и режиссеры, они все-таки застали это тяжелое время в Советском Союзе. Поэтому, как бы, ну, наверное, их видение могло быть немножко иначе, но все-таки каких-то тезисов, основных моментов, они понимали, что вот так и только так можно снять. Ну и, конечно же, вот вы должны знать, как же звали актера, который сыграл Ванюшку. Это Павел Полубояринов. Я считаю, сыграл отлично.
4: Но вообще...
6: Я скучаю по такой игре.
4: Слушайте, но надо сказать, что это ведь достаточно сложно, да? Если ты не переживал... Это взрослый человек, актер, который учился этому, да, который может показать любую эмоцию. Их этому учат в высшем учебном заведении. А здесь ребенок. Ну, понятно, что он ребенок войны, все понятно. И вот мне здесь хотелось бы выяснить, если вообще есть такая информация. Этот Павел Полубояринов, который сыграл этого Ванюшу, он что-то подобное пережил? Или вот настолько... Понятно, да, что он родился после войны.
6: Да.
5: Но это все равно тяжелое было.
6: У меня, к сожалению, нет информации о жизни этого актера, но если, да, мы тоже высчитаем 56-й год, это у нас вышел фильм, 59-й, прошу прощения, да, главному актеру там совсем немного лет. Получается, что он такой послевоенный ребенок. Я даже не знаю, продолжил ли профессию Павел уже после этого фильма. Но могу сказать, что вот роль Ванюши ему однозначно удалась.
4: Это абсолютно
6: переиграл,
4: точно.
6: Все было в меру, все было достоверно. И, конечно же, мне очень... Ну, черно-белый фильм, в принципе, когда смотришь...
4: Там же совсем иначе.
6: Некая эстетика.
4: Ну, конечно.
6: Тени, вот эта вот одежда такая... полностью оборванная, страшная, грязная.
5: Мне кажется, здесь больше как раз акцента на игру актеров, потому что все же более тусклые краски, нет каких-то там спецэффектов компьютерных, как сейчас.
4: Слушайте, в этом фильме еще очень много крупных планов, и как раз-таки вот эта сцена в автомобиле, у мальчишки-то практически только лицо, он одними только бровями и глазами играет так, что это
6: я правильно, конечно, был поставлен свет, я
4: считаю. Правда, не критик, но мне кажется, это гениальная игра маленького пацана, который может так легко передать эти эмоции, что потом взрослые дядьки рыдали над этим фильмом.
6: И зрительский успех не заставил себя ждать. Он был ошеломительным. Более 30, по-моему, миллионов зрителей в СССР.
4: Посмотрели этот фильм?
6: Да, посмотрели этот фильм. Фильм открыл новую веху в кинематографе, отойдя от такой, несколько пафосной сталинской эстетики к суровой правде окопного реализма. Главный приз Московского кинофестиваля в 59-м, Ленинская премия Бондарчуку в 60-м. И считается, что именно с этого фильма началась некая такая оттепель в военном кино. Но, в принципе, об этом мы можем поговорить на примере других фильмов, о которых мы сегодня поговорим.
4: Предлагаю, да.
5: Сразу перейти к примеру других фильмов. Хорошо. Очень полно обсудили.
6: Да, следующий фильм – это «Горячий снег». 72-й год. Фильм снят по книге, опять же, по одноименному роману Юрия Бондарева «Горячий снег». Он написал книгу в 69-м. Получается, вот через 3 года был уже готов... Да, к выходу в свет фильм. Режиссером стал Гавриил Егиазаров. Это очень интересно. Там вообще была очень интересная история, что сам Бондарев настоял, что он хочет именно этого режиссера. В общем, сценарист Юрий Бондарев в этот тот случай, да, Евгений Григорьев, то есть сам автор, стал одним из сценаристов.
5: И как мы уже говорили, это здорово.
6: Это здорово.
5: Он как раз помогает тому, чтобы ни в коем случае сюжет не исказился.
6: Да, пару слов о самом Бондареве, если вы не знакомы с его биографией. Это такой классик лейтенантской прозы, воевал в составе артиллерийских войск, участвовал в форсировании Днепра, участвовал в освобождении Киева. И, что самое важное для сюжета, в Сталинградской битве он тоже участвовал. Он знает фронтовую жизнь не понаслышке. Поэтому, как бы, когда мы говорим про «Горячий снег», а действие романа разворачивается в декабре 42 года. А вот та самая артиллерийская батарея, да, под, значит, с лейтенантом Кузнецовым в фильме, его исполнил Георгий Женов. Они оказываются на пути танковой группировки Майнштейна, которые пытаются прорваться в окружение, к окружению 6-й армии Паулюса. То есть там такая была серьезная стратегическая, наверное, ловушка, другому не могу назвать. И вот как бы книга и фильм, они исследуют эту микроисторию взвода, ну, как бы людей, которые там служили, и которые за сутки до победы в Сталинградской, в Сталинградской операции вынуждены умирать, чтобы замкнуть кольцо. Вот это вот история про маленький взвод, ну, то есть как бы про определенную группу людей. У него очень классно получилось, я считаю. Поэтому как бы и критика, ну, не заставила себя ждать. То есть фильм отличается от книги, ну, отличается. И раз мы знаем, что Бондарев сам принимал участие в написании сценария, это, получается, было его осознанное решение, что фильм более жесткий. Он более жесткий, он немножко смещен, его акценты немного смещены. В романе Бондарева главный герой, значит, наш лейтенант, да, такой молодой интеллигент, проходящий через муки ответственности. В фильме же, благодаря, значит, мощному актерскому составу, там вот и Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов, Вадим Спиридонов, и вот акцент смещается на коллектив. Ну, то есть не только вот главный наш Кузнецов, а как бы вот это окопное братство, товарищи, очень классно было вот это подчеркнуто. И основное сценарное различие: из фильма убрали линию генерала Веснина. Вот, там была такая романтическая линия, там его гибель. Ну, ее убрали. Что, наверное, упростило, как бы, ну, и сгустило вот краски какой-то такой окопной части.
5: Ну, то есть, получается, романтики немного убрали
6: чуть,
5: оттуда.
6: Чуть поменьше, да. Больше вот этого дружеского плеча, чувства локтя, история про окопное братство мне понравилось, честно. Хотя я люблю, как бы, романтика присутствует в военной.
5: Когда более легкие, да, немножко
6: Как будто бы это понимание, что да, война войной, а влюбляться никто не прекращает.
5: Мне кажется, вот отчасти для этого как раз и вставляют вот такие сцены романтические.
6: Чтобы подчеркнуть, наверное, трагизм людей на фронте.
5: Да, что человек может потерять при этом. Это ведь целая жизнь, параллельная войне совершенно.
6: Ну, критики отмечали, что в книге чуть больше психологической глубины, да, чем в фильме. Ну, это нормально, я считаю. Но по части батальной достоверности, вот особенно там были съемки танковой атаки в снегу, он просто шикарен. Вот. Фильм сделал именно то, что и должен был делать фильм. Он показал вот этот масштаб, бой, драму, какую-то вот историю про то, что можешь показать только фильм. То есть в книге ты можешь это прочитать, но не прочувствовать, но когда ты видишь на экране все эти бои, выстрелы, танки, хочешь, не хочешь, ты проникаешь.
5: На самом деле сложно передать батальные сцены как-то ярко, очень сильно, просто в тексте, да, когда ты не видишь картинки. И в этом плане, мне кажется, фильмы как раз и очень помогают.
6: Ну, у фильма больше, получается, способы передачи,
4: возможности,
6: да?
4: Возможности
6: показать у фильма больше.
4: Но надо не забывать, как бы, еще, да, название, да, у произведения «Горячий снег». Понятно, что здесь должно было быть понятно, да? Все должно было быть наглядно, что ли, да?
6: Поэтому, если вы любите вот такую лейтенантскую прозу, если вам нравятся романы Бондарева, и вы еще не смотрели этот замечательный фильм 1972 года. Прошу вас, найдите время.
4: Ну, а что касается вообще вот зрителей, да, понятно, например, если с судьбой человека все понятно, то здесь вот...
6: Про признание, поговорим про признание. Зрители приняли фильм как честное свидетельство о войне, и хотя фильм не получил крупных международных призов, он стал классикой советского окопного кино. И, наверное, отличается тем, что съемки проходили в тяжелейших условиях зимней степи. Ну, нельзя снимать фильм «Горячий снег» где-нибудь в апреле, не знаю, в августе.
4: Или, например, в каком-нибудь павильоне. Вот это важно, да, что люди уехали туда, где максимально приближены условия к тем, что описаны в книге.
6: Поэтому можно сказать, что у фильма была та самая документальная достоверность, которую ценил Бондарев.
4: Я предлагаю дальше побежать по марафону, а там «Живые и мертвые». Это Симонов потрясающий. И я думаю, что сейчас нужно будет немножко так, ну, поглубже, что ли, копнуть сюда, да?
5: Вообще, на самом деле, Симонов — это такая, ну, глыба.
6: Да, давайте поговорим об этом.
4: Но многие же говорят о том, что тяжело его читать, что вроде много текста, да, что-то такое, да, и занимает вроде много времени это чтение.
5: Ну, мне кажется, он образы очень классно передает.
4: Потому что там детализация невероятная в его произведениях. Но, давай.
6: Но, опять же, напоминаю, что как бы он-то был и корреспондентом, то есть профессия у него была сразу такая писательская, журналистская. Ну, давайте так, «Живые и мертвые» — это фильм 63-го года. Он снят по, я подчеркну, первой части роман-трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые». Экранизация, да, вышла в 63-м. Режиссер у нас был Александр Столпер. Сценарий написали два замечательных человека. Один из них Константин Симонов, что, опять же, приятно. И Александр, опять же, Столпер. Итак, получается, режиссер плюс автор книги. И автор сценария. В общем, там был, я так понимаю, очень классный, динамичный дуэт. Сам Симонов, да, один из самых, наверное, знаменитых фронтовых писателей, был военным корреспондентом всю войну. Он отступал от Могилева, прошел Сталинград, Румынию, Болгарию, по-моему, был и в Югославии, и в Польше, и в Германию, по-моему, тоже дошел. Имел воинское звание полковника на минутку. И при этом писал, все это время он писал. Но все мы его знаем, наверное, Симонова по самому его знаменитому стихотворению «Жди меня, я вернусь». Которое я лично учила в школе, и, в принципе, мое первое знакомство с Симоновым началось именно с этого стихотворения. А его трилогии я уже узнала, конечно же, намного-намного позже.
4: Так.
6: Итак, немножко вот про сюжет трилогии расскажу, а потом расскажу, какую часть из этого взяли для фильма, если вы не против. Основное повествование, в принципе, в трилогии строится вокруг судьбы военного журналиста, что логично.
4: Ну,
6: это
4: конечно,
6: очень часто бывает такое, что я военный корреспондент, и мой герой будет, ну, как бы, это удобно, потому что...
5: Ну, конечно, как будто ты про себя.
4: Ну, слушайте, очень сложно военному корреспонденту начать писать о той профессии, о которой он совершенно ничего не знает.
6: Как будто бы военный журналист, да, это ближе, это будет честнее, это будет искреннее. Если танкисты, конечно, тоже можно, потому что ты общаешься в кругах. Ну вот Симонов выбрал такую, я считаю, что очень даже хороший был ход. Значит, нашего главного героя зовут Иван Петрович Сенцов, старший политрук, корреспондент армейской газеты. Утратив документы, в том числе партбилет, я напоминаю, это ужасно.
5: Да,
6: ужас. Он возвращается на фронт рядовым. Это вот как раз первая часть «Живые и мертвые», первый том. Исходно совершенно штатский человек, в лучшем смысле вот такого типичный советский интеллигент. Я напоминаю, мы сегодня уже проговаривали, что это не приветствуется. В первом поколении он пережил два окружения, 6 ранений, в том числе там 3 тяжелых, опять же, гибель жены, пропажу маленькой дочери. Под Сталинградом старший лейтенант Сенцов уже командует батальоном. Это уже во втором томе, это солдатами не рождаются. Кстати, эта книга тоже экранизирована. К осени 44-го майор Сенцов уже, да, какое-то время прослужил после очередного ранения офицером оперативного отдела штаба армии и даже адъютантом командующего. И после этого он становится начальником штаба полка. Это уже последние лет, это третья часть. То есть, получается, мы на примере Ивана Петровича мы видим вот этот вот путь, который прошел, что он потерял, где он участвовал. Вот. Была экранизирована только первая часть. Вот роман и фильм начинаются в первые годы войны. в первые даже дни, в первые дни войны, прям совсем самого 41-го. И, значит, наш корреспондент Иван Петрович, кстати, его сыграл Кирилл Лавров. Он оказывается, да, в эпицентре катастрофы, отступления. Ну, как бы мы иногда забываем, что мы, да, одержали победу, но первые годы это были совсем нелегкие, да, и нам приходилось отступать. И вот историю про тех людей, которые были в этом отступлении, а вот мы видим это глазами теперь героя Симонова. Фильм следует за судьбой, значит, нашего комдива Серпилина. Анатолий Папанов его, кстати, сыграл, то есть тоже появляется второй герой, да. И, ну, самого Сенцова. Они, значит, проходят через окружение, через какую-то бюрократическую машину, страх перед особистами, то есть там такая история. Это первая, значит, советская экранизация, где война показана не как череда побед, а как такое титаническое усилие выжить в этом хаосе 41-го года. Какой ужасный вообще был 41-й год. Никто ничего не понимал, да. Как бы,
4: тяжелейший, надо сказать.
6: Тяжелейший. То есть мы еще не набрали обороты, я так понимаю, как бы по снабжению. Никто не понимает, как, почему мы вообще отступаем, мы же не можем отступать. За это еще и наказывают. Да. Ну, то есть, там вообще был какой-то хаос и ужас. И получается, что...
5: бери винтовку и иди вперед. Не важно, что пули летят, ты должен идти вперед.
6: Вот, это история про, по сути, свой страх перед своими же. Это тоже же жутко. Поэтому как бы...
5: И мне кажется, это тогда было, ну, чуть ли не прорыв показать вот такое. Это ведь как бы пройти немного против системы. То есть рассказать что-то, что не красит.
6: Это страшно. Армии. Это страшно, это рискованно. Ну, поговорим о критике, наверное, про различия. Столперу и Симонову, наверное, удалось, да, то самое невозможное. Цензура хрущевской оттепели позволила вывести на экран тему окруженцев и критику, ну, такого догматизма командования, да. Главное различие, наверное, с книгой, это хронометраж. Фильм охватывает лишь первую часть. Мы понимаем, что мы не все видим. Читайте продолжение в книге. Ну, вот да. Там сюжет доходит до битвы под Москвой. Книга такая более многоголосная получилась. В ней больше рефлексии, больше деталей штабной жизни. И в самом фильме роль Серпилина, ну, как бы сыграл изумительный, обожаемый лично мной Папанов. Который, кстати, был до этого больше как бы комик. Я его тоже всегда думала, что это комик. Ну, потому что там,
4: драматический актер.
6: Вот. А я, ну, и как бы «Бриллиантовая рука», мы все его знаем по этой работе. Но в этом кино он такой вот большой пример того, что литература факта превратилась в высокую искусство, и что вот можно сыграть вот так.
5: А рефлексия в каком плане? Что это переживания людей как-то, они разбирают, да,
6: да, вот все. Они пытаются пережить, пытаются осмыслить, что происходит, как им себя вести.
5: И как люди на это реагируют.
6: Да, и, ну, мне кажется, в принципе, история про то, что не так все было просто, что история сложнее, чем мы думаем, что она не такая простая и не такая черно-белая, наверное.
5: Ну, то есть, вот. Ведь очень часто мы на экране видим, вот как, ну, человек играет, а эмоции его как таковых, ну, даже если он передает их как-то, мы представить не можем, пока режиссер не вставит это, что ли, в сценарий, в сам фильм, вот эти вот, как ты говоришь, рефлексии.
6: Почему очень важна история про каст, да, про подбор актеров. Иногда можно просто не угадать с актером.
4: Ну, конечно, конечно.
6: Который не передаст, ну, просто не сможет. Ну, не его роль, да, не его амплуа. Здесь я считаю, что подбор актеров был отличный. Признание, опять же, не заставило себя ждать. Фильм имел грандиознейший успех. 40 миллионов зрителей посмотрел, но это по официальной статистике. Зрители восприняли его как история о себе. Государственная премия РСФСР и братьев Васильевых нашла этот фильм в 66-м. Симонов настоял на том, чтобы сценарий был максимально близок к тексту, что логично. И фильм стал эталоном для последующих экранизаций военной прозы. Мы понимаем, вот это правило, возьми автора в сценарии, в сценаристы, не извращай текст, то, что ты можешь что-то упустить, ты можешь что-то там не включить, но не перевирай. Это важное правило.
5: Главная мысль... через себя, конечно, можно пропустить, но делать это так, чтобы не исказились какие-то факты,
6: я
5: эмоции.
6: Я тоже так думаю. Поэтому, ну, я считаю, что это прям очень крутая картина. И если вы не смотрели, опять же, можете посмотреть. Есть экранизации и второго тома «Солдатами не рождаются». Но была же другая картина, как бы. Но если вас заинтересовала, в принципе, эта трилогия, то можно посмотреть оба фильма.
4: Перейдем к следующему произведению, к следующему фильму. Это «Иваново детство». Интереснейшая тоже история. Слушайте, я тут немножечко тоже, когда готовилась к сегодняшнему марафону, интересное вычитала. слышала, сам Тарковский говорил о том, что эта картина ему дорога, как первая самостоятельная работа, но да. Он говорит, но чем ему ну, эта картина... Ну, не то, что не понравилось, все равно сложности какие-то были. Он говорит, ну, во-первых, там очень плохо играет мальчик. Ну, сам вот, собственно, очень плохо. Во-вторых, сам Тарковский говорил, что картина такая, она претенциозна очень, в том смысле, но если, например, вот он говорит, если бы, например, пианист играл, нажав правую педаль, не отпуская ноги, все, собственно, было педалировано в этом фильме, да, все акцентировано чересчур, все чересчур выразительно, но и сразу, так сказать, все 32 зуба показывает актер, ну, то есть он имел в виду и автора, и самого себя, все чересчур, все без чувства меры.
7: Перегнули немного, перегнули.
4: Но картина дорога, как первая самостоятельная работа.
7: Ну, и, в принципе, наверное, даже как продолжение истории про сына полка. Да, мы про него тоже сегодня поговорим, про Катаева, но вот давайте пока про Иваново детство, почему бы нет. 62-й год вышел этот фильм по повести Владимира Богомолова «Иван». Повесть была 57-го года. Экранизация у нас была под режиссурой Андрея Тарковского, как сегодня уже было озвучено. Сценарий писал Михаил Попова, Владимир Богомолов, я опять же подчеркну, автор, да, и Андрей Кончаловский, что тоже, кстати, небезызвестное имя.
4: Да.
7: Итак, Владимир Богомолов, один из самых окопных авторов. Мы уже сейчас будем... Мы рейтинг окопных, вот их несколько. В 16 лет он ушел на фронт, был воспитанником полка, как и его герой, кстати. Затем служил он в разведке, был ранен, имеется несколько наград и медалей. Но хочу вот подчеркнуть, что он был воспитанником полка в 16, да? То есть как бы совсем молодой. Понятно, что как бы не 10, не 15, но все же, по сути, свой ребенок на войне.
5: Ну, конечно, это сейчас, опять же, повторюсь, что сейчас уже вот 16 лет уже, смотришь на него, здоровый лоб, а ведь там другое совершенно время было.
7: Я уверена, что да, жизнь влияет на то, как мы выглядим, на то, как мы общаемся, на то, какую ответственность можем нести, и понятно, что время военное, так или иначе, да, накладывает свой отпечаток на подрастающее поколение, дети взрослеют быстрее. Опять же, это подсвечивает, что какой потенциал, да, у молодежи, какими они могут быть, если уж жизнь заставит. Это как раз история про нашего 12-летнего Ивана. А это наш главный герой, которого сыграл, ну, может быть, не так хорошо, как Павла. Павел сыграл Ванюшку. Николай Бурляев. Это, значит, 12-летний мальчик, работает уже на разведку в тылу врага. И у него такое, знаете, детство получается, украденное войной. И один из главных героев, капитан Холин, которого сыграл, по-моему, Валентин Зубков, и лейтенант Гальцев.
4: Там Жариков.
7: Да, опять же, Жариков его сыграл Евгений. Они пытаются спасти мальчишку, отправить его в тыловое училище, но Иван живет только местью за погибшую семью. Здесь, да, немножко так прям утрированно, может быть, местами, но понятный посыл, да, ребенок теряет семью и мстит врагам за потери. Поэтому, как бы, критика была разная, это правда. Но, во-первых, немножко про различия поговорим. В фильме усилена линия снов Ивана, то есть, ну, там были, ему снились там мокрая дорога, яблоки, там мать, лошади. В книге этого нету. Тарковский решил добавить некую такую немного магический реализм.
4: Это Тарковский,
7: да.
4: Ну, конечно.
7: Он добавил еще такую символическую сцену с пьяным идиотом в бункере, ну, как бы, тоже, наверное, для какой-то трагизма, для какой-то драмы. А Богомолов был недоволен экранизацией, если честно. Считаю, что режиссер, ну, вот как-то немножко в эстетику ушел, да, вот в красоту, а не в смыслы. Ну, вот ушел вот такой вот приземленный правда-разведчика. То есть, как бы, правда, она грязная, она не совсем эстетичная, она не всегда кинематографична. Однако именно это, как бы, поэтичность принесла фильму такую вот довольно-таки серьезную славу. Все-таки, как бы, Тарковский, правда, умеет снимать красивое кино. Давайте отдадим ему должное. Но Богомолов был недоволен.
5: Возможно, это было намеренно сделано, чтобы как раз немножко, ну, как что ли, скрыть вот эту, ну, грязь, правда.
7: А может быть, просто творец есть творец.
5: Ну, да.
4: Ну, что он прощупывал, на что он способен и за что могут потом дать «Золотого льва» на венецианском кинофестивале.
7: Ну, в принципе, этот фильм — это такой редкий случай, когда экранизация переросла литературную основу в художественном смысле, да. Богомолов написал суровую такую бытовую повесть, да, с таким трагическим финалом. Ничего хорошего вы...
5: Книги...
7: Нет, не найдете. То есть хэппи-энда там не будет, друзья. Вы просто готовьтесь к этому, не буду я вам рассказывать все, но...
5: Ну, конечно, не
7: нужно. Но знаете, да...
5: Но вообще, на самом деле, в фильмах и книгах о войне сложно найти хэппи-энд. Ну, как бы, это ведь, мне кажется, все-таки это не про результат, а про процесс.
7: Про вклад, наверное, да, про вклад, про свой личный выбор. И, значит, Тарковский же, используя поэтику, вот это вот сны, метафоры, он превратил историю в такую притчу о мире, который убивает свое будущее. Ну, то есть, как бы, символ Ивана, символ ребенка, это символ будущего. Это всегда, кстати, и в книгах, и в кино. Дети — это чаще всего символ будущего, символ того, что может случиться, и уже не случилось, потому что, ну, вот так. Поэтому, несмотря на то, что, как бы, фильм спорный, прочитайте тогда повесть.
4: Ну да, и посмотрите, прочитать точно стоит.
5: И потом сравните. Кому-то, может, одно зайдет лучше, чем другое.
7: Да, я, в принципе, всегда оставляю право и читателя, и зрителя плеваться, друзья мои. Не нравится, но иначе не нравится. Ни ваш фильм, ни ваша книга, это тоже совершенно нормально.
4: Но благо, книга, вон выбор
7: книга
4: какой
7: безумно
4: огромный.
7: Популярна, да, книга, ну, повесть хорошая. Фильм, ну, вот, как бы, получился такой. Опять же, вот, да, «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале в 62-м году взял. Да и, в принципе, для Тарковского это был такой хороший старт, хороший такой трамплин для его дальнейшей карьеры.
4: Но я же говорю, если не нравится эта книга и этот фильм, пожалуйста, иди и смотри. Великолепный, потрясающий.
7: Это уже... Я не могла, мне было так тяжело.
5: Фильм.
7: Мне было так тяжело смотреть, дорогие радиослушатели.
4: Тяжело в каком плане? Расскажи, чтобы было понятно, насколько...
7: У меня была эмоциональная перегрузка от этого фильма. И я, кстати, чуть позже вообще узнала, я сначала посмотрела фильм, потом узнала, что это, оказывается, повесть Олеси Адамовича, «Хатынская повесть» 72-го года, легла в основу.
4: Я хочу сказать, что с этого фильма началось мое знакомство с актером Алексеем Кравченко, когда он там худенький маленький мальчик,
7: да.
4: Но я смотрела этот фильм несколько раз, и в разном, мне было разное, мне было, как-то сказать, разное количество лет, что ли. И посмотрев недавно еще раз этот фильм, я поняла, насколько он глубокий, и насколько он тяжело смотрится только лишь потому, что ты понимаешь, что ты проживаешь это все, историю.
5: Не могу его больше смотреть.
4: Больше не будешь. Но я смотрела три, наверное, раза, и не могу сказать, что я больше не хочу. Все время разные эмоции, откровенно. Ну, давай, Юль, более подробно об этом поговорим.
7: Да, давайте поговорим. Опять же, да, может быть, кто-то разделит наши эмоции от того, что фильм и правда нелегкий, он и не должен быть таким.
4: Просто еще, мне кажется...
5: Вообще, мало себе представляю легкий фильм о войне.
4: Слушайте, но можно ведь показать сцены... там страшные, ну, как-то завуалировано, что ли, а можно так, как вы и смотри, да, потому что это действительно очень натуралистично показаны вот эти сцены насилия над мирным населением, это тяжелейшие моменты в этом фильме, правда, это невыносимо смотреть на это
7: больно.
4: Без какого-то эмоционального напряжения.
7: Ну что ж, давайте поговорим про режиссера, это Элем Климов. И сценарий тоже, кстати, Элем Климов и Олеся Домович, то есть автор той самой повести, «Хатынская повесть». Про режиссер это Элем Климов. И сценарий тоже, кстати, Элем Климов и Олеся Домович, то есть автор той самой повести, «Хатынская повесть». Олеся

0: И, ну, как бы, да, это было вот прям буквально на его глазах, и поэтому, как бы, давайте не делать скидки, что это может быть, а может не быть. Было, mm-hmm. было однозначно.
1: Я хочу сказать, что когда я ездила в Беларусь, первое место, которое я посетила, это как раз-таки был мемориал Хатынь. Это тоже такое место, куда ты только еще подходишь и понимаешь, что тебя разрывает изнутри, но просто потому, что атмосфера такая очень... Я не могу сказать, я не могу назвать эту атмосферу гнетущей, просто это внутри сразу переживается невероятно. Плюс ко всему, сам комплекс этот мемориальный, да, памятник этот невероятный, который встречает тебя, да, и, собственно, провожает, когда ты оттуда выходишь. Потом вот эти деревни, которые там нарисованы, да, ну, в смысле, на памятнике этом, и бесконечный метроном, просто бесконечный метроном. Ты слышишь его отовсюду, и ты не хочешь, тебе не хочется там каких-то эмоций, кроме как какой-то скорби, тебе не хочется выражать вообще никаких эмоций. Юль, давай про
0: Это правда. Тяжелая картина. Ну и произведение тоже не самое легкое. Давайте немножко про сюжет поговорим. Действие происходит в оккупированной Беларуси, 43-й год. Подросток Флёр, это сокращенно от Флориан. Вот такое интересное имя у нашего главного героя, который сыграл Алексей Кравченко. Люблю Алексея Кравченко.
1: Он прекрасен в этом фильме, великолепен.
0: Так. Значит, наш подросток, наш Флёр, находит винтовку и уходит в партизаны. Ну, в принципе, мы знаем уже, да, что Олеся Адамович тоже у нас был партизаном, это логично. Он проходит через ад, просто через ад карательной операции. Он видит уничтожение деревни вместе с жителями, он видит это болото ужасное, там смерть, убийства, расстрелы. Он физически, нравственно стареет, да, на глазах зрителя. Ну, как бы и в финале фильма это такая вот метафорическая сцена выстрела в Гитлера. Uh-huh. И мне очень нравится, что в конце фильма есть такой монтаж «Кинохроник», который добавляет, я считаю, вот той достоверности, той, может быть, тяжести, нужной тяжести фильму. Все это, значит, у нас было, да, в книге, но, опять же, были различия. В книге больше внимания уделено коллективному сопротивлению. В фильме это трагедия одного человека. Здесь, как бы, наш режиссер Лем Климов, он выбрал все-таки вот этот образ мальчика, это образ Флёра, и через него, его глазами показал это все. Потому что, когда мы, как бы, смотрим, что вот, да, общество такое, вот коллектив, жители, это тоже
2: страшно.
0: То через
2: себя не особо пропускается.
0: А вот когда ты на месте этого Флёра, и ты это все видишь, это ужасно.
2: Ну, вообще, я так понимаю, именно для этого и было это сделано, для того, чтобы каждый пропустил вот эти эмоции через себя.
0: Ну и финал в книге такой менее сюрреалистичный. Климов довел до предела идею Адамовича о том, что фашизм — это зло, перед которым невозможно оставаться прежним, и фильм стал таким завещанием, кстати, режиссера. Он вышел после долгого перерыва в работе. У Элима Климова был такой долгий перерыв, он ничего не снимал, потом вот снял, и, значит, его вот такой вершиной военного кино считают. Если честно. И я здесь согласна, потому что более тяжелого фильма я не смотрела. Причем, как бы, я смотрела разное военное кино, в том числе современное, об этом отдельно поговорим. Вот, но здесь получилось, что он когда вот сместил акцент на Флёра. Хорошо получилось. Это прям был правильный выбор режиссера. Да, я хочу заметить, что Адамович присутствовал при написании, то есть он участвовал в написании сценария. Значит, он это одобрил, и получается, что фильм-то улучшил повесть-то, по большому счету, да? Довел нужную мысль до человека. И главный приз Московского кинофестиваля в 85-м году получил. На Западе, кстати, признан одним из самых страшных и правдивых фильмов о войне. Так. В СССР вызвало просто шок у зрителей. Мы же все привыкли, житель тогда, Советского Союза, до этого смотрели в основном фильмы какие-то такие героические,
1: пафосные,
0: про дружбу, и вот мы в закат идем с хорошей песней, а здесь такой ужас. И сегодня, значит, он входит в топ 100 величайших фильмов всех времен по версии многих изданий. То есть фильм подтвержден и критиками, и зрителями, и фестивалями серьезными, и даже как бы за пределами России он тоже оставил свой след.
2: Вот, слушайте, почаще бы они смотрели такие фильмы, чтобы всякую ерунду потом не снимать.
1: Слушайте, хочу сказать, что хорошо, что сейчас есть возможность в любой момент, да, на любой из площадок посмотреть любой фильм, о котором мы сегодня уже говорим, но все-таки, если вы до сих пор не сделали этого и не видели этого фильма, я очень советую, да, подготовьтесь к тому, что это тяжело, да, будьте готовы к тому, что вам потом не захочется неделю разговаривать, не знаю, да, будьте готовы к этому, но посмотреть этот фильм фильм совершенно точно стоит.
0: И, наверное, вот маленькой такой вишенкой добавлю. У Клима там было, у Климова изумительное было решение режиссерское. Он вводит такой мощный звуковой ряд,

0: Может, это меня тоже еще так проняло. Я аудиал, я воспринимаю любую информацию ушами.
1: На слух ушами.
0: Да, и вот этот скрип, гул, лязг, мне прям вот он просто воздействует на зрителя на каком-то физическом уровне. Тебе, да, тебе физически местами неприятно.
2: Ну да, вы знаете о том, что это действительно такой прием режиссерский, да. Для того, чтобы погрузить звон, когда в ушах, для того, чтобы погрузить зрителя вот в эту атмосферу, когда чуть ли не ультразвук, и ты понимаешь, что ты вот просто, это как будто, это какой-то гипноз абсолютный, угу. Ты смотришь фильм, ты как будто бы оказываешься на месте этого героя. Это действительно такой прием режиссерский в этом фильме. Давайте перейдем к следующему произведению. Они сражались за Родину.
0: Классика.
2: Всем известное произведение.
0: Да.
2: Абсолютно классика, миллиарды раз пересмотренная. А, я имею в виду кино, да, это да. Да. А, поэтому давай вот сейчас подробнее.
0: Итак, да, это фильм 75-го года, который снят по одноименному роману Михаила Шолохова, который, кстати, был не завершен. Вот так вот. Он там публиковался частями. Я вообще напоминаю, что ранее в литературе была такая практика не выпускать книгу одним текстом. Она публиковалась частями в газетах, в журналах, и вот нужно было ждать, когда выйдет новое. В принципе, сейчас эта тенденция,
1: вот
0: кстати, возрождается.
1: Хорошо забытые
2: сериалы.
0: Да, я думаю, что как бы эта тенденция сейчас возвращается. У нас на просторах интернета такое уже есть, и современные авторы тоже прибегают к такой теме, выпускают по частям. Значит, экранизация была в 75-м году. Режиссером у нас был Сергей Бондарчук. Сценарист также Сергей Бондарчук и Михаил Шолохов. Вот опять же это тандем. Да, это тандем режиссер плюс автор книги, по которой, в принципе, снимается фильм. Это всегда хорошо. Давайте по сюжету. У нас лето 42-го. Отступление полка Красной Армии за Дон. В центре сюжета судьбы простых солдат. Да, это у нас уже как бы не лейтенанты, не генералы. А вот бывший шахтер Петр Лопахин, которого, кстати, сыграл Василий Шукшин. Люблю Шукшина. Значит, у нас там еще агроном-интеллигент у нас там есть, Иван Звягинцев. А его сыграл как раз Сергей Бондарчук. И бывший партийный работник Николай Стрельцов в исполнении Вячеслава Тихонова. Фильм и книга показывают, наверное, такую войну глазами солдат, которые держат оборону. Теряют товарищи, ну, стараются сохранить человеческое достоинство. А мне понравилась здесь такая простота, житейская мудрость. Это обычные вот эти вот наши ребята, агрономы, шахтеры. Вот, вообще люди с прошлым. То есть как бы у солдат есть, оказывается, прошлое. Они как-то жили до войны. Они там детей растили, работали. Это классно было показано. А, значит, Бондарчук снимал фильм как вот эпос о русском солдате. То есть как бы в центре должен быть образ солдата. Обычного солдата, который вот потом в список, как, к сожалению, появляется, что погиб. А как он до этого жил? Ну, как бы, как он трудился, как он воевал? И основное различие, наверное, в том, что роман Шолохова, ну, остался незавершенным, это правда. Здесь странно, там действие у нас доходит до Сталинграда. А фильм, как бы, это законченное произведение о переломном моменте войны. Да, то есть получается, что они дописали сценарий по мотивам книги, который не дописан.
1: Вместе уже, получается.
0: Да, ну, в фильме...
2: Как будто бы додумали.
0: В фильме значительно расширена роль Василия Шукшина, вот этого Лопатина. Лопахина, прошу прощения.
1: Мне вообще нравилось. Я все время у отца спрашивал, когда они там строем шли. Наши идут строем, да, и потом показывают, как немцы идут строем. А я совсем маленький был, я у бати все время спрашивал, а кто победит? Он говорит, ну ты посмотри, сколько наших и сколько этих. Конечно, наши победят.
2: Конечно, наши. Ты что, наши в любом случае победят, да. Так.
0: И, в принципе, как бы у него получился очень такой хороший образ, интересный. Мне, в принципе, нравятся живые образы. И вот эти картонные герои, ну, нет. И сцена его смерти, вот он там поднимается во весь рост перед пулеметом, чтобы отвлечь врага. Я считаю, что это уже прям хрестоматийный, какой-то классический образ на сегодняшний день. Вот он откуда пошел, кстати. Это вообще режиссерская находка Бондарчука, которая в романе не было, ну, в таком виде не было. Также вот в фильме включены масштабные батальные сцены с использованием, значит, тысячи статистов, что делает этот фильм одним из самых дорогих, кстати, картин советского времен.
2: Кстати, да, я тоже слышала
0: об этом. То есть там же прям такие батальные сцены, ну, как бы огромные. В «Горячем снегу», допустим, там тоже есть сцены батальные, но они как бы там людей меньше задействованы, а здесь статисты, тысячи статистов, ну, то есть, чтобы показать масштаб, они вот выбрали такой вариант. Да, это не, ну, не дешево. Вот. Но как бы специальный приз жюри на 9-м всесоюзном кинофестивале, да, Фрунзе, 76-й. Василий Шукшин...
2: Фрунзе — это город, в котором я родилась.
1: Да?
0: Василий Шукшин посмертно. Ну, Шукшин, правда, ушел как бы рано. мы это все знаем.
2: Ага.
0: Получил государственную премию РСФСР, и фильм стал такой лебединой песней для Шукшина, который умер в разгар съемок. Видите, в чем момент? Да, он еще умер в разгар съемок, это правда. И для самого Бондарчука, как бы как для мастера масштабных батальных полотен, это была серьезная картина. Не знаю, что было бы, если бы и не умер Шукшин.
1: Ты имеешь в виду, что бы было с этим фильмом?
0: Да, как бы, может быть, он был бы другим, может быть, как бы совершенно другой.
1: Но мы теперь,
0: там,
1: теперь
0: да,
1: уже не узнаем.
0: Мы не узнаем,
2: конечно,
0: однозначно.
2: Но получилось так, как получилось.
0: А если бы, да, да.
2: Смотреть что? Этот фильм и книгу читать, это
1: великолепно.
2: Очень интересно.
0: Кстати, там еще играет, я помню, врача-хирург, играет Иннокентий Смоктуновский.
2: Да.
0: Вот, мне очень тоже понравилось. Но, в принципе, как бы, там актерский состав, в принципе, очень был такой серьезный. И там и Шукшин, и Тихонов, и Бондарчук. И Юрий Никулин, кстати,
2: да,
0: там
2: да,
0: довольно
2: да,
0: красав.
2: Если вдруг кто забыл, да.
0: Вот, я напоминаю, что ну, Никулин, Юрий Никулин тоже был на фронте, да, он воевал.
1: Я тут недавно видел фотографии Юрия Никулина с супругой,
2: ну,
1: он,
2: да.
1: Где он совсем маленький, там,
0: да,
1: лет,
0: да, да, да.
1: Может, до 20 лет ему.
2: Очень
1: это
2: худенький.
1: Мальчишка
2: да.
1: Совсем. Вот.
2: Да.
1: Я не представляю, каким он был на войне. Мне кажется, его, ну, это может быть неправильно говорить сейчас, но его не боялись враги, мне кажется.
2: Но,
1: хотя он так много историй классных рассказывал о войне, в бытность свою еще.
0: Ну и там фильм заканчивается, мне очень нравится такая цитата Шолохова. «Если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам мы всегда носим на кончиках штыков». Вот такая вот.
2: Давайте немного перейдем к сериалам, что ли? Да, к сериальной такой истории. 17 мгновений весны, потрясающие. Обычные сериалы. Обычные, да, те, к которым мы привыкли. 17 мгновений весны.
0: Давайте.
2: Юлиан Семенов. 12-серийная история.
0: Легенда.
2: Я хочу сказать, что вот я честно вам признаюсь сейчас, с первой по 12-ю серию я этот сериал не смотрела. Не смотрела. Где-то взяла первую, третью, пятую, седьмую. Потом где-то там еще что-то.
0: Мне такая же была история,
2: а
0: честно,
2: с первой
0: да.
2: по последнюю серию я этот сериал не смотрела. Но в целом сюжет я знаю. Да, и о том, какие там главные герои, и вообще в целом о чем это, я тоже знаю. Но хотелось бы, чтобы вот сейчас Юль, ты подробнее рассказала.
0: Один из самых знаменитых сериалов о войне, 17 мгновений весны, 73-й год, снят по роману Юлиана Семенова, с таким же названием. Uh-huh. Сам роман был написан в 69-м. И экранизация была 12 серий. Было 73-го года. Режиссером стала Татьяна Лёзнова. И снят он был по роману Юлиана Семенова «17 мгновений весны». Все, буква к букве. И сценарий, кстати, написал Юлиан Семенов.
2: Uh-huh.
0: Это, ну, прям прелесть. Здесь даже нет никого другого. Он просто взял, написал книгу.
2: И
0: а потом еще
2: сценарий. Да,
0: да, и сценарий.
2: Да.
0: Вот, ага. Кто лучше знает, если не он. Но давайте немножко про Юлиана Семенова. Журналист, писатель. На фронте, кстати, не воевал по возрасту. Я напоминаю, что 73-й год это фильм, ну, сериал вышел. Uh-huh. Книга была написана в 69-м. Он слишком молод был для тех времен, да. Но работал он в разведывательных структурах и владел темой на уровне такого блестящего документалиста и журналиста-международника. То есть, я напоминаю, что чаще всего самые пронзительные, самые правдивые книги получаются у авторов, которые так или иначе пересекался с этой темой. Угу. Ну, сложно быть условно агрономом, а писать про... Ну,
1: про
0: возможно,
1: камни,
0: можно, да,
1: например.
0: Да, да.
1: Или про
0: здесь,
1: космос.
0: Да, как бы... Надо быть в теме.
1: А не выдал ли он каких-то тайн в то время, которые были, ну, это же секреты.
0: Там много чего интересного было, но вот, в принципе, критики тоже пишут, и в свое время выходило несколько статей о том, что настоящие там разведчики, не настоящие, а правда так работают органы или неправда. Ну, давайте немножко по сюжету. Март 45-го. Советский разведчик Максим Исаев, он же штандартенфюрер. Да, СС Штирлиц.
2: Великолепный Вячеслав Тихонов в роли Штирлица. Красавец.
0: Играл одним лицом изумительно.
2: Ну, конечно.
1: Ну, там, мне кажется, вообще очень много сцен, когда играют одним лицом.
2: Это же про разведчиков, в конце концов.
0: Это же тонкая работа. Я о том, что там любая бровь тебя может выдать. Значит, он работает в центре Берлина. Задача сорвать сепаратные переговоры США и Германии, а также выявить высокопоставленных нацистов, готовых к бегству. Это как раз, наверное, пример того, что... Не на фронте, а в тылу врага.
2: Угу.
0: Это, в общем, уникальный случай, когда телесериал превзошел литературный источник. Это правда. Угу. Ну, как бы, давайте это признаем, такое тоже может быть. Семенов написал авантюрный роман. Он прекрасен, со множеством интересных фактов. А Лёзнова, она превратила его в такую психологическую драму, да. Она замедлила темп, она ввела вот этот крупный планы, черно-белую хронику, знаменитый вот саундтрек Тривердиева.
2: Великолепный.
0: Ну вот до сих пор же живет эта классика, да. А в чем различие? Давайте тоже поговорим. В книге больше технических деталей разведки, больше персонажей второго плана. В фильме, наоборот, добавлены, ну или расширены несколько сцен, например, там знаменитый диалог Штирлица с женой в кафе.
2: Да, слушайте, ну это, конечно, тоже классика, да? Если говорить о сериале «12 мгновений весны», 17. Ну почему... Ой, господи, «17 мгновений весны», да? Да, а то почему-то сразу вспоминается только эта сцена. Ну, сразу первое, что
0: потому что это, конечно, такая вот сцена, эмоциональная сцена, а в книге такой эмоциональности не было, да. А и фильм — это такое режиссерское переосмысление жанра, где война показана как, через интеллектуальную дуэль.
1: Как шахматы.
0: И, да, это ты один, то есть как бы в окопах ты рядом с товарищем.
1: А тут там тебя некому защитить.
0: Вот, да, ты как бы сам как поработаешь, так и выживешь, называется.
1: Но и не получалось же так, что если тебя поймают, то все, да. ты один, никто тебя не спасет.
0: Да, никто не спасет, это такое титаническое одиночество героя. Это показано было отлично, я считаю, в сериале. Вот, а сам роман, он был такой больше, да, авантюрный, про разведку, вот интересные факты там тоже были переведены, и я считаю, что Семенов поработал отлично. Опять же, Семенов поработал отлично и над сценарием сериала, потому что, по сути своей, как бы вот, ну да, он начал работать над книгой, закончил работать, потом ему предложили, давайте мы вот сериал снимем. И, по сути своей, как бы раз тоже Семенов и автор сценария, то, по большому счету, это можно считать просто расширенной версией книги.
2: Да, версия книги, да, конечно.
0: Да, да. То есть понятно, что сценарий и книга — это не одно и то же. Давайте про признание, да. Феноменальный зрительский успех.
2: Ну, еще бы.
0: Это, ну, это классика до сих пор считается одной из на эту тему лучших. Во время первого показа в 73-м году улицы городов пустели. Ну, есть,
2: конечно,
0: такая, да, заметка.
2: Да. Есть даже, да,
0: заметка о том, что все были в кинотеатрах. И, ну, в принципе, смотрели не в кинотеатрах, а дома, у телевизоров. Да. И государственная премия РСФСР в 74-м году нашла своего героя. Вячеслав Тихонов был абсолютным символом интеллигентного героя-разведчика.
2: Ну, он какой красавчик, мужчина.
0: Я считаю.
2: Боже мой, невероятно.
0: Море женщин.
1: Женщины, а?
0: Но море женщин в 73-м году, да, у телевизора.
2: Но, слушайте, но это невозможно.
1: Море
2: было
1: мужиков в то время с ревностью смотрели на своих жен.
2: Но это ведь действительно, ну, послушайте, это образ невероятный, да, один, вот его только профиль, один только
0: как
2: профиль.
0: Как человек, который обожает влюбляться в умных мужчин, вот да, да, я подтверждаю.
2: Это действительно, это тот человек, в которого точно можно влюбиться в этот образ, в эту красоту, в эту интеллигентность невероятную.
1: Он же еще и герой.
2: Вот, потрясающий.
0: Но там же была история про, не про силу, там мышцы, или там героические выбеги, бежать на, ну, как бы, навстречу врагу. Это история, как переиграть врага.
2: Ну, конечно, это еще
0: переиграть
2: больше
0: интеллектуальная такая штука, врага.
2: Да.
0: Вот, как бы все это, да, то есть как врать врагу в лицо, это изумительно.
1: Я даже слышал, ну, это, конечно, не про 17 мгновений весны и не про Максима Исаева, но разведчики тех времен, даже когда там, ну, ранение, например, какое-то, его вот приводили в больницу, ну, это Германия, все, его привели к врачу, например, чтобы сделать какую-то операцию. Он отказывался от наркотиков, чтобы ни в коем случае ничего не выболтать, не начать по-русски говорить.
2: Ага, вот даже как, слушайте. Ну,
1: это и это уже факты документальные.
0: Но это интересно, я не слышала.
2: Это, согласитесь, это настоящий подвиг. И пересмотреть в очередной раз 17 мгновений весны, а тем более в сегодняшний день, почему бы и нет, да, тем более будут показывать этот фильм совершенно точно. Я, слушайте, вот мы сегодня говорим, и это все вот экранизации, которые уже были после войны, там, да, несколько лет прошло, но есть ведь еще, да, и, скажем, одна экранизация, которая вот война
0: 48-й,
2: кончилась,
0: да.
2: Война закончилась в 45-м, а есть «Сын полка», который был экранизирован,
0: ну, тоже,
2: в 1946-м, ну, то есть совсем маленечко прошло времени. Да, давай вот про это произведение поговорим.
0: Хорошо.
2: Про этот фильм.
0: Хорошо, давайте. 46-й год. Вот следующий год, по сути своей, да, сразу же после победы. «Сын полка» вышел, правда, в 46-м. Он основан на повести Валентина Катаева «Сын полка», который был написан в 45-м. Да, то есть как бы один из самых таких вот свежих, да, послевоенных. И,
2: по следам, что ли, так сказать.
0: Да.
1: Я открою секрет, эту книгу в детстве, когда я был маленький, в третьем, во втором классе учился, меня дед заставлял читать эту книгу, когда я себя плохо вел. Я, правда, у меня было негативное отношение к этой книге, именно из-за вот, ну, событий.
0: Педагогический ход был так себе.
1: Но на самом деле вот этот мальчик, он меня вдохновил. Он прям молодец, конечно.
2: Ваня Солнцев.
1: Да.
0: Да, ну что ж, режиссером стал Василий Про, а сценарий написал Валентин Катаев. А сам Валентин Катаев прошел Первую мировую, напоминаю, да, что, получается, еще до нашей Великой Отечественной, ну, у него уже был опыт военный. Был прапорщиком. А в Великую Отечественную он работал военным корреспондентом в газетах «Правда» и «Красная звезда». И увиденное в действующей армии, ну, как бы легко вообще, в принципе, легло в основу повести. Да. Сюжет у нас такой. Советские разведчики находят в лесу такого маленького, осиротевшего мальчика Ваню Солнцева, которого сыграл Юра Янкин. И сержант Егоров и капитан Янакиев принимают решение оставить его в части. Сложное решение, давайте скажем честно, это ребенок на войне. Да. И мальчик проходит путь от беспризорника до воспитанника полка, совершает подвиги, как бы так усыновляется армией. Вот, это как раз была история про принятие сообществом, коллективом, полком, вот, ребенка. То есть его вырастил, вот есть такое выражение, то есть как бы, чтобы вырастить одного ребенка, нужно целая деревня, а вот здесь как бы ребенка вырастил целый полк. Это была, значит, первая и такая классическая экранизация. Есть и более поздняя экранизация этого замечательного произведения. Фильм и книга создавались практически одновременно. Да. А повесть вот в 45-м, фильм в 46-м, и Катаев написал сценарий сам, поэтому как бы расхождение вообще минимальное. То есть он просто переложил текст, да, вот формат сценария. И главное различие именно в том, что в книге более подробно прописана внутренняя жизнь капитана Янакиева, да, то есть как бы, ну вот, внутренний мир, что у него там происходило, его трагическая предопределенность гибели, вот этого, да, история, которая становилась таким... Ну, эта история его гибели, она становится, ну, некой такой воспитательной историей в жизни Вани. И в фильме этот момент дан более сентиментально, как бы согласно канонам военной драмы. В принципе, фильм, напоминаю, 46-го, это все-таки начало такого еще, мы... кинематограф развивается, как бы, и он меняется. Вот в 46-м он был
1: нащупывает
0: такой. Да, он
1: нужные
0: такие
1: решения.
0: Были правила, да. Да. А критика отмечала, что фильм, как и книга, стал такой идеальной моделью милосердия на войне, ну, по возможности, как бы, не скатываясь в такой ложный пафос, то есть, как бы, это была история про то, что, да, война жестока, но ты можешь быть...
1: Нужным,
0: ты можешь быть добрым, ты можешь спасти хотя бы одного ребенка. Вот. Но, опять же, как бы, история такая, помните, Иванова, да? Детство. Там история, что они пытались его все-таки вернуть в тыл, ну, как бы, в мирную жизнь, да.
1: Да-да.
0: Здесь, как бы, другое решение, но, опять же, сын полка был первым, да, то есть, как бы, он был таким основоположником про историю дети и война. Получилось очень мило, плохое слово, очень трогательно, очень...
1: Но были такие моменты, когда я невероятно переживал за этого Ваню, когда он там зарисовывал химическим карандашом редуты вражеские, и женщина, немка, она его как поймала? Она же ему сказала, ну-ка, рот открой, покажи язык.
2: Надо язык.
1: И у него язык был в этом карандаше, его же взяли в плен тогда. И это я прям вот...
0: Там жутко
1: было. Несмотря на то, что эту книгу я читать не очень хотел во втором классе.
2: Но за героя переживал.
1: Меня в это время зацепило, да.
2: Так.
0: Сталинская премия второй степени в 47-м. Фильм стал одним из лидеров проката после военного времени. Именно с этого фильма началась такая традиция изображения детей на войне. То есть он стал пионером этой темы. И вот впоследствии было «Иваново детство» и другие, как бы, произведения и фильмы на эту тему, но «Сын полка» и, в принципе, Катаев со своей повестью — это основоположник этой темы. И до сих пор считается, что эта экранизация повести самая лучшая.
1: Но мне кажется, вот как ты уже сказала сегодня, что дети — это образ будущего, вот, ну, это классно, что в таких вот даже невероятно трагичных событиях вставляли люди детей, да, и показывали то, что после войны у Советского Союза есть будущее.
2: Ну, конечно, и жизнь-то продолжается, это понятно. Слушайте, вот мы в самом начале, да, говорили о том, что есть вот те фильмы, которые как бы вот уже признаны, да, а есть современные экранизации. Я предлагаю уже в завершении нашего сегодняшнего разговора разобрать одну из последних экранизаций, да, и это «Брестская крепость». И я хочу сказать, что у меня меня лично этот фильм вызывает очень неоднозначные эмоции, потому что, с одной стороны, единственное место, где я не была в Беларуси, когда ездила, это как раз-таки Брестская крепость, ну, просто не доехала. Но ничего, слава богу, съездить в Беларусь не такая большая проблема. Так вот, когда я смотрела этот фильм, то ли состав актерский – это не моя история, то ли потому, что современные спецэффекты, которые там, которых было огромное количество, меня как-то это оттолкнуло, что ли. То есть это такая история очень трагичная, мы все прекрасно понимаем, с чего все там началось.
0: Первый
2: там,
0: удар, да, да, первое столкновение.
2: Но сама экранизация, она что ли не впечатлила меня? Ну, то есть вот несколько раз пересматривать этот фильм я не буду. Ну, не потому, что это он плохой там или еще что-то, но просто вот как-то мне...
1: Просто он современный, это уже современный фильм.
0: Да, в принципе, когда я изучала тему современных экранизаций военных книг, я поняла, что, ну, скажем так, если составить средний рейтинг в фильмах советских по мотивам книг, то, условно, он будет там 8,9, да, 9,5. А если смотреть общий рейтинг современных фильмов о войне, то там будет 5,2, 6,3. Вот, не знаю, из-за чего.
1: Может быть, это наше предвзятое мнение. Возможно, это замечательные фильмы.
0: А может быть, для того, чтобы снять достоверно, нужно или быть частью того времени, может быть, должна быть какая-то на одной волне с автором. Авторы уже, к сожалению, да, покинули нас большая часть.
1: В большинстве, да.
0: Да, и получается, что как бы вот послевоенное время, да, оно, ну, как бы само подсказывало, как надо. А сейчас, в современное время, очень сложно, даже если ты снимаешь по документам, если ты даже снимаешь по хорошей книге, автор которой был, да, допустим, поэт или писатель-фронтовик, это не гарантирует тебе признание и успех.
1: Ну да, несмотря на то, что технологии достигли невероятного прогресса,
0: все-таки
1: многое
0: сейчас, вот иногда, мне кажется, теряется. Это портит. Да,
2: вот,
0: иногда
2: портит. Это действительно так.
0: Ломает какой-то шаблон, ты думаешь, ну вот, ну я же знаю, что вот это сейчас нарисовано. Вы зачем мне...
2: Да, рассказываете, да.
0: Ну как бы, лучше снимите просто в лесу этот момент на фоне реальной березы.
2: Ну, в общем, вот это действительно возможно и отталкивает от современных...
1: Давайте не будем сильно критиковать.
0: Да, есть пару-тройку фильмов, которые, в принципе, я считаю, что можно посмотреть. Вот, допустим, да, «Брестская крепость», режиссер Александр Кот. «В тумане» вот Сергей Лазница, тоже неплохой, я считаю, фильм. «Звезда» Николая Лебедева. Опять же, «Звезда» — это уже, по-моему, какой-то третий или четвертый, я вам сейчас совру.
1: Экранизация?
0: Экранизация, да. Это вот повесть Эммануила Казакевича «Звезда». Там есть несколько экранизаций, в том числе и советская. Ну вот, если про «Брестскую крепость» 2010 года, в основе вообще книга документальная, не художественная. Сергея Смирнова «Брестская крепость». Опять же, я не хочу говорить, что документы бывают разные, и факты тоже можно переначить, но здесь я считаю, что книга неплохая, и отзывы, они тоже весьма-весьма положительные, что автор хорошо поработал с архивами, хорошо поработал с документами. А на сегодняшний день, как бы, неплохой, я считаю, батальный такой фильм о войне, то есть там хорошие батальные сцены. Хотя бюджет не очень большой, кстати, фильма. Кот смог такой передать масштаб трагедии 41-го. Попробовал как бы вот, ну, вот традицию старых советских фильмов совместить с современными технологиями. В принципе, отзывы тоже, конечно, разнятся. Есть отзывы, как у Даши. Есть и довольно-таки положительные отзывы.
1: Ну, вообще, я как-то на 9 мая делал клипы и брал некоторые видео вот как раз батальных сцен оттуда, из этого фильма. И, ну, если честно, они очень красочные, очень классные сцены, которые заставляют, да, напрячь воображение, ну и вообще приникнуть к экрану.
2: Я хочу сказать, что в этом фильме меня прельщает только одно. Главный герой, один из главных героев, это Андрей Мерзликин, глубоко мной уважаемый актер, и он, как по мне, так вот он прямо вот вытянул этот фильм одним только своим присутствием в этом фильме.
0: Надо найти звезду.
2: Все классные, все здоровские, все актеры молодцы. Да, но Андрей Мерзликин, как говорится, лучше всех.
0: Но именно его портрет у Даши на тумбочке и стоит.
2: Но не надо раскрывать этот танец. Я предлагаю завершить наш разговор. Мы говорили сегодня о книгах, которые не дают нам забыть, и о фильмах, которые заставляют сердца биться чаще, о том, как, собственно, слово и кадр хранят память о подвиге. Благодарим Юлю Сухацкую за этот глубокий, честный разговор.
1: Как всегда.
2: Да, и всех благодарим за то, что были с нами в этот важный день. Помнить, согласитесь, это значит быть достойным читать, смотреть, переживать, значит, сохранять. И пока живы эти книги, эти фильмы, эти истории, жива и память, да, согласитесь?
0: Мы рассмотрели всего несколько фильмов, которые были сняты по хорошим книгам, их намного больше. Более того, по одной замечательной книге могут быть сняты несколько экранизаций. И вы можете выбрать ту, которая вам ближе всего, которая вам понравилась. Может быть, это вообще будет современная экранизация. Совершенно не страшно. Главное, читайте. Читайте хорошие книги о военном времени. Именно они, как сегодня сказала Даша, не дают нам забыть и помнить, какой вклад наши прадедушки, дедушки у кого-то вложили. Ну и бабушки, кстати.
2: Поздравляю.
0: Да, в цену победы.
2: Поздравляем всех с праздником, который навсегда останется в наших сердцах. С праздником, с Днем Победы!

Белый треугольник, полевая почта, все, что мне осталось от военных лет. Карандашный почерк, две неровных строчки, без вести пропавший в 41-м дед. После эшелона, сразу встав под пули, он не видел сына, он не знал меня. В поле безымянном, на краю июля, он лежать остался на исходе дня. Ни одной награды, никаких ранений, сколько их таких же спят в земле сырой. Мне побыть бы с дедом несколько мгновений, и к щеке прижаться теплой и родной. Майские гвоздики с каждым годом строже, и пишу письмо я, глядя на портрет. Говорят улыбкой, оба мы похожи, только я сегодня старше на 5 лет.

смертен, кто пришел герой. Белый треугольник, полевая почта, все, что мне осталось от военных лет. Карандашный почерк, две неровных строчки.

0: 9 мая. День Великой Победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?

Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свои.

0: Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.
1: Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

разлука. А все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили б друг без друга? Мой милый, есть.

не было войны. Никто калитку стуком не тревожит.

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Огласите весь список, пожалуйста.
2: Известная крылатая фраза из советской кинокомедии Леонида Гайдая «Операция и другие приключения Шурика».
3: Огласите весь список, пожалуйста.
2: Эта фраза в фильме взята из личной жизни режиссера. В 1942 году Леонид Гайдай был призван в армию и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера «Кто в артиллерию?» Гайдай ответил «Я». Также он отвечал на другие вопросы «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай», — сказал военком, — «дайте огласить весь список». Позже режиссер адаптировал этот эпизод для фильма «Операция И и другие приключения Шурика».

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

Лев. В Париже не было гестапо. А может, не было войны?

0: так плачут в мае от тоски. Однажды ночью я подумал, а может, не было войны, и людям все это приснилось.
1: Местное время 23 часа.

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Петр Бабичев. Командир взвода пешей разведки, гвардии лейтенант. Третий Украинский фронт. Свой солдатский путь 19-летний Петр Бабичев начал в июле 1941 года. В июле 1942-го командир минометного расчета сержант Бабичев в составе Сибирской стрелковой дивизии отправился на Сталинградский фронт. Февраль 1943 года. Первое ранение. После лечения в госпитале Петра Алексеевича направили в разведподразделение гвардейской части. В июле 1943 года Бабичев во главе группы разведчиков взял в плен немецкого офицера. Сентябрь 1943 года. Форсирование реки Молочной. Там Петр Алексеевич получил второе ранение, потом новое назначение командиром взвода разведки. В ноябре 1944 года войска Красной Армии вышли на территорию Венгрии. Перед Бабичевым поставлена задача – сделать глубокую разведку плацдарма на противоположном берегу Дуная. Эта территория занята врагом. Нужно было преодолеть могучую, шириной до километра реку. На противоположном берегу на двухметровой дамбе проходила траншея противника. Перед нею густая сеть проволочных и минных заграждений. Петр Алексеевич принял решение реку форсировать ночью, внезапно, без предварительной артиллерийской подготовки. В ночь с 30 ноября на 1 декабря взвод разместился на трех лодках. Сам командир, чтобы удобнее было командовать взводом, сел в среднюю лодку. До середины реки разведчики доплыли, не обнаружив себя, а далее ракеты взлетели по всей линии вражеской обороны. Над головами засвистели пули, снаряды и мины рвались рядом с лодками. Бабичев приказал бойцам своей лодки открыть огонь и отвлечь на себя внимание врага. Нужно было дать возможность фланговым быстрее выйти к цели. Забросав траншеи противника гранатами, разведчики с криком «Ура!» ворвались на его позиции. Слева и справа их атаку дружно поддержали другие штурмовые группы. Немцы обрушили яростные контратаки. Когда иссякли боеприпасы, разведчики пустили в ход оружие противника. Его они подобрали на захваченных позициях. Ракеты и дали знать своим о захвате плацдарма. Рассвет. Всего взвод Бабичева уничтожил до 60 солдат и офицеров противника и взял в плен около 80 гитлеровцев вместе с боевой техникой. Взвод прочно удерживал плацдарм до подхода основных сил полка, а потом снова вперед на запад. Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленную отвагу и геройство Петру Алексеевичу Бабичеву было присвоено звание Герой Советского Союза. В мирное время Петр Алексеевич работал в Ишимском и Тобольском военкоматах. Был директором Тобольского городского пищекомбината. После ухода на пенсию переехал в Тюмень. Ушел из жизни в 1993 году. Похоронен на аллее героев Червишевского кладбища в Тюмени. Петр Алексеевич родом из деревни Борки, ныне Ханты-Мансийского района. В городе Ханты-Мансийск в Парке Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст героя. В Тюмени на доме, в котором жил Петр Бабичев, установлена мемориальная доска.
0: Герои, герои Югры. Помним, чтим, гордимся.

0: наше небо, наш родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а
0: девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Чтоб с тоскою

0: наш небо, наш родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

0: Радиомузей Великой Победы.
1: Наркомовские 100 грамм.
2: Почти сразу после начала Великой Отечественной войны спиртное было официально узаконено на высшем государственном уровне и включено в ежедневное снабжение личного состава. Солдаты рассматривали водку не только как средство психологической разгрузки, но и как незаменимое лекарство в условиях русских морозов. Наркомовские 100 грамм – неофициальный термин, имевший хождение в 1940-х годах в период введения Красной Армии и боевых действий. Еще в январе 1940 года, во время Советско-финской войны, народный комиссар обороны Ворошилов обратился к Сталину с просьбой выдавать бойцам и командирам Красной Армии по 100 граммов водки и 50 граммов сала в день ввиду тяжелых погодных условий. Соответствующее распоряжение немедленно поступило в войска. При этом танкистам норма была удвоена, а летчикам было решено выдавать по 100 граммов коньяка. В ходе Великой Отечественной войны водку в войсках начали выдавать уже в июле 1941 года, хотя официальное постановление Государственного комитета обороны под грифом «Секретно» Сталин подписал только в августе. Однако нет никаких доказательств того, что выдача алкоголя как-либо помогала воевать. Наркомовская чарка больше мешала, чем помогала. Она вела к росту неадекватного поведения бойцов, рассеиванию внимания и сосредоточенности, и, следовательно, ухудшению боевых качеств людей, а также к увеличению числа обмороженных, так как, вопреки народному заблуждению, водка создает только видимость согрева. Из воспоминаний режиссера Георгия Чухрая. «Нам в десанте давали эти пресловутые 100 грамм, но я их не пил, отдавал своим друзьям. Однажды в самом начале войны мы крепко выпили, из-за этого были большие потери. Тогда я и дал себе зарок – не пить до конца войны». Из воспоминаний режиссера Петра Тодоровского, вообще выдавали их только перед самой атакой. Старшина шел по траншее с ведром и кружкой, и те, кто хотел, наливали себе. Те, кто был постарше и поопытнее, отказывались. Молодые и необстрелянные пили. Они-то в первую очередь и погибали. Старики знали, что от водки добра ждать не приходится. Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Александра Гринько. «Я воевал с 1942 года. Помню, водка выдавалась только перед атакой. Старшина шел по траншее с кружкой, кто хотел, наливал себе. Выпивали в первую очередь молодые, потом лезли прямо под пули и погибали. Те, кто выживал после нескольких боев, относились к водке с большой осторожностью». Из воспоминаний генерала армии Лещенко Николая Григорьевича. «Восторженные поэты называли эти предательские 100 граммов боевыми. Большего кощунства трудно измыслить, ведь водка объективно снижала боеспособность Красной армии». Кстати, первая партия классических граненых стаканов была изготовлена во время Великой Отечественной войны. 11 сентября 1943 года мухинский стакан, помимо чисто функциональной, нес и идеологическую нагрузку. Его 16 граней символизировали 16 республик, включая вскоре упраздненную Карело-Финскую, а ободок – объединяющий их Советский Союз. Если жидкость наливали до ободка, в стакан входило ровно 200 граммов. Под наркозом воевали и солдаты фашистской Германии. В вермахте не возбранялось употребление алкоголя. Военный медик генерал Вальтер Кеттель писал: «Только фанатик откажется дать солдату то, что поможет ему расслабиться и насладиться жизнью после того, как он вышел из битвы, или станет выговаривать ему за то, что он позволил себе выпить рюмку-другую с боевыми товарищами». Офицеры раздавали алкоголь как поощрение. Шнапс продавался в магазинах военторга, что, кроме всего прочего, означало, что солдатское жалование возвращалось назад, в кассу военного ведомства. Командиры закрывали глаза на употребление алкоголя, хотя их тревожило большое число случаев, когда употребление метилового спирта вело к слепоте или к смерти. Среди тех, кто имел доступ к аптечке, развился морфинизм. В первую очередь наркоманами становились сами медики. Один из немецких офицеров-медиков вспоминал, как они боролись со стрессами. Утро начинали стаканом коньяка, днем делали две инъекции морфина, вечером хватало кокаина.

Звание Героя Советского Союза удостоены 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Низкий поклон за мужество и героизм.

о безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: Герои Югры.
1: Герой Советского Союза Петр Панов. Командир орудия отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона. Сержант. Центральный фронт. В 726-й истребительный противотанковый дивизион Петр Яковлевич был зачислен как раз накануне тяжелых боев на Орловско-Курской дуге. Тот памятный для Панова бой начался утром 7 июля 43-го года. На расположение дивизиона двинулось около сотни немецких танков. Их поддерживали самолеты. Дивизион начал отход на другую позицию, а орудийному расчету Панова было приказано прикрыть эту передислокацию. Казалось, небо и земля пылали от разрывов. Танки, самолеты, артиллерию – все бросил враг на горстку бойцов. Но нервы сибиряков не сдали. Орудийный расчет Петра Панова уничтожил 11 танков, в том числе 5 «Тигров». При этом командир сохранил весь личный состав и орудие. Из воспоминаний Петра Яковлевича. Цитирую. «Дивизион после тяжелых потерь отошел, и я остался со своим расчетом для прикрытия. Гитлеровские танки пошли в наступление, я насчитал 23 машины, а у нас одно орудие. Началась дуэль. Я поджег первые 3 танка и не сразу заметил, как 9 машин пошли слева в обход, а остальные вправо по фронту. Подумал сперва, ко мне идет обещанная помощь, но увидел на боках кресты. Расчет сменил позицию, и мы открыли огонь по этой девятке. 8 машин подбили бронебойными снарядами». Конец цитаты. Указом Президиума Верховного Совета СССР сержанту Петру Панову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Петр Яковлевич работал командиром авиационного звена в Салехарде. Более полутора десятков лет он осваивал Тюменский север. За добросовестный и безаварийный труд был награжден знаком «Отличника Аэрофлота». Жил в городе Тюмень. Умер Петр Яковлевич 16 апреля 2002 года. Похоронен на кладбище Червишевская, 1 в Тюмени. Бюст героя установлен в Ханты-Мансийске. В Салехарде памятный знак. В Тюмени на фасаде дома, где он жил, мемориальная доска. Петр Яковлевич был связан с Югрой. До войны он работал в конторе связи в селе Кандинское.
0: Герои Югры. Помним, чтим. Гордимся.

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Ты скажи,

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радио Югра.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

Мне не нужно других, мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

Радио Юкра.

0: радио «Югра».
1: Oh, while we're living in

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: так как и я.
1: Радио «Югра».